жизни я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют тех, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: это навсегда.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Настя! Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: какой ты нафиг танги?
1: Наше радио.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на aurora.ru/18+.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Секрет.
0: Имя.
1: Николай Фоменко.
0: Легенда.
2: Это мы с Леонидом сидели на последней партии на научном коммунизме. Он писал «Listen, do you want to know the secret?» И было обнаружено это слово. Вот это случилось на лекции по научному коммунизму. И выбрали. Потому что они настойчиво хотели, чтобы группа почему-то называлась «Кристина», но мне казалось, что в этом есть какая-то странность. И я, так сказать, настаивал, что нет. И мы долго искали это слово. И, наконец, мы его нашли вот таким вот образом. К этому моменту уже записалось 2/3 первого альбома под названием «Ты и я», который не выходил. Но... там было несколько песен, которые потом вошли в эту первую пластинку фирмы «Мелодия».
1: Секрет.
3: Домой!

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радар.
0: Имя.
1: Роман Парыгин.
0: Легенда.
2: Когда мы начинали делать это как инструментальное, ансамбль, потом вот второй альбом и третий уже песенный. Вот, это когда начиналось, надо было как-то называть. И сначала было название «Равнины Меркурия». Это потому, что я неправильно прочитал афишу фильма «Равнины Меркурия». Но это очень длинное название. И в какой-то момент попалось название «Радар». Ну, и оно читается одинаково в обе стороны. Вот какая-то такая история.
1: «Радар».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Обе-две.
0: Имя.
1: Катя Павлова.
0: Легенда.
2: Когда-то, 100 000 лет назад, мы с сестрой были школьницами или около того, и попросили папу показать нам, как обращаться с гитарой. Он показал нам аккорды, и мы решили, что мы срочно должны стать музыкантами. Не могли долго придумать название, но однажды наша мама в сердцах, что-то ругаясь на нас, крикнула это звучное «обе-две», и мы поняли, что это оно, и оно как-то быстро прижилось, и что прекрасно жило со мной и развивалось потом на протяжении долгих лет. Таня, моя сестра, в какой-то момент ушла из музыки в театр, ей стало больше интересно. Сейчас она режиссер и руководитель театра «Игра» в Екатеринбурге.
1: «Обе-две».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Дэн Дерти.
0: Имя
1: Денис Бурашников.
0: Легенда.
2: В 2000 году я играл в игру Need for Speed 1 со своим другом. И там, чтобы начать играть, нужно было придумать свой никнейм. Впервые мне поставилась такая задача. Я посмотрел на клавиатуру компьютера Pentium 1 133 МГц. И увидел, что буквы D, E, R, T, Y так симпатично лежат рядышком. Просто набрал их, и это стало моим никнеймом. Потом, когда я стал писать музыку, увидел, что на Last.fm уже был такой рэпер Dirty. И тогда, просто чтобы как-то отличаться, я добавил вначале Дэн.
1: Дэн Dirty.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка и получение на «Авроромолл.ру/18+».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область повреждений получил жилой многоквартирный дом в Волгограде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бочаров. Обломки БПЛА упали в Краснооктябрьском районе. Повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В городе Галац на востоке Румынии беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. При столкновении раздался взрыв. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека – женщина и 14-летний подросток. Оба госпитализированы. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов. Часть из них покинула

0: здание самостоятельно. Сегодня ночью также сообщалось об обнаружении еще одного беспилотника, рухнувшего на северо-западе Румынии. Проводится расследование. США ввели новые санкции против Ирана. Американский Минфин добавил в черные списки 16 организаций, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. Меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают США. Ограничения затронули компании, зарегистрированные в Арабских Эмиратах, Катаре, Индии, Китае, Гонконге и на Маршалловых островах. Ракета компании Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде. Это произошло во время испытаний силовой установки тяжелой ракеты-носителя. Трансляция велась на YouTube-канале портала NASA. В компании Blue Origin назвали произошедшее аномалией и заявили, что никто из сотрудников не пострадал. Ее владелец-миллиардер Безос заявил, что компания выясняет причину взрыва. На разработку ракеты потрачены миллиарды долларов и около 10 лет, пишет Рейтер. Ракета призвана конкурировать с семейством ракет Falcon от SpaceX и кораблем Starship. Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с командой Египта, который прошел в Каире. Команда Валерия Карпина с минимальным счетом уступила египтянам 0-1. Теперь россиянам предстоит сыграть дома со сборными Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. А египтяне отправятся на стартующий 11 июня чемпионат мира. В Бангладеш не стали убивать похожего на Дональда Трампа быка. Ранее он был отобран для принесения в жертву в мусульманский праздник Ид-аль-Адха. Причиной того, что власти решили сохранить животному жизнь, стало его внешнее сходство с президентом США. Как сообщает Sky News, редкий бык-альбинос весом 700 килограммов уже был выкуплен у фермера, но фотографии животного быстро разошлись в соцсетях и вызвали жаркое обсуждение. Возле загона с быком собирались огромные толпы людей. Они обсуждали светлую челку быка и нашли его похожим на Трампа. Теперь бык, которого тут же прозвали Дональдом Трампом, будет жить в столичном зоопарке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 мая, сегодня пятница, прекрасный день. По сообщениям центра ФОБОС, сегодня будет самая холодная ночь, до 3-4 градусов тепла всего по Москве. Но уже с понедельника, уже вернее на выходных, потихоньку температура в Москве будет повышаться и состоит в среднем 20-25 градусов на следующей неделе. Поэтому вот так вот прекрасно все.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Не нужно делать вид, что вы замерзли, что какой-то дубак там и так далее. Что это такое? Позорите лето. Да, спасибо.
2: Слушай, вы тогда не в шортах сегодня, Александр Ильич. Вы позорите лето.
1: Спасибо за это замечание и за этот вопрос. И ответ сейчас будет. Да потому что. Вот, потому что идет дождь. Вот и все. Ну, как ваше настроение? Давайте, как ваше настроение?
3: Прекрасно. Как может быть настроение, каким может быть настроение, несмотря на погоду, в пятницу? И к разговору о лете, ведь календарное лето начинается именно в понедельник, 1 июня. Поэтому у весны осталось всего 3 дня. И уходит она так, действительно, прохладно и мокро.
2: Ну,
3: по крайней мере, у нас здесь,
2: в
3: столичном регионе. А в целом все прекрасно. Неделя рабочая заканчивается, это не может не радовать.
2: Забавно наблюдать, Гарри в куртке сидит сейчас в студии за микрофоном.
3: Потому что я замерз.
2: Да.
3: У нас Александр самый жаркий парень.
2: Ну, сегодня даже он как бы подкачал, конечно. Как он сам признался, мы все сегодня позорим лето.
1: Что я подкачал, я не понял.
2: Ну, ты как? Ты говоришь, что вот чтобы не ныли, что холодно, там туда-сюда, а сам утеплился максимально сегодня. Ну что,
3: прекрасно.
2: Всем прекрасного настроения, отличного дня.
3: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наша.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут в столице. Сегодня 29 мая. У нас тут произошла... Ну, не у нас тут, у нас.
3: У Яны.
2: У Яны. Я просто говорю, потому что мы вроде как считаемся одной семьей. Давайте, расскажите эту историю.
4: Я просто вчера была, ну, под таким впечатлением. Мы с мужем были в магазине, ну, покупали хлеб, подошли к прилавку, и там такая интеллигентного вида пара.
2: Так.
4: Взрослые люди. Ну, вот как Александр Аргульевич наш.
3: То есть, если бы пара была неинтеллигентная, ты бы им это все простил.
4: Да нет, это меня. Нет,
2: ну меня. Сказала Яна.
4: Я просто такое видела первый раз. Вот хлеб вот эти вот лежат, вот открытые прилавки, вот этот вот хлеб.
3: Неупакованный.
4: Ну. Ну, вкуснейший, свежий хлебушек. Его напекли тебе, да. Вот это вот все лежит, красиво.
2: Долой.
4: Ну, подходит вот этот вот мужчина и вот этими своими ручищами, голыми, без перчаток. Без мешка.
2: Грязными,
4: трогает вот этот хлеб.
2: Пальцами,
4: я не говорю
2: пальцами.
4: Вонючий, не вонючий. Какая разница? Какая разница? Руки всегда
2: грязные,
4: же там микроб. Он трогает
2: руки.
4: Этот хлеб и не купил ничего. Потрогал? Я стояла. Я всегда делаю обычно замечание, если меня что-то возмущает. Там, ну, когда мусор бросают. Я настолько была... Я видела такой первый раз. Вот просто голыми руками хлеб. А потом его кто-то подойдет и купит. И съест.
3: А сколько людей проходит и трогает вот этот открытый хлеб голыми руками?
4: Ну, мне всегда
3: они
4: казалось...
3: берут пакеты и
4: ну, я просто не
3: пакет.
4: Видела такое раньше. Ну, мы покупаем там хлеб постоянно. Ну, люди всегда надевают перчатки. У тебя вот перед глазами перчатки висят, вот эти вот полиэтиленовые.
3: Что тебя...
4: Мешочек. Можно взять на руку мешок, как многие берут, чтобы не пользоваться эти перчатки. Надеваешь мешок, мешком берешь хлеб, и его тут же заворачиваешь.
2: Инструкция понятна. На самом деле...
4: это же ужас.
2: На самом деле, я помню, еще в моем детстве мы хлеб трогали, такая ложка висела.
4: Только, да, только и, так и сейчас трогали. Висят щипцы.
2: Это был этикет всех
4: да.
2: советских детей, там, взрослых, ну, неважно. Правила покупки хлеба и большое уважение к хлебу, да? Ну, по понятным причинам и так далее. А вот. Сейчас ложек, не, ну, перчаток тогда не было. Лукьяна такими классами. Я говорю, Ян, я сейчас жду историю, когда ты его просто, ну, сделала ему замечание. Говорит, я ничего не сделала.
4: Я просто...
2: Говорит, задохнулась.
4: Ну, я реально...
2: Это неожиданность.
4: Ну, его супруга, она увидела просто, видимо, мой взгляд, потому что я реально... У меня чуть глаза просто не выпали туда, на этот прилавок, потому что я реально, ну, я просто обалдела. И она уже говорит, возьми мешочек.
3: Янка теперь хлеб будет мыть. Она все моет у нас, теперь и хлеб
4: но
3: будет.
4: Ну, я просто
3: мыть.
4: Расстроилась. Ну, это катастрофа, ну, честно. Ой. Ну, люди, ну, нельзя же так делать.
2: А вот, Яна, что бы ты ему сказала?
4: Я бы сказала, мужчина, вы почему голыми руками хлеб трогаете?
3: А он тебе говорит, женщина, идите
2: куда шли?
3: В бакалею.
2: За рыбой.
4: Ну, это...
3: Или, да, в рыбный отдел.
4: Ой. В общем, вы меня извините, конечно, меня такие вещи просто до глубины души возмущают.
2: Да, надо,
4: а потом
2: нет.
4: Вот, ну, придет кто-то другой человек, и вот не ведая, что его уже перелапали, этот бедный несчастный
3: и
4: хлеб,
3: и съест его.
4: И съест.
3: И съест, не зная, что его лапали, что...
2: Ян, слушай, ну...
4: Ну, ты,
3: людей,
4: ну это же микробы.
2: Такое с нами происходит ежедневно. Мы не знаем, кто до нас чего делал. Это и в партнерских
4: я
2: отношениях.
4: Я понимаю, но это
2: я
4: так...
2: Я прошу прощения.
4: Да,
2: и...
4: ну это так... Ну как-то это так прям...
2: Да, это ужасно. Это свинство.
4: Свинство, да. Ну свинство.
2: Человек-свинья, возможно, слушает нас сейчас. Ему, может быть, стыдно.
3: А может быть и
2: нет.
3: А
2: может быть и нет. Думаю, что они возмущаются. Он
3: скажет, там мышки бегали по хлебу.
2: Это же человеческие руки. Их тепло.
4: Тепло. А ты же еще толкаешь вот эту тележку, которую все держат. Я не знаю, сколько человек, тысяч проходит в день, да, в магазине, толкают эту тележку. Руки грязные, ну,
3: мы
4: это кошмар.
3: Поняли,
4: в общем, я под впечатлением, друзья, я вчера реально потеряла дар речи.
3: Ян предложила поговорить, кто так же сильно вас впечатлил. Но вы промолчали.
2: Кстати, насчет щипцов, которые падают на пол. У нас вот щипцы не падают на пол, потому что они все привязаны.
4: Да, у нас
2: я
4: тоже
2: знаю,
4: все привязаны.
2: Про что?
3: Защитники этого мужика появились?
2: Ну, наверное, я не знаю.
3: Наш.ру, пожалуйста, если хотите поддержать нашу тему, когда вас что-то возмутило, но вы... по какой-либо причине промолчали. Вот что конкретно вас возмутило?
2: До глубины души.
3: До глубины души.
2: Но
3: потому что
2: вы
3: Янка,
2: промолчали.
3: Первое, что сказала, когда зашла в студию...
2: А после во сколько
3: того,
2: это было?
3: Можно здоровалась?
2: У меня просто вчера какая-то пауза была в жизни. Я вот просто...
4: Вечером.
2: Мир остановился. Вечером, да. Значит, я... просто я бы не прошел, но я и замечания делать не умею.
4: Слушай, ну я говорю, я тоже обычно там, я за мат делаю замечания на детских площадках. Если выбрасывают мусор, вот бросают где-то просто не в урну.
3: Не интеллигентного вида, а просто спортивный и крупный.
2: А у меня, ты знаешь, у меня всегда, я сначала сделаю, а потом думаю, что же я наделал. То есть у меня всегда гаснет в таких ситуациях свет. И я сначала говорю.
3: Итак, наш.ру. Ждем вашей истории. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнуть внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
9: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения.
3: Ну, изначально мы заговорили о том, когда вас что-то возмутило, но вы промолчали, хотя тема тут в разные стороны двинулась. Здравствуйте, любимые подъемники. Была ситуация, когда в небольшом населенном пункте мне приготовили шаурму голыми руками. Очень брезгливый, но голод победил.
2: Как-то там тут написали, грязь не техническая или как...
4: Не техническая. Да. Наоборот,
3: по мотивам вашей темы. Вчера в метро дама на соседнем сиденье достала пилочку для ногтей и начала пилить ногти.
2: Да.
3: Я сначала хотела спросить, будет ли потом на ногах пилить, но решила не обострять и попросила убрать пилочку, так как пыль летит во все стороны, и ногти в общественном транспорте не пилят. Удивительная дама.
2: Давайте не будем обострять пилочку, уберите, пожалуйста. Так она убрала ее, нет?
4: Ну, думаю, что убрала. Извините, очень бесит, когда собака при хозяине кладет кучу прямо на дорожку, на тротуар. А он ждет и даже глазом не моргнет. Но говорить просто бестолку, только на грубость нарвешься. Убираю вслед за этой собакой, хотя бы палкой в сторону подальше с дорожки. Стыдно. У самой собака приученная уходить подальше от дорожек или убираем за ней. Ну, это ужасно.
2: Я вообще не понимаю, но надо вы щелкайте и отправляйте ветнадзор.
3: А что это?
2: Единственное, что если вы никого не знаете, ну, то есть вы не знаете, где он живет там и так далее, штраф придет.
3: А я вот тут не понял, человек не убирает за собакой?
4: Не убирает.
3: Или вопрос в том, что на тротуаре находит?
2: Не убирает. А собака может сходить куда угодно. На тротуар. Вот я часто вижу, почему они, и как с этим бороться, вообще непонятно.
3: В гипермаркете застукала женщину, наводившую блеск на своей обуви губкой, взятой со стеллажа. Потом она ее испачканную закрыла и обратно вернула.
2: Как-то эта история, она вот, я не знаю, я сказал, что это другое.
4: Мы как-то в магазине с ребенком фрукты выбирали, и одна приличная дама, спрятавшись за нами, пыталась яблоки воровать. Я ничего не сказала, просто отошла. И закладывать не хотелось, и ребенку объяснять не хотелось в моменте, почему взрослый человек так поступает.
3: Я сделала замечание детишкам-матершинникам на школьном дворе, а меня в ответ таким обложили, что я растерялась и ушла. Есть такие дети, которые ни черта, ни бога не боятся.
2: Слушайте, дети стали бесстрашные. Мне кажется, надо все-таки до своих детей доносить вот такие вещи, что взрослый человек, я понимаю, что не знает свои права, что утронешь, я кину заявление, но дело в том, что взрослый человек может ударить. И ваше заявление, кстати, потом сделать вас инвалидом просто.
3: Сделал в магазине замечание такому же, который щупал разные продукты. И что вы думаете? Он отвесил мне подзатыльник, а я стоял, молчал и не знал, что делать дальше.
2: Ну, это обидно. Это, знаете, как пришел домой, жену застал с любовником и еще и сама огреб.
4: Знаешь, я подумала, что мне, наверное, ну, просто везло до сих пор, потому что я, ну, тоже, мне сложно сдержаться очень часто.
3: Тебе?
4: И, ну, за вот там, говорю, на мат на детской площадке. Мне, например, ну, я просто не могу, и мне все внутри закипает.
3: А что ты говоришь?
4: Ну, я очень вежливо говорю, молодые люди, я все понимаю, ну, это детская площадка, давайте, пожалуйста, не будем здесь ругаться матом. Если очень хочется поругаться, пожалуйста, город большой, идите куда-нибудь угодно. Но, говорю, здесь не надо, здесь маленькие дети
2: идите
4: гуляют.
2: На другую детскую площадку. Дети,
4: да.
3: Библиотеку.
4: Нет, но мне, ну, как-то ни разу. Обычно подростки извиняются. Да, извините, как бы так вот.
2: Ну, тут еще как сделать замечание. Я говорю, я не умею делать замечания.
4: Ну, я стараюсь как-то, ну, максимально вежливо, чтобы, ну, не нарываться. Но,
2: я так не умею.
4: Повторюсь, у меня не было еще такой ситуации. Я не знаю, как бы я поступила, если бы я в ответ вот так вот отгребла бы. Я понимаю, что такое возможно.
3: 7:40 в Москве. Доброе утро. Мы еще почитаем несколько сообщений в вашу тему. В нашу тему, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Меня дико шокировало, когда на шведском столе женщина пробовала все супы напрямую из половника. На мое замечание, зачем вы это делаете, налейте себе и попробуйте, она ответила, а как я пойму, стоит ли мне наливать, может суп невкусный?
4: Ну, господи.
5: Слушайте, ну это просто вообще...
4: Отряд свиней множится.
5: Возмущает до глубины души, когда с ребенком матом разговаривают родители. Частенько слышу такое на улице и даже в общественных местах. Отвратительно, но сказать ничего не могу. Не мое же это дитя, соответственно, и нефиг лезть в дела семейные. И огрести можно, под горячую руку родителя попав, а не хочется.
3: Как-то тетка перекладывала дорогие яйца в коробку из-под дешевых, чтобы купить дешевле. И там же сотрудница ставила йогурты на верхнюю полку, став сапогом на нижнюю полку с йогуртами. Ну вот перекладывание продуктов из одной коробки в другую – это уже воровство.
4: Это воровство, когда ты кладешь себе одни яблоки, а вот тут пробиваешь другие, да? Ну, подешевле.
3: Ну,
4: да.
3: Или люди открывают упаковку там, или бутылку чего-то, выпивают и ставят ее обратно на полку. Особенно в огромных супермаркетах такое практиковали раньше.
5: Я делаю сувенирное мыло в виде разных фруктов и кондитерки. Мыло стоит на продаже в ТЦ в открытом виде. Почти все, кто проходит мимо, берет его и дегустирует. У меня есть много фото со следами зубов на мыле.
3: Ну, а с мылом что будет?
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
8: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
7: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российских туристов, которые не смогли вылететь из Анталии после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина. По его словам, возвращение россиян домой туроператоры организуют в ближайшие дни. Уже выполнено 3 рейса. Для возвращения всех туристов потребуется около 10-15 рейсов. Ранее стало известно, что организатор туров – агентство Annex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полеты в Россию закончились 25 мая. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце июня российские власти планируют выделить в Умпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщает «Известия». По информации газеты, операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это позволит активировать 5G на базе действующей инфраструктуры за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. Планируется, что к концу этого года, после запуска сети в городах-миллионниках, связь пятого поколения должна появиться в первых 4 регионах. Центрах. Будапешт не будет поставлять оружие Украине.

0: этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генсекретарю НАТО Марку Рютте. Об этом Мадьяр написал в соцсетях. По его словам, на встрече стороны также обсудили участие венгерских военнослужащих в миротворческой миссии НАТО в Косово и подробности конфликта в Ормузском проливе. «Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-политического альянса», написал Мадьяр. Встреча премьер-министра с генсеком НАТО состоялась в Брюсселе. Это первый визит Мадьяра в столицу Бельгии с момента его вступления в должность главы правительства. В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора обратилось Московское общество защиты потребителей. Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет.
1: Действует мораторий. Это не те нарушения, которые создают опасность для жизни и здоровья. Формально. Это все-таки из области обмана. Я бы даже назвал это сравнительно честным способом отъема денег у населения по заветам Остапа Бендера. Это подмена ингредиентов, когда нас с вами обманывают. Не вчерашняя дня история началась она с того, что в прошлом году выявили 3 рецидивистов, так сказать, фальсификаторов молочной области, которые на троих имели там почти 40 предостережений. Ничего сделать не могли, кроме как выдавать вот эти самые предостережения. Да, и они дальше продолжали заниматься своим фальсификатом.
0: Добавлю, мораторий на проверки бизнеса действует в России до 2030 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. В Москве холодно, до 10 градусов максимум, что обещают нам сегодня синоптики. Такая погода продлится до весь май, то есть осталось еще 2 дня. И с 1 июня будет идти потепление до 25 градусов на следующей неделе. Сегодня пятница, 29 мая. Давайте играть в наши кинопробы.
3: И разыграем, друзья, приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, ну а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
4: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Принимаем сегодня 29-й правильный ответ.
5: Я свободен, да!
6: Один ремень, один шнурок, один бумажник, а в нем $20.
5: Один шнурок? Знаешь, сколько стоили эти ботинки? Один шнурок? У меня их было два. Ты спер мой шнурок? Ты спер мой шнурок, парень?
6: Чтоб тебя тут не было через 2 секунды. Распишись, а ручку положи обратно.
5: Ага, я распишусь. Мне есть кого повидать сегодня.
3: Вот такое, в общем, наверное, непростое для многих задание.
4: Смешной фильм, не наш и не... Ну, хотя старый, уж хотел сказать, не
3: да наш. Да старый, старый, там 90-е.
4: Теперь да? Уже старый, ну нет, мне кажется, это все-таки 2000-е.
3: Мне кажется, это 90-е были.
4: В любом случае, ждем 29-й правильный ответ, если хотите выиграть наши призы. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Принимали мы 29-й правильный ответ.
4: Я свободен, да!
5: Один ремень, один шнурок, один бумажник, а в нем $20.
4: Один шнурок? Знаешь, сколько стоили эти ботинки? Один шнурок? У меня их было два. Ты спер мой шнурок? Ты спер мой шнурок, парень!
5: Чтоб тебя тут не было через 2 секунды. Распишись, а ручку положи обратно.
4: Ага, я распишусь. Мне есть кого повидать сегодня.
6: «Поймай меня, если сможешь», «Однажды в Америке», «Гудзонский ястреб», «Час пик», «Блеф» и другие неверные ответы загадывали художественный фильм 99-го года. Я посмотрела «Бриллиантовый полицейский». Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета, в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина в это время, друзья, подождет вас совершенно бесплатно. Наш сегодняшний приз отправляется человеку с номером телефона 925-387-56 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
8: Ты просто одинок.
7: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8 часов и 20 минут в столице.
2: Ну что, у нас всю неделю интересные, ностальгические, веселые, иногда и не самые приятные, но разговоры про запахи. И сегодня мы продолжим.
1: Партнер темы дня — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Helmitex не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Мотоциклетный шлем и экипировка, спальный мешок — все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на всех крупных маркетплейсах страны.
2: Сегодня поговорим о запахах и ассоциациях. Бывает такое, да, когда вот конкретно этот парфюм ассоциируется у вас с этим человеком, или конкретно этот запах ассоциируется вот с этой фирмой, не знаю, с этим местом, с этим предметом. Ну вот это личная ваша ассоциация. И о таких личных ассоциациях с запахами очень хотелось бы поговорить. Вот, и на что они вас наталкивают, и какие воспоминания пробуждают, и так далее, и тому подобное. Напомню, что за самое яркое, интересное, веселое, грустное, ну, какое-то заметное сообщение мы подарим приз.
1: Да, специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Я многие годы пользовалась, ну, у меня есть одна из любимых моих туалетных вод, и каждый раз, когда я приходила на, ну, предыдущее свое место работы, у нас офис располагался высоко, и надо было 6 пролетов на 6 этаж, в общем говоря, подняться, и каждый раз, когда я опережала наших новостниц, девчонки, поднимаясь, говорили, что вот, я точно знаю, что Яна уже на работе, потому что остается шлейф, и с тех пор очень многие, когда, ну, встречали где-то в городе вот этот аромат на ком-то, ну, или что-то созвучное, сразу пишут мне сообщение: Янка,
2: нюхали,
3: я думал, да, думаю о тебе. Ну, очень было приятно.
1: А я так понимаю, запах остался этот у тебя?
3: Он у меня есть до сих пор, да, я его очень люблю.
1: Потому
3: это
1: что
3: такой
1: я знаю,
3: мой летний
1: когда
3: аромат.
1: Ты пришла.
3: Да?
2: А что, он такой стойкий?
3: Ты же не чувствуешь. Нет, ну, он свежий, очень ненавязчивый, на самом деле. Ну, просто... Ну, я им пользуюсь уже, я не знаю, сколько, ну, 25 лет, наверное. Ну, может, даже больше. Даже, наверное, больше.
2: Итак,
3: 30.
2: Ваши личные ассоциации с запахами. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. На сайте наш.ру есть два бота. Выбирайте любой, который вам больше подходит. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
6: суточно.ру. Квартиру сниму на
0: суточно.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
9: Бабушка варила поросятам картошку с отрубями в печке. Это так вкусно пахло. Я всегда просил положить мне тарелочку поросячьей еды. Бабушка смеялась и никогда не давала попробовать. Это стойкая ассоциация запаха с детством. Я помню этот запах, но никогда больше его не встречал нигде.
10: Наверное, вкусняшка была для Хрюши.
9: Поросячьей еды.
11: Запах тополей, особенно после дождя, сразу переносит меня в детство, когда я проводила каникулы у бабушки с дедушкой в Сызрани. Там очень много тополей, и аромат от этих деревьев довольно-таки сильный. Для меня этот запах ассоциируется с летом, жарой, каникулами и, конечно, любимыми бабушкой и дедушкой, которых давно нет.
9: У меня запах сырников и свежих блинчиков ассоциируется с моим папой, Владом Савельевым. Однако сейчас он уехал на вахту. Очень по нему скучаю и всегда вспоминаю его, когда чувствую этот запах.
11: Первая любовь такая красивая и чистая. Жизнь развела нас по независящим от нас обстоятельствам. Он пользовался туалетной водой Hugo Boss и как-то подарил мне игрушечную собаку. Набрызгал ее этим ароматом. Прошло уже 30 лет, а запах у собаки до сих пор есть.
10: Сохранили собачку, да? А что ваш нынешний супруг говорит? Откуда собака? Что
9: она видела? Запах талого снега раздражает жутко, потому что связан с первой ссорой с братом. Мне было 2 года, брату 6. Гуляли на улице, и он меня чем-то обидел. Я ушла домой. Когда пришел брат, мама заставила его извиняться. И от него пахло именно талым снегом. Сейчас с братом отношения хорошие, очень его люблю.
10: А вы что, себя помните с 2 лет? Что-то я это игры разума, я не верю в это.
11: А у меня есть, кстати, фрагменты, которые я тоже помню вот
10: это
11: с таких
10: все мозг
11: малых
10: с тобой,
11: лет.
10: Мозг с тобой играет.
11: Нет, я отчетливо помню, Саша.
9: Запах
11: подъездов старых домов, хрущевок, кораблей. Его и не описать. Смесь подвального, влажного, вымытого пола и чьей-то готовящейся еды. Иногда и какая-то прохлада. Но всегда возвращает в детство. В новых ЖК этого нет. Да и в старых домах тоже уже как будто не то.
9: Для меня есть несколько запахов. Путешествия во времени. Ассоциация запаха антисептика с медкабинетом в школе. Запах подъезда в доме после лета окончания каникул. Запах варки, холодца, праздник. Запах леса, дачный сезон. Очень многие писали еще про елку, конечно же, в Новый год, когда только принесли ее домой, еще даже не установили, вот только занесли там в квартиру елку, особенно если еще мороз
11: да.
9: На улице. Вот этот запах хвои, сейчас уже, мне кажется, елки так не пахнут.
11: Просто мы стали большими. В студенческие годы вечером училась, утром шла на работу, и однажды встретился мужчина с нереальным парфюмом. Я шла за ним, как Рокфор за сыром. Потом стала выходить в это время, и его встречала. Он был значительно старше меня, но неудобно было подойти и спросить аромат. И был случай, я шла за ароматом и случайно так увлеклась, что прошла свой поворот к метро. Долго смеялась. Была одурманена.
9: у меня коллега купила какие-то новомодные духи. Запах очень сладкий и навязчивый. Благо, она работает в другом филиале и приезжает к нам раз в месяц. В последний ее приезд обнимались на прощание. Я 2 дня по несколько раз в день в душ ходила. Смыть с себя запах этот не могла. Теперь, как где-то этот аромат встречаю, вздрагиваю.
10: Я вас очень хорошо понимаю.
11: Обожаю запах мужа. Очень его люблю, и его запах на одежде напоминает о нем, когда его не рядом, когда он не рядом. Он защищает родину, и когда уезжает из очередного отпуска, оборачиваюсь в его одежду и скучаю по нему.
9: Запах подгоревшей каши и какао. Утро в детском саду.
10: Какао. Ой, слушайте, детское какао, да.
9: Подгоревшее?
10: Нет.
9: С пенкой?
10: Вообще, с пенкой эти каша подгоревшая с комочками.
9: Запах духов «Кобра» из 90-х. Вспоминаю сразу школьную дискотеку. Будущая жена еще молоденькая. В мини-юбке с колготками телесного цвета и медленный танец под «Скорпионс». Женаты 23 года и 2 детей.
10: Это же, по-моему, тоже не отмывалось. И помнишь, доллар был?
9: Доллар, да, доллар, конечно. Помнишь? А тогда выбор был небольшой.
10: Не-не-не, выбор был очень большой. Там прям стояла целая армия этих бутыльков.
9: Как-то выделялись они, вот доллар там.
10: А помнишь, еще на разлив продавались?
9: Конечно. Для меня ассоциация — это одеколон «Китайский дракон». Как этот запах вспомню, сразу вспоминаю наш китайский рынок в Чите. Огромный, куда мы ходили потихонечку воровать и убегать от китайцев. Ностальгия. Сейчас вспоминаю, конечно, немного стыдно.
10: А вы не боялись, что у него догонят? Они же все-таки знают кунг-фу.
9: Ну что, кому вручим?
10: Давай приз? Хрюша.
9: Хрюшем? Ну, давайте Хрюшем. Автору сообщения про картошку с отрубями, которую бабушка варила в детстве, и которую он очень хотел попробовать, но бабушка не давала.
10: Вы получаете специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Активный отдых – неотъемлемая часть жизни большинства наших слушателей. И наш партнер, компания Helmitex, разработала специальное средство, которое на молекулярном уровне нейтрализует неприятные запахи мотоциклетных шлемов, касок, спальных мешков и спортивной обуви. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
9: Ну, как мы вчера выяснили, главное правильно использовать и прочитать инструкцию перед применением. 8:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

письма верю.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 44 минуты в столице.
3: Филологи изменят ударение в слове «баловать». Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение «баловать» и «баловаться». Наверное, только о тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением. Очевидно, что будущее за ударением «баловать». «Баловаться», заявил научный сотрудник Института русского языка Пахомов. Сейчас в орфоэпическом словаре русского языка как государственного варианта «баловать» и «баловать» даются как равноправные. Однако пройдет какое-то время, и «баловать» словари назовут основным вариантом, а «баловать» — допустимой старшей нормой. Потом вариант «баловать» еще через какое-то время из словарей вообще пропадет. Очевидно, что недолго ему осталось жить в русском языке. Вот я сейчас, все те, кто нас поправлял, не только нас, что правильно не баловаться, а баловаться и так далее, наверное, будут негодовать по поводу этой новости. Сколько уже таких слов, таких, казалось бы, распространенных, куда чаще всего неправильно по нормам ставили ударение, но при этом эти слова вошли с этим ударением в обычный обиход большинства людей, и потом они попали в словари уже с тем ударением, с которым говорят большинство из нас.
2: Странно хотя бы потому, что когда мы сдавали государственные экзамены, я, понимаешь, правила были вот такие, баловать. И почему я должен сейчас, я получил за это оценку. И почему сейчас, если кто-то неправильно, особенно когда говорят, я с Москвы, из Челябинска.
3: Да идите, слушай, вы... это немножко другое. Я сейчас
2: я тебе говорю, это тоже скоро станет нормой.
3: Я уже рассказывал эту историю на одной из конференций, радиоконференций. Представителю Института русского языка задали вопрос. Тоже как раз говорили о нормах, о правилах. Почему вот всю жизнь было правильно так, и тебя все поправляли, если ты неправильно ставил ударение. Сейчас не буду пример приводить конкретного слова. А сейчас норма и в словарях изменили эти правила. Говорят, что русский язык живой, и часто так бывает, что профессиональные слова или слова, которые часто используются в обиходе, ну, обычными людьми, и вот как они ставят ударение, да, большинство, так это потом становится нормой для русского языка и добавляют это в словари. Ну вот опять же,
2: если здесь человек ошибается,
3: много вокруг тебя людей значит, говорили баловать. Ну, всегда балуются, не балуйся.
2: Ну вот, да это на самом деле это не критично. Я сейчас не про это вообще. Это не критично. Вот звонишь, это критично.
3: Да, тоже.
2: Но я тебе еще раз говорю, как быть людям, которые на этом сдавали экзамены?
3: Ну, ты сдавал экзамены там 30 лет назад. За 30 лет правила изменились.
2: Не 30 лет назад.
3: Ну, больше.
4: Ты знаешь, я как человек, который, несмотря на работу в средствах массовой информации, все равно, к моему великому сожалению и стыду, ошибаюсь часто. Хотя у меня была прекрасная преподавательница русского языка и литературы. И все хорошее, что есть у меня, это ее заслуга. А все плохое, это вот просто, ну, наверное, я не знаю, от чего это все зависит. Но я все равно за чистоту русского языка. Я борюсь сама с собой, я регулярно пролистываю словари. Знаешь, у меня не выходит... Периодически вспоминаю историю, когда я приехала только-только в Москву 9 лет назад. И стояла с детьми в магазине, и мы там овощи собирали, говорила, так, ну, сыну своему говорю, возьми свеклу, пожалуйста. И рядом со мной стояла пара пожилая, очень такого интеллигентного вида, и женщина ко мне развернулась и говорит, девушка, говорите, пожалуйста, правильно, свекла.
2: И потрогала хлеб голыми руками.
4: Нет, ну, Саша... Свекла. Я помню, как мне было неловко, но я запомнила это на всю жизнь, наверное, с тех пор.
2: Да, мы помним.
4: Произносила это слово правильно. Да, и поэтому, ну вот, смотри, как бы завтра, я не ошибалась.
3: Завтра изменится правило русского языка, и несмотря на то, что чаще всего на ее ударение падает, да, ну вот.
4: Да, не чаще всего, так правильно. Свекла, да, действительно свекла. Да,
3: не, я сейчас вообще, в принципе, ну, в русском языке она всегда ударная ее. Но вот люди говорят свекла, многие. бумаги. И в институте русского языка скажут: так, давайте свекла будет правильно. И что ты вот встретишь эту женщину и скажешь: извините, пожалуйста, вот новое правило русского языка.
4: Нет, свекла. Вот, мне кажется, что это грустно. Что язык подстраивается под людей, которые, понимаешь, не могут выучить.
2: Безграмотных.
4: Да.
0: На нашем радио. Наша реклама.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ярославской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленных объектах по хранению топлива. Губернатор Михаил Евраев сообщил о массированной атаке беспилотников. Большинство из них сбиты, пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 208 беспилотников над 13 российскими регионами. В Волгоградской области на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на химическом предприятии в Волжском, на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальное возгорание. Их уже потушили. Производственное здание загорелось в Барнауле. Как сообщила региональная МЧС, пожар локализовали на площади в 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Вокруг горящего здания находятся другие производства. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек персонала. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать до 12 лет. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообщества Ольга Литкова заявила НСН, что главная задача детей – это учеба, но если родители не против, то они могут начинать работать и до 14 лет.
2: Инициатива неплохая. Сейчас дети действительно многие стремятся зарабатывать, а студенты вообще все поголовно работают. Наверное, было бы правильно разрешить школьникам подрабатывать в каникулы, но чтобы это не влияло все-таки на учебу. Обязательно согласие родителей должно быть, что дети все-таки еще даже паспорта не имеют. Другое дело, если у них нет паспорта, то могут быть какие-то чисто юридические моменты с заключением трудового соглашения, чтобы не обманывали при оплате потом.
1: «Известия» пишет, что в России растет предпринимательская активность молодежи. Подростки и студенты массово уходят в собственный бизнес, продают товары на маркетинге.

0: маркетплейсы, создают IT-стартапы и запускают свои бренды. Работать на себя предпочитают и школьники. В стране уже свыше 608 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола, данной ему при рождении. Актер сменил ее на сценический псевдоним. Он заявил, что лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой. По его словам, он решил оставить имя Николас, потому что так его называл отец. Белый дом готовится выпустить новую купюру номиналом $250, на которой может быть изображен портрет президента США Дональда Трампа. Федеральный закон не позволяет печатать деньги с изображением живого человека, но союзники Трампа в Конгрессе внесли законопроект, который бы обходил запрет. Инициатива пока не получила одобрения ни Палаты представителей, ни Сената США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 7 минут в столице, дорогие друзья. Утро доброе всем. Пятница сегодня, 29 мая.
3: Прекрасно. Давайте погадаем. Наше книжное гадание по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем по пятницам. Поэтому, если у вас есть проблемы, большинство из вас... Большинство из них, точнее, обсуждаем в экспресс-режиме. Одного из вас выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки. Мы вам ее расшифруем. Вот, пожалуйста. Ребенок закончил школу. 18 лет через месяц. А до сих пор таблицу умножения четко не знает. Я ему говорю, что с такими знаниями в институт никто его не возьмет. Рассудите.
4: Ну, наверное, да. Человек, который не знает таблицу умножения, как он пойдет в институт? Ну,
2: выберет вот гуманитарное направление.
3: Нам в школе говорили, калькулятора у вас под рукой в жизни никогда не будет. Ну, так, чтобы он всегда был. Ну, есть же он.
4: Слушай, но дело же не в этом. Ну, дело же совершенно не в этом. Никто из тебя не собирался делать химика, да? Когда ты вот учил химию. Мы говорили, вот зачем она нам нужна. Дело же не в этом. Дело в том, что эти все предметы направлены на то, чтобы выявлять будущих химиков, люди, которые увлекались химией, увлекались географией, биологией и так далее. Вот для чего это нужно. Понятно, что всем это не пригодится. Но это было, это же начальный какой-то уровень, который увлекал человека, и кто-то там из тысячи, 10 человек становились химиками. Вот. Это для этого. А что касается таблицы умножения, ну это же и ши, пиши с буквой И.
2: Для общего развития, для общего образования.
3: Вот
4: ответ. 7 и 8, 56. Ну, давай мне любую цифру.
2: 9 на 9.
4: 81.
2: Молодец, пожалуйста, Сашка, садись 5.
3: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Наша.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Извините. Доброе утро. 9 часов и 16 минут. Столица сегодня 29 мая.
3: Давайте к проблемам. Напомню по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня гадаем, потому что пятница. У брата через месяц переводные экзамены в 10 класс. По выбору сдает физику и географию. Репетитор по физике говорит, что формулы не знает вообще. Погадайте, пожалуйста, сдаст он экзамен с первого раза или нет?
4: Ну и сложные предметы выбрал парень.
2: Ну, значит, силен в них.
4: Удачи ему желаем, да.
2: А формулы не знают. А там надо знать формулы на ЕГЭ? Да?
3: Это не ЕГЭ, это переводные из 10-го, даже в 10-й класс.
2: А.
4: Из 9-го в 10-й, то есть это не ОГЭ?
3: Я думал, что это из 10-го в 11-й, я думал, наверное, в 10-й класс. Дальше. Здравствуйте, погадайте, пожалуйста. В июле родится дочка. Думаю, имя Арина, как няню Пушкина. Но есть сомнения, да и вообще имя так трудно выбрать с моим отчеством Олег.
2: Слушайте, Арина Олеговна, конечно, звучит не обычно, но не кошмарно. А само по себе
3: почему
2: имя...
3: почему необычно звучит?
2: Ну, Арина Олеговна? Арина Олеговна, очень много ярких гласных. Арина Олеговна. Но, во-первых, ее так будут называть, если она уже в взрослом возрасте. Я не знаю, как к ней будут обращаться. А сейчас имя Арина для меня... прекрасное имя. Берите,
3: Ариша.
2: Даже не думайте.
4: Красивое. Красивое.
2: Не думайте, да.
4: Да, мне тоже нравится.
3: Да выбирайте то, которое вам нравится, и никого не слушайте.
2: Вот, а если что, она потом возьмет, отчество уберет, да и все.
3: Ну, мне кажется, что сейчас уже никто не заморачивается по поводу отчества.
2: Короче, нормальное у вас имя. Ну, тем более она...
4: И имя, и отчество хорошее.
2: Она будет с ним расти же, отчество растет втихую, потихонечку. Никто его не слышит.
3: Доброе утро, подъемники. Мама моей дочки переехала в другой город, забрав ребенка. С дочкой созваниваемся каждый день, с ее мамой не общаемся вообще. Но успели договориться, что смогу забирать дочь, но не больше, чем на месяц. Скоро еду за ней. Погадайте, справлюсь ли я этот месяц один. Дочке 4 года. Янка.
4: А почему нет? Справитесь.
2: Да вы сначала...
4: Справитесь?
2: Да, я его тоже не понимаю. Вы сами-то чего хотите? Справитесь? Куда вы денетесь?
4: Да.
2: Просто глаз да глаз.
4: И любовь.
2: Ну вот.
4: Книжки будете читать. Ходить в какие-нибудь классные места. Ну, все будет хорошо.
3: Хотим с мужем открыть бизнес. Книжный магазин. Погадайте, стоит ли? Мне кажется, книжный точно не стоит. Я, конечно, не специалист.
4: Это моя не сбывшаяся пока еще. Я все хотела открыть детский книжный.
2: Есть книжные сетки, они такие здоровые. Там столько есть...
3: И они закрываются.
2: Да, но там очень много... Я вот помню...
3: Ну, не знаю, мне кажется, что сейчас, кто хочет купить бумажную книгу, закажет ее, наверное, там половина, а может быть и больше половины желающих через интернет.
2: Но дело не в этом. Короче, есть люди, которые любят ходить по книжным магазинам. Ну, их много.
4: Есть
2: вот, если зайти в одну известную сетку, там очень много людей. И я помню, что зашел просто спросить, есть ли у них эта книга. Они сказали нет, но давайте мы вам сейчас ее закажем, завтра придете. И все, я заказал, так ее не прочитал, кстати. Ну и с меня вот они удержали.
4: Я очень люблю книжные магазины и библиотеки. Однажды, наверное, все-таки, если у меня все получится, как я вот хочу, я открою детский книжный магазин. Это вот у меня прям голубая мечта. Янка, я знаю, как что будет выглядеть. У меня он даже в голове уже картинка есть.
3: Не надо, Янка.
2: Пусть
3: не
2: откроет. Надо. Я прошу тебя, открой. Пожалуйста.
3: Не надо.
4: Будете приводить ко мне своих внуков, мальчики. Дети уже вырастут к тому времени. Будете приводить своих внуков.
2: Обязательно вложись.
3: Откуда у тебя вот эти бизнес-идеи появляются?
4: Ну, это просто то, что я люблю. Я очень люблю. Я обожала читать всегда в свое время книги. Я, кстати, даже хотела когда-то сделать канал в соцсетях и читать просто книги детям перед сном. И там каждый вечер что-нибудь выкладывать. Вот у меня была даже такая мысль, потому что я очень люблю. Я обожаю завалиться с пацанами со своими и в обнимку что-нибудь читать. Разными голосами. Это же круто.
3: Вот канал сделай, книжный магазин не открывай.
4: И книжный открою.
3: Не надо. Ладно.
4: Открой, и вы
2: хватит,
4: открывайте.
2: Хватит вам.
4: Больше давай. Книжных, хороших и классных.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 22 минуты в столице. Или 32?
10: 32. 32.
9: Да.
10: Проблема. Пятничная, Саш, все как ты любишь. Товарищ разводится с женой, и когда я ей помогал переезжать, у нас возникла страсть. Погадайте, получится у нас все или нет? Иван нам написал. Вань, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: А это товарищ или друг? Потому что как будто бы если друг, то...
9: Ну подожди. Ну зачем? Не,
11: хороший знакомый просто. Не друг. Сосед, ну, грубо говоря, сосед по гаражу.
10: А, сосед по гаражу, другое дело. Ну, так и пишите сосед по гаражу.
9: Ну слушай, сосед по гаражу, потом как в гараж ходить?
10: Так он разводится с женой. А из-за чего разводится, вы знаете?
11: Да, я знаю. Плохо относился к ней, распускал руки.
9: Это она вам рассказала?
11: Да, и все видел я сам.
10: И вы ее утешили?
11: Ну, не то, что утешил, просто помог переехать.
10: А почему вы помогали переезжать? Жене соседа по гаражу.
11: Ну, у меня большая машина просто. И друзья попросили, ну, ее родственники, грубо говоря, нет, тоже знакомые, и они попросили помочь.
9: Ну, а девушка-то сама как вообще? Вам она нравится?
11: Да, очень сильно.
12: А страсть, возникшая, она взаимна?
11: Да.
9: Так а что тогда тут тогда думать? Да, я вообще не понимаю, что нам
10: как
9: гадать?
10: Как будто вот в этой истории конкретно все на вашей стороне. Да. И был плохой муж, кстати, распускал руки, вы спасли девушку.
9: Помогли переехать. Она переехала.
11: Да, помог.
9: Она переехала не к вам случайно? Или...
11: Нет, она приехала на съемную квартиру.
9: На съемную квартиру.
10: Вань, ну тут как будто давайте тогда к книге обратимся.
9: А вы были в поиске женщины, да?
11: Да, да.
12: То есть вы свободны?
11: Да, я свободен.
10: А сколько вам и ей лет, если не секрет?
11: Мне 41, ей 35.
9: Вообще идеальная пара. Слушайте, да. Давайте.
10: Красивая история. Прям
9: я даже не
10: сериал,
9: знаю, что
10: кино
9: тут.
10: Для второго канала. Номер страницы, номер строчки.
11: Давайте 30-я страница, 15-я сверху.
10: Товарищ разводится с женой, и когда я ей помогал переезжать, у нас возникла страсть. Погадайте, получится у нас все или нет?
9: И царица у окна села ждать его одна. Ну вот, пожалуйста, вас ждут, так что дуйте. Дуйте.
11: Спасибо.
9: Давайте.
10: Удачи.
9: На большой машине.
10: Любовь.
12: Ну, гараж продавайте, наверное.
10: Ну да, то будут, наверное...
12: Гараж надо продавать.
9: Вдруг начнет гадить.
10: С товарищем. Помог переехать к себе. Вот такое сообщение пришло.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице.
3: После гадания сообщение от девушки пришло. А он только соседям по гаражу так помогает переехать. Заинтересовало предложение. Давайте посмотрим сначала в календаре. День военного автомобилиста вооруженных сил России. День ветеранов таможенной службы России. День сварщика в России. Поздравляем всех специалистов этих профессий с профессиональным праздником. И сегодня еще Всемирный день здорового пищеварения. Вот, ну, можно еще отметить то, что зарегистрирована торговая марка «Эскалатор».
4: 10 тысяч шагов в день, друзья, не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, давайте, рассказала физиолог, преподаватель йоги, йога-терапевт Нина Дуванова.
3: Давай.
4: Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Мампо-Кей, что буквально переводится как датчик. Я просто думала шагометр, поэтому я ошиблась. Шагомер, конечно. Датчик 10 тысяч шагов. Название красиво звучало, и цифра прижилась, напомнила эксперт. В общем, современные исследования показывают, что польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастает уже после 4500 шагов в день. Ну, согласитесь, цифра гораздо более подъемная для очень, ну, многих из нас. Пик пользы в районе 7-7500 шагов. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой крутой. График выходит на плато.
3: А можно ли доверять специалисту?
2: Нет, конечно. Любое движение, оно полезно для жизни.
4: Ну, имеется в виду, что вот оптимальное вот это вот, ну, то есть не надо обязательно насчитывать 10. Если у тебя есть такая возможность, да. Ну, то есть если у тебя возможности нет, на 4,5 можно выдохнуть.
2: Нет, если у меня есть цель накачать себе кубики, и я думаю, так, буду ходить 10 тысяч и накачаю, то, конечно, это бесполезно.
3: Ну, вообще, вот эти 10 тысяч шагов появились.
4: Ходьба вряд ли поможет тебе кубики накачать.
2: Я тебе сейчас о чем говорю? Правильно выстроенные цели. Вот и все. Что она говорит-то?
3: Относительно недавно появилась вот эта цифра, да? 10 тысяч шагов, 2 литра воды в день и так далее.
2: Ну, 2 литра воды в день это появилось давным-давно.
3: Нет, ну так, чтобы...
4: Вообще у каждого свой объем, по-моему, воды, которую надо выпить. Тут же рост, вес, все, возраст, все должно учитываться.
2: Если у тебя проблемы с сердцем, с давлением, тут одна доза воды.
3: Вообще к нам вот сколько уже, месяц назад приходил специалист по здоровью, который сказал, что самое полезное упражнение физическое — это плавание.
4: Плавание,
3: где работают...
4: Плавание,
3: самое
4: ходьба.
3: Полезное и безопасное. Нет, ну вот мы спросили, что из физических нагрузок самое полезное и безопасное? Да. И специалист-врач сказал, что плавание. Это плавание.
2: Особенность — это плаваешь... Слушай, я сейчас вот вообще удивился. Вчера было плавание у нас, и у нас в нашей группе.
3: Саша ходит на плавание.
2: И такие спортивные купальники, я не знаю, может, она специально это туда засунула. Ну, Лукьян, прям вот задница...
4: Что засунула?
2: Ну, задница просто видна вся. Ну, то есть, ну, даже как-то неприлично перед тренером так... Ну, не то, что неприлично. Вроде как бы я взрослый человек, я все понимаю, но как-то...
3: А на пляже ты тоже глаза отводишь?
2: Не-не,
3: да
2: почему здесь пляж? Я глаза не отвожу вообще никогда. В том-то дело, я заниматься не могу. Ну, в спортивный купальник...
4: Плывет прям, и видит цель.
2: Она как будто вот так вот сделала специально... И вдавил.
4: Втянула
2: себя.
3: Так вот почему ты в бассейн-то ходишь?
2: Ну, в том числе, почему? Это мотивация, Гар. Тут как бы не надо мне ничего говорить.
3: Ну, а вот все эти умные браслеты, гаджеты, устройства, часы, которые содержат, как Яна сказала, шагометры.
4: Ну ладно, шагомер. Вот. Я просто быстро читала.
2: Шагомеры.
3: Это же шагомеры. Такая игровая механика, когда у тебя есть там цели, сколько шагов в день пройти, сколько
2: медальки.
3: Калорий сжечь, да, какие-то награды виртуальные. И когда вот это происходит, игровая история, то многим это нравится.
4: Ну, это круто, конечно, цели. Это же тоже мотивация. Вот как у Сашки девчонки в купальниках спортивных.
3: Поэтому...
4: Как Саша говорит. Так и это. Но он так сказал, он и произнес.
2: Да ладно, прям я даже не знаю, может быть, это для обтекаемости как-то помогает. Она очень быстро плывет.
3: Она тебя замедляла, Саш.
2: Да.
3: Ну, в общем, что, 10 тысяч шагов, опять раздутый миф, да?
4: Ну, говорят, что так. Но в любом случае, мне кажется, чем больше ходят люди, тем лучше.
3: Гуляйте, ходите.
4: Конечно, да. Надо.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник, попавший в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, был российским. Об этом заявила глава МИД республики Анна Цою. Она назвала инцидент серьезной и безответственной эскалацией и обвинила Россию в нарушении международного права. Министр пообещала принять необходимые дипломатические меры. Ночью дрон влетел в многоквартирный дом. В одной из квартир возник пожар. Около 70 человек эвакуировали из здания. Два человека получили легкие травмы. Обломки еще одного беспилотника обнаружили на северо-западе Румынии, но он не нес на себе взрывного заряда. С российской стороны комментариев пока не было. В морском порту в Темрюке возник пожар из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. В декабре в порту Темрюка также был крупный пожар из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания достигала 4000 квадратных метров, обошлось без жертв. Агрегаторы такси смогут отключать водителей с регулярными переработками. Это следует из правительственного плана, передают РИА Новости. В нем отмечается, что отключение также должно последовать и за другие грубые или систематические нарушения закона о безопасности дорожного движения. Добавлю, норма рабочего времени для водителя составляет не более 40 часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе не более 8 часов. Но есть и исключения. Роскачество впервые проверило вина в мягкой упаковке. Из 16 образцов 9 не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТ. У многих явные дефекты аромата и вкуса. А часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино, заявили исследователи. По их словам, ряд продукции имеют признаки фальсификации и могут быть небезопасными. Их направили на дополнительные исследования. При этом, как отмечает Роскачество, за прошлый год мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина. Реализовано более 120 миллионов литров. Достижение российского параатлета Виталия Кочнева, который в марте совершил беспрецедентный заплыв в Антарктиде, внесли в Книгу рекордов России. Комиссия зафиксировала сразу 3 абсолютных мировых рекорда. Достижения спортсмена рассматривали специальные категории для людей с инвалидностью, плывущих в ледяной воде без средств терморегуляции. Кочнев совершил заплыв у берегов Антарктиды впервые. Это была максимальная дистанция 900 метров. Спортсмен находился в воде рекордное время – почти 18,5 минут. Сериалы о маньяках могут предостеречь зрителей, поэтому кинематографистам важно

0: рассказывать такие истории. Об этом на сцене рассказала режиссер проекта «После Фишера» инквизитора Ольга Френкель. По ее словам, она сама жертва маньяка. 20 лет назад просидела с ним в лесу в машине 3 часа в наручниках. По ее словам, она привнесла личный опыт в сериал. Премьера первого эпизода «Фишера» состоялась накануне в онлайн-кинотеатре «Wink». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к 10-летию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Наказ.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 29 мая. Сегодня пятница. Синоптики обещают нам до 11 градусов тепла. Ну, будут дожди, но и выходные будут примерно такие же, а уже с 1 июня будет потепление.
3: В этот день хочется поздравить с днем рождения нашу коллегу, музыкального редактора, музыкального директора нашего радио Сашу Шулакову, и от души пожелать ей побольше хорошей музыки, потому что человек, который в день отслушивает огромное количество песен молодых и немолодых музыкантов, конечно же, заслужил больше хорошей музыки. Ну, конечно, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И мы все, Саш, поздравляем тебя с этим прекрасным днем.
2: Поздравляем.
4: Мы тебя очень любим, Саш. Цвета и света тебе побольше в этой жизни.
3: Да, мы знаем, как ты любишь этот праздник. И пусть сегодняшний день будет особенным. А что касается погоды, Саш, я посмотрел сейчас коэффициенты в такси.
2: Ты уже ко мне?
3: Да, это к тебе уже, да. Александр Бон, Александр Ангольевич. Коэффициенты в такси выросли. Спрос большой из-за непогоды. И если вы ищете альтернативные маршруты, то всегда можно воспользоваться сервисом «Транспорт» в Яндекс.Го. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Мы вам уже про него рассказывали. Очень удобно. Заходите в Яндекс.Го, находите транспорт, строите маршрут из точки А в точку Б и выбираете, на каком общественном транспорте отправиться, сколько времени займет, сколько это будет стоить. Причем ситуация меняется в реальном времени. Вы видите общественный транспорт прямо внутри приложения. Там же можно пополнить карту «Тройка», что очень удобно.
2: Да.
3: Там же можно купить билеты на электричку. И даже если не будет интернета, можно зайти в свои билеты и показать QR-код, ну, сканировать его в любом виде общественного транспорта или на остановке электрички. Бывают такие остановки, где касс нет вообще, но они не работают.
2: Да, но это при условии, что вы, когда покупали билет, интернет был.
3: Безусловно. Но есть еще разные способы, как оплатить поездку, даже есть интернет. И даже если нет интернета, например, с помощью Bluetooth, не во всех городах пока работает этот сервис, я имею в виду оплата по Bluetooth, но уже в достаточном количестве тестируется, и скоро, я так понимаю, появится и в больших городах. Так что обратите свое внимание. Ну, а у нас сегодня будет гость, и поговорим о важном через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: 0+.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживание до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 14+.
3: И мы, друзья, продолжаем рассказывать о том, как благодаря программе по благоустройству от нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преображаются наши города и как они становятся красивее и удобней. Говорили уже о том с вами, что сами граждане России старше 14 лет могут на это повлиять, могут проголосовать за то, например, какой парк, какая спортивная территория появится, либо каким образом будут изменены городские дворы. Но если у вас, друзья, все еще остались сомнения, как это делается, каким образом на помощь готовы прийти волонтеры. И сегодня у нас гость, исполнительный директор экосистемы социального развития добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро.
5: Кирилл, ну, главный вопрос для тех, кто вдруг еще не знает. Для чего был создан портал добро.рф?
4: Я, раз уж сегодня с вами, не могу не поделиться чуть более широкой историей. Мы в 2014 году были созданы при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина как наследие Олимпийских игр в Сочи, когда было много волонтеров, которые приехали со всей страны и помогали проводить Олимпийские игры. За 12 лет мы развились, теперь мы называемся Ассоциация Добро.рф, потому что много разных направлений работы, и платформа, как раз про которую вы спрашивали, Добро.рф, она образовалась в 2016 году, называлась она сначала «Добровольцы России», потом стала называться просто коротко «Добро РФ», и сейчас на ней уже практически 10 миллионов пользователей, более 200 тысяч организаторов. Для чего это было сделано? Для того, чтобы люди могли удобно находить, организаторы могли находить себе волонтеров, а волонтеры могли прямо у себя в руке, на смартфоне или на компьютере зайти, выбрать свой регион, муниципалитет и посмотреть, где они могут помочь. Это сделано для того, чтобы сэкономить время и чтобы людям было удобно входить в добровольчество. Помимо всего прочего, у нас развивается и офлайн инфраструктура добровольчества в стране. В каждом регионе страны есть региональный ресурсный центр добровольчества, который помогает, как раз обучает волонтеров, организаторов. В общем, помогает помогать. И уже более 1000 доброцентров в нашей стране. Это социальная франшиза центров общественного развития, когда некоммерческие организации, государственные, муниципальные учреждения могут расширить свой спектр деятельности и также заниматься информированием, обучением работе на платформе и, в общем, вовлечением в добровольческую деятельность.
3: А есть какая-то статистика или, может быть, ваши жизненные наблюдения, кто вообще чаще всего становится волонтерами? Кто эти люди?
4: Волонтеры сейчас — это абсолютно разные люди. Это и школьники, и студенты, и колледжи, и вузов, и работающие люди. И, конечно, очень активно в нашей стране развивается так называемое серебряное добровольчество, когда люди выходят на пенсию, появляется дополнительное время.
2: Пашка.
4: И люди для себя избирают такую возможность помогать. Например, среди серебряных добровольцев больше всего тех, кто плетет, например, маскировочные сети и отправляет наших бойцам на линию фронта для их поддержки. Поэтому, резюмируя, скажу, что добровольцы — это абсолютно разные люди. Это такие же люди, как мы с вами, у которых есть работа, много других задач, но которые хотят помочь, и в том числе мы развиваем добрососедство, да, наша задача, чтобы люди чувствовали опору, чтобы они понимали, что если они попадут в беду, то им помогут, и также сами они могут быть тоже вовлечены в самые разные направления.
5: Когда впервые зародилось движение волонтеров благоустройства?
4: Движение зародилось, сам проект стартовал в 2019 году, и в 2021 году появилась платформа электронная для голосования, и в 2021 году как раз был создан первый добровольческий корпус как раз вот по формированию комфортной городской среды. Потому что если смотреть на какую-то событийную повестку, мы привыкли, что волонтеры могут помогать на каких-то массовых мероприятиях. Это, конечно, был такой совершенно совершенно новый опыт, когда волонтеры помогают делать наши города, муниципальное образование, места, где они живут, более красивыми и благоустроенными. Если в первый год было всего 14 тысяч волонтеров, то в последние годы мы видим уже рост активности, регистрируются на участие в проекте ежегодно уже около 200 тысяч человек.
3: То есть вот так вот с 2021 года выросла цифра?
4: Да.
2: А почему?
3: Существенно.
2: Вот мне интересно, почему люди становятся волонтерами? У них как-то они обладают какими-то чертами характера особенными?
4: Ну, существует много разных направлений добровольчества. Да? Кто-то помогает при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Огромное количество людей помогают семьям бойцов СВО, направляют гуманитарную помощь, занимаются адресной помощью. Кто-то волонтерит в больницах, кто-то помогает в социальных учреждениях. На самом деле, если мое мнение, да, просто человек хочет помочь другому. Mm-hmm. Это не какой-то особый склад человека. Мне кажется, это в нашей национальной культуре, в нашем национальном коде.
2: Помогать.
4: И, да, и наша задача, в том числе Добро РФ, сделать добро и добровольчество нормой жизни. И мне кажется, что вместе с очень большим количеством людей мы к этому идем. Потому что вот даже проект формирования комфортной городской среды показывает, что каждый год растет количество волонтеров, которые хотят этим заниматься.
3: А есть какая-то статистика, кого больше? Мужчин, женщин, молодежи или, вот как вы говорите, серебряных волонтеров?
4: Мы
3: процентуально.
2: Красивое название.
4: Мы не можем посчитать всех и по головам, что называется, да, мы можем опираться на данные, которые есть на платформе как раз у нас, и если смотреть в целом, у нас есть, можно любой зайти посмотреть, раздел такой «Добро аналитика» называется, и там есть портрет среднего волонтера именно на платформе. Это в основном молодые люди, это порядка 26 лет, если смотреть по проекту формирования комфортной городской среды, это 31 год, примерно 60% женского пола, девушки, женщины, бабушки. Вот, поэтому примерно распределено равномерно среди всех возрастов, но с перевесом в сторону молодежи и с небольшим перевесом в сторону как раз серебряных добровольцев. Пока среди работающих процент чуть меньше, но он тоже достаточно высокий.
2: Ну, на самом деле, наверное, это не так важно, да, как бы, кого больше, мужчин или женщин. Это просто статистика, которая, ну, просто любопытство. А, или волонтерство нуждается больше в мужчинах, или больше в женщинах, или больше в таком-то молодом.
3: Всех ли хватает?
4: Я считаю, что помогать может каждый. Угу. Вот. Нет такого, чтобы кого-то особенно надо выделять, но если мы так разговариваем в целом, то есть мнение, что добровольчество повышает еще и продолжительность жизни, потому что когда ты активен, то можешь прожить дольше. Поэтому среди серебряного, например, добровольчества больше женщин, чем мужчин. Mm-hmm. Мужчин там не хватает. Хотелось бы, чтобы их там было больше. В целом, по остальным направлениям распределено более-менее равномерно.
2: Понятно. Так, ну давайте представим, вот у первых волонтеров была задача вовлечь граждан в голосование по благоустройству. Но каким образом можно вовлечь людей добровольно участвовать в пилотном проекте, когда непонятно, что за проект и что он даст в будущем? И как убедить людей голосовать?
4: Я считаю, что любой проект на пилотном этапе, угу, он набирает не такое количество людей, как в будущем. Соответственно, когда все только начиналось, вот как я уже говорил, было всего 14 тысяч человек, да, сейчас уже под 200 тысяч регистрируются. Я считаю, что, наверное, это самые такие отважные люди, которые готовы пробовать новое. Наверное, так вот в 2021 году первый волонтерский корпус и появился. И сейчас мы тоже наблюдаем, есть большое количество людей, которые участвуют в данном проекте ежегодно, потому что им интересно, потому что они понимают, что они могут помочь с благоустройством тех мест, в которых они выросли, в которых они развивались, которые им близки, и этот волонтерский корпус постоянно у нас расширяется, приходит большое количество новых людей, но и остаются те, кому интересно уже не первый год, уже 6 лет.
2: А вот мне интересно, те, кто были первые люди, Короче говоря, есть в волонтерском корпусе дедовщина? То есть это неправильно будет сказано. Вот эти первые люди, они как-то... Все-таки это...
3: Пользуются большим авторитетом, ты имеешь в виду, или нет?
2: Ну да, как-то они учат, там, поддерживают, вовлекают. У них больше опыта, они знают тут все, потому что, я думаю, новичкам все-таки сложно. Да? Попал и думаешь, у кого что спросить, как тут что делать и так далее.
4: Ну, отвечу, что дедовщины, как вы сказали, точно нет. Но волонтерство — это большая школа жизни. И, соответственно, очень часто в проекты, когда кто-то приходит просто волонтером, потом они становятся сами организаторами, лидерами своих команд. И вот, соответственно, те, кто уже являются старичками, часто они делятся опытом в качестве наставников с теми, кто только пришел в проект. Но на самом деле сама механика проекта, она очень простая. Поэтому, конечно, есть те, которые обучают, вот, как собрать больше голосов, как вовлечь, как сделать в целом саму работу волонтера интереснее. Поэтому те, кто уже участвует не первый год, они делятся с теми, кто только пришел в проект, и также участвуют в качестве лидеров, которые рекомендуют присоединиться.
3: А если мы говорим о благоустройстве, в чем состоит задача волонтеров главным образом? Ну вот чем они занимаются? Что конкретно люди делают?
4: Основная задача — это помогать гражданам голосовать. Волонтеры находятся в местах большой проходимости жителей. Они на своих мобильных устройствах или на планшетах, одетые в форму либо проекта формирования комфортной городской среды, либо других больших федеральных движений, предлагают жителям на своем планшете, телефоне проголосовать и знакомят их с проектами, за которые можно проголосовать. И также есть большое количество фоновых активностей, когда волонтеры организуют субботники, благоустройство тех мест, которые им близки в данном проекте.
5: Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вернемся через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, 10:34 в столице. Еще раз доброе утро всем. Здравствуйте. Пятница сегодня, 29 мая. У нас сегодня в гостях исполнительный директор экосистемы социального развития Добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, доброе утро.
4: Доброе утро. Кирилл, у нас очень много вопросов от слушателей. Безусловно, мы все не успеем вам задать. Но один из самых популярных вопросов о зарплате волонтеров. Многие считают, что эти люди, которые спешат делать добро другим, получают зарплату. Развейте миф.
5: Да, на самом деле это, конечно же, миф. Доброволец или волонтер, эти понятия тождественные у нас по законодательству. Конечно же, это слово от доброй воли, и волонтеры никогда не получают оплату за свой труд, потому что это абсолютно бесплатная деятельность по желанию человека. Он не может быть заставлен заниматься добровольчеством. Проявляя свою добрую волю, волонтеры, конечно же, помогают, приходят на помощь в самых разных ситуациях, и за это оплаты не получают.
4: Но, тем не менее, у многих из них есть определенная мотивация. Я знаю, что, например, ну, по крайней мере, я слышала о том, что подростки, вот старшеклассники, участвуя в волонтерских каких-то движениях, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
5: Да, помимо внутренней ценностной мотивации внутри человека, есть еще ряд мотивирующих факторов, которые могут побудить волонтера участвовать или оставить его в качестве участника добровольческой деятельности. Да, например, как вы уже сказали, школьники могут в более чем 500 вузах в нашей стране получать за волонтерские часы дополнительные баллы при поступлении. Для этого нужно предъявить выписку из волонтерской книжки с Добро.рф, как раз платформой, интегрированной с госуслугами. Это мотивация для школьников. Также по стране развивается мотивационная программа. Это и международная премия «Мы вместе», где могут участвовать и волонтеры, и НКО, и бизнес, получать общественное признание. Очень сильно данную тему поддерживает глава государства Владимир Владимирович Путин. Он каждый год в рамках международной премии «Мы вместе» в День добровольца 5 декабря награждает лично лучшего добровольца года. Также в разных регионах развиваются мотивационные программы для добровольцев. Это и нематериальные виды поощрения, то есть это какие-то грамоты, благодарственные письма, другие меры поощрения. На федеральном уровне 2 года назад появился правительственный знак «Доброволец России», который может тоже претендовать люди, которые достаточно долго занимаются добровольческой деятельностью, либо совершили какой-либо героический поступок. Также в части регионов есть региональные знаки, которые вручают главы субъектов Российской Федерации как лучшим добровольцам, за лучший вклад в развитие добровольчества и общественной деятельности. И также принимаются мотивационные программы, меры поддержки для добровольцев, например, компенсации при проезде для осуществления добровольческой деятельности, бесплатные справки для работы в медицинских учреждениях и еще ряд мер, которые можно найти на платформе «Добро.Навигатор», который является частью платформы Добро.рф. Это раздел особенный. Можно зайти, посмотреть, что есть в конкретно вашем регионе. В том числе, еще отмечу, есть большое количество грантовых конкурсов, где добровольческие организации и физические лица, волонтеры могут найти поддержку своих проектов и своих инициатив.
3: А давайте вернемся к голосованию за благоустройство территории. Вот самое большое количество голосов собрано одним волонтером. Есть ли внутри волонтеров благоустройство соревновательный элемент? Кто больше голосов собрал, там, я не знаю, поощряется это как-то, или ну, лучшего, название лучшего волонтера или что-то в этом роде?
5: Да, конечно, волонтеры часто очень соревнуются, потому что, когда ты делаешь что-то доброе, ты тоже хочешь быть первым в этом. У нас есть молодой человек, Максим Аксенов, который в 2025 году поставил рекорд в одиночку. Он собрал 7000 голосов за время проведения голосования. И на самом деле такое соревнование, оно не в первый раз, потому что люди
3: Он что, человек-компьютер? Как он так у него получилось больше всех?
5: Просто очень долго волонтерил, плюс проактивно подходил к жителям, предлагал проголосовать, и у него была мотивация, он хотел, чтобы конкретный объект победил, чтобы он был благоустроен.
4: Ему это удалось?
5: Да, ему это удалось.
4: Слушайте, ну это прекрасно.
5: Поздравляю его с этим.
4: А в проекте по благоустройству населенных пунктов России принимают участие, конечно, ну, практически все регионы, да, мы об этом уже говорили, и волонтеры помогают процессу в каждом населенном пункте, правильно ведь? Какие регионы вообще можно назвать лидерами по вовлечению волонтеров в благоустройство?
3: Самые активные.
5: Я могу назвать только в 2026 году, потому что они постоянно меняются. В 2026 году у нас...
3: Это в этом году.
5: В лидерах, да, в этом году. Это Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ставропольский край и Краснодарский край. Это все регионы, где около и выше, чем 10 тысяч волонтеров, которые участвуют в данной работе.
4: Значит, там живут самые активные люди.
5: Ну, надо еще делать скидку на в целом количество населения. Ну, я хочу сказать спасибо всем волонтерам и всем регионам, которые участвуют в этом проекте. Я назвал топ-5, но все регионы без исключения молодцы, и мы очень благодарны жителям.
4: А каким, каким регионам волонтеров напротив не хватает? Есть какая-то статистика, вот где надо призвать людей? Или, в принципе, люди подтягиваются...
5: В целом люди подтягиваются. Я хочу в целом еще раз рассказать, да, что есть возможность до 5 июня еще зарегистрироваться тем, кто заинтересуется после нашего эфира, после данной информации. Можно заходить на платформу Добро.РФ, регистрироваться и в уходящий поезд уже запрыгнуть, потому что осталось всего несколько дней, и тоже принять участие в таком благом деле. Это действительно интересно, кто долго участвует в проекте, рекомендует его своим друзьям.
4: Это очень круто. А за 6 лет движения волонтеров, волонтеров благоустройства, мы говорим сегодня главным образом о них, набралось, конечно, наверное, немало занятных историй, которые случались с теми, кто агитирует и объясняет гражданам, как принять участие в голосовании. Вот можете, Кирилл, каких-то, ну, может быть, пару таких историй нам рассказать?
3: Курьезных.
4: Да, забавных, курьезных.
3: Добрых, веселых.
6: Ну, если...
3: Давайте сейчас прервемся ненадолго, как раз послушаем песню и вернемся с историей уже и с ответами на ваши вопросы.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях исполнительный директор экосистемы социального развития Добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Мы сейчас тут за эфиром обсуждали о том, как важна работа волонтеров и сколько всех историй, забавных, занятных историй происходит, что эфира не хватит, чтобы выделить какую-то одну или кого-то одного. Поэтому у меня следующий вопрос к вам, Кирилл. Какой вклад в голосование вносят волонтеры? Проценты и так далее. Есть ли какая-то вот у вас статистика?
2: Да, если посмотреть по 2025 году, то практически 9,5 миллионов голосов было собрано через волонтеров. Это порядка 60% в общем голосов, которые отдали жители. Потому что можно голосовать просто через приложение, если ты в интернете увидел, по телевизору, в газете прочитал. И вот примерно 60% в том году проголосовали. То есть 9,5 миллионов из 16,5 миллионов в целом проголосовавших. А еще есть занятная информация тоже по 2025 году. Например, в Бурятии волонтеры принесли практически 90% голосов, а в Свердловской области свыше 73%, а вот, например, в Заречном Пензенской области волонтеры смогли достичь 90% голосов от общего.
1: Они приходили к людям домой?
2: На самом деле в большом скоплении людей работают в точках большой проходимости, в торговых центрах, на площадях, в тех местах, где это безопасно и удобно.
3: Ну, тут самое главное же понятным языком и доходчиво объяснить важность всего этого.
1: И все-таки есть же, наверное, ну вот молодежь мотивировать сложнее, чем старшее поколение, да? Я имею в виду мотивировать голосование, потому что молодежь пробежит мимо, там ты можешь объяснять сколько угодно, она там, ну, я не знаю, там занята или еще что-то. Люди старшего поколения больше отзывчивы вот к таким вот голосованиям, или я абсолютно не прав?
2: Знаете, это примерно 50 на 50, потому что, например, старшее поколение достаточно с опаской иногда относится к тому, что кто-то подходит, предлагает
1: проголосовать.
2: Да, потому что, к сожалению, у нас большое количество в целом активности мошенников, да, поэтому здесь примерно 50 на 50. И молодежь голосует, и старшее поколение, потому что оно видит и в газетах, и по телевизору, и по радио, слышит про то, что можно проголосовать, и уже я считаю, что мы смогли хорошо информировать, и узнаваемость данного проекта у населения очень высокая, поэтому люди достаточно с удовольствием участвуют в голосовании.
3: Ну плюс, как мы выяснили, волонтеры совершенно разных возрастов участвуют, и если тебе нужно объяснить молодежи, то молодой волонтер может, если это серебряные волонтеры, как мы выяснили, мне очень нравится это красивое название, то они на своем языке своим ровесникам подскажут и расскажут всю важность и донесут информацию.
2: На самом деле у нас такое, знаете, двойное наставничество работает, потому что старшее поколение делится ценностями, делится своим опытом с молодыми волонтерами, а молодые волонтеры учат старшее поколение работать в искусственном интеллекте, учат пользоваться цифровыми платформами. Поэтому люди друг друга, совершенно разных поколений, друг друга хорошо здесь обучают.
1: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
3: У нас сегодня в гостях был исполнительный директор экосистемы социального развития добро.рф Кирилл Антонов. Кирилл, у нас минута буквально осталась. Напомните по срокам, когда, до которого числа еще можно проголосовать, чтобы кто пропустил эту информацию, сейчас услышали нас.
2: Напоминаю, что зарегистрироваться
3: волонтеров, да.
2: Да, а проголосовать можно до 12 июня, до Дня России.
4: То есть можно успеть и стать волонтером, и собрать определенное количество инициатив.
2: Активную позицию.
4: Да.
1: Спасибо,
4: ну что,
1: большое.
4: Спасибо огромное вам за
1: Будем
4: интересную беседу.
1: Да. Да, за улучшение нашей среды. А вы, дорогие друзья, проявите свою гражданскую позицию, чтобы ваша среда, которая вас окружает в вашем родном городе, полностью отвечала вашим требованиям и была создана при вашей помощи. Потому что от вашего голосования это, собственно говоря, и зависит. Все правильно?
2: Да, абсолютно верно. И хочу всех пригласить. Заходите на платформу Добро РФ. Там огромное количество возможностей стать волонтером и начать помогать. А если вы уже помогаете, призываю быть наиболее активным.
3: Спасибо большое, Кирилл. Желаем вам удачи во всех ваших делах. А всем нашим слушателям желаем хороших выходных и до понедельника, как всегда, с 7 до 11.
1: Любим вас.
3: Берегите себя.
4: Не скучайте.
0: Ёмники на нашем радио. Наше радио.

же хлили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Дептранс предупредил о затруднениях движения в Москве. По его данным, вечером возможны пробки в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАДе и в элитных магистралях по направлению в область. В департаменте напомнили, что сегодня короткий рабочий день и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Средняя зарплата сварщиков в Москве составляет 250 тысяч рублей. Руководитель службы занятости населения Москвы и Центра профессии будущего Андрей Тарасов отметил, что в городе открыто почти 2000 вакансий для таких специалистов. По его словам, сегодня это высокотехнологичная отрасль с большим запросом на квалифицированные кадры. Специалисты этого профиля остаются одними из самых востребованных на рынке труда и регулярно входят в топ самых высокооплачиваемых сотрудников. Работники могут зарабатывать от 140 до 300 тысяч рублей в месяц, при этом доход сварщиков высшего разряда может составить и 600 тысяч. Жилье на высоких этажах в небоскребах Москвы дорожает быстрее, чем на нижних. За год цены на лоты выше 40-го этажа выросли на 17%, а квартиры на этажах с 1 по 39 прибавили только 7%, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков по недвижимости. Средняя цена квадратного метра в строящихся небоскребах сейчас составляет 650 тысяч рублей. При этом квартиры на этажах выше 40-го стоят больше 700 тысяч за квадрат. Эксперты говорят, что цены на верхних этажах растут быстрее из-за видовых характеристик, инсоляции, а также более высокого уровня тишины и приватности. В Москве появится первый в России кластер лифтостроения. По словам мэра Сергея Собянина, он формируется на площадке Карачаевского механического завода, который переживает второе рождение. Несколько лет назад предприятие, основанное в 1950 году, проходило процедуру банкротства. На грани увольнения оказались более 1000 сотрудников. Правительство Москвы стало владельцем предприятия, чтобы сохранить одного из лидеров лифтостроительной отрасли. Теперь там рабочие места не только не сократятся, но штат будет расширен. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выступил против введения чаевых для актеров. По его мнению, актеры в этом случае становятся похожи на официантов в трактирах. Об этом депутат заявил агентству новостей «Москва». Возможность оставлять чаевые понравившимся актерам появилась в Покровка театре. Температура в московском регионе ночью местами опускалась до значения октября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 5. Обычно так свежо бывает во второй половине сентября, отметил синоптик. В Подмосковье прохладнее всего было в Шаховской и в Волоколамске плюс 3. В Солнечногорске и Можайске около плюс 4, а это уже климатические показатели начала октября. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Добирайте поиск. Поиски три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

эхо. Правда, вот был армейский дружок.

0: Наша реклама.
1: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Секрет.
0: Имя.
1: Николай Фоменко.
0: Легенда.
2: Это мы с Леонидом сидели на последней партии на научном коммунизме. Он писал «Listen, do you want to know the secret?» и было обнаружено это слово. Вот это случилось на лекции по научному коммунизму. И выбрали, потому что они настойчиво хотели, чтобы группа почему-то называлась «Кристина», но мне казалось, что в этом есть какая-то странность. И я, так сказать, настаивал, что нет, и мы долго искали это слово, и, наконец, мы его нашли вот таким вот образом. К этому моменту уже записалось 2/3 первого альбома под названием «Ты и я», который не выходил, но... Там было несколько песен, которые потом вошли в эту первую пластинку фирмы «Мелодия».
1: Секрет.
3: Давай!

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Радар». Имя Роман Парыгин. Легенда.
1: Когда мы начинали делать это как инструментальное, ансамбль, потом вот второй альбом и третий уже песенный. Вот, это когда начиналось, надо было как-то называть. И сначала было название «Равнины Меркурия». Это потому, что я неправильно прочитал афишу фильма «Равнины Меркурия». Но это очень длинное название. И в какой-то момент попалось название «Радар». Но оно читается одинаково в обе стороны. Вот какая-то такая история.
0: «Радар».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Обе две.
0: Имя.
1: Катя Павлова.
0: Легенда.
2: Когда-то, 100 000 лет назад, мы с сестрой были школьницами или около того, и попросили папу показать нам, как обращаться с гитарой. Он показал нам аккорды, и мы решили, что мы срочно должны стать музыкантами. Не могли долго придумать название, но однажды наша мама в сердцах, что-то ругаясь на нас, крикнула это звучное «обе-две», и мы поняли, что это оно, и оно как-то быстро прижилось, и что прекрасно жило со мной и развивалось потом на протяжении долгих лет. Таня, моя сестра, в какой-то момент ушла из музыки в театр, ей стало больше интересно. Сейчас она режиссер и руководитель театра «Игра» в Екатеринбурге.
1: «Обе-две».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Дэн Дерти.
0: Имя
1: Денис Бурашников.
0: Легенда.
2: В 2000 году я играл в игру Need for Speed 1 со своим другом. И там, чтобы начать играть, нужно было придумать свой никнейм. Впервые мне поставилась такая задача. Я посмотрел на клавиатуру компьютера Pentium 1 133 МГц и увидел, что буквы D, E, R, T, Y так симпатично лежат рядышком. Просто набрал их, и это стало моим никнеймом. Потом, когда я стал писать музыку, увидел, что на Last.fm уже был такой рэпер Dirty, и тогда, просто чтобы как-то отличаться, я добавил в начале Дэн.
1: Дэн Дерти.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Европа остается стороной конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из-за оказания поддержки Киеву европейские страны не могут выступать посредником в мирных переговорах. При этом Песков назвал положительным тот факт, что Европа выбирает, кто может начать диалог с Россией. Он считает, что было большой глупостью прекратить контакты с российской страной. Однако он уточнил, что со стороны Европы пока никто ничего не предлагает. Раненая при ночной атаке в Волжском, Волгоградской области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города. Еще один мирный житель погиб на месте. Под удар попал завод синтетического волокна в Волжском. Из-за падения обломков БПЛА на предприятии начался пожар, его уже потушили. Минтранс считает, что платные парковки в регионах работают неэффективно и нуждаются в перенастройке. Регионы должны будут обеспечить гражданам право оплачивать парковку альтернативными способами, если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин заявил НСН, что инициатива давно назрела.
2: Конечно, такая проблема есть, особенно в условиях, когда сбоит интернет, так скажем, и не всегда можно, так сказать, использовать современные средства. Но, кроме этого, я всегда исходил из того, что у человека должна быть возможность оплатить любым удобным ему способом, в том числе и наличными. В противном случае человек ставится, конечно, в очень затруднительное положение. И если сейчас государство этим, в конце концов, озаботилось, ну что ж, очень хорошо.
1: Добавлю, что автомобилисты впервые получат закрепленное в федеральном законе право оплачивать услугу не сразу, а в течение суток после начала парковочной сессии. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Швейцарии. Сборная Норвегии накануне в четвертьфинале обыграла латвийцев со счетом 2-0 и впервые вышла в полуфинал. За выход в финал норвежцы сыграют с командой Швейцарии. В четвертьфинале хозяева турнира победили шведов 3-1. В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Финляндии. Ранее команды оказались сильнее американцев и чехов соответственно. Полуфинальные матчи пройдут в субботу, а завершится чемпионат в воскресенье. В Русском музее Петербурга стартовала первая масштабная реставрация знаменитой картины Айвазовского «Девятый вал». Полотно покинуло Михайловский дворец и переехало в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где за ходом работ смогут следить посетители. Решение научной реставрации было принято перед масштабной выставкой мариниста, запланированной на октябрь. Все предыдущие годы музей проводил лишь точечные консервационные вмешательства. Однако со временем состояние основы и красочного слоя начало ухудшаться. Появились новые трещины и локальные отслоения. Музей обещает, что после работ картина предстанет в цвете, максимально близком к замыслу автора. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Не вернуться.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду —

не светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну что, с пятницей. Все нормально. Холодно. Холодно, пошли дожди, потому что что у нас впереди? Выходные. Я думаю, что мы уже привыкли. Мне кажется, год уже так длится где-то. И даже прошлым летом было то же самое, когда в будние дни тебе хорошо, классно, здорово, прикольно. Ах, вот бы быстрее поехать в выходные куда-нибудь взять, там, не знаю, САП. Поехать куда-нибудь на Можайское водохранилище, покупаться, еще что-то. И выходные всегда холодины. Вот и сейчас, в принципе, вчера казалось, ну, почти потеплело. Вот чуть-чуть, и вот эта стрелка, чего, термометра, ну, какая стрелка, столбик термометра поднимется выше, фиг вам называется. Вот, ладно, друзья, вчера, да, насчет Алисы Михайловны, она очень скоро появится, где-то застряла лягушонка в коробчонке, скоро будет, все норм, вот, мы сейчас по телефону поговорили и решили, что вот эту тему мы вместе заведем, ну, я заведу, она потом подзаведется сюда и войдет в эфир. Вчера я вам рассказывал о том, что хвастался, ну, естественно, чем тут можно хвастаться, вот, массажным матрасом за 5000 рублей. Короче, разложил, пришел он мне вчера, я его разложил на такой тахте у себя на кухне, запаковался туда, потому что ноги у меня под столом, вот, а это прям, я вам скажу, знаете, чем-то напоминало прокрустово ложе, ну, прям так это все, вот это там какие-то там штуки тебе в спину упираются, я лег такой, думаю, интересное кино, вытерплю я, не вытерплю, я вообще как-то так сомневался, знаете, ну, неважно. Короче, я его включаю, а он начинает гудеть, естественно, вибрировать, что-то там вращается, я даже не успел понять, нравится мне это или это меня пугает как мужика. Вот. Короче говоря, у моего мелкого пса, у собаки, ну, ему 10 лет, вот 11 лет будет его, Шелдон мой, видно из-за вибрации какой-то ультразвука или чего-то еще, а он их очень сильно боится, что-то у него случилось, и чуть ли не было истерики, я еле успокоил пацана просто, потому что у него слюни потекли, он бедный там, ну, и прочее-прочее, в общем, я его часа два держал на руках, поскольку он не мог раздышаться, я уже думал, что сейчас делать, вот, то ли валерьянки, то ли еще что-то ему такое, ну, короче говоря, свернул я этот матрас, затолкал в комнату и понял, что никогда больше я не смогу им пользоваться, пока рядом находятся мои собаки. Короче, не получилось. Хорошая штука, нехорошая. Отзыв дополню позже. Я про матрас. А вот то, что придется теперь отказаться от того, чтобы пользоваться им в присутствии мелкого, ну, это да, вот такой вариант. Мелкий, еще раз, кто сейчас только что включился, это собака. Все нормально, это не ребенок. Хотел вас спросить. Друзья, и вот мы с Алисой Михайловной, пока ехали, обсуждали по телефону, с вами поговорить. Естественно, что когда появляется в доме животное, маленькая, особенно, неважно, котенок, щенок, попугай, это, прощайте, обои, те, кто знает, держат, как бы выпускали, и все. Вот. От чего вам пришлось отказаться ради братьев наших меньших? Потому что, да, это животное, да, мы понимаем, что человек — это царь природы, мы можем практически все, мы землю просто, ну, как бы разрушаем. Потому что, ну, а что, мы же климат поменяли, правильно, бетон закон... Ну, короче, ладно, все, сейчас бубнить не буду. Вот. Но ради этих мелких... Ой, да ладно, моя чуня пришла. Да сейчас, я тебя не включил.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Все, успела. Даже не успел побухтеть на нее.
2: Спасибо, что дождались.
1: Я ее выключил. Все, секунду. Ну, я закончу разговор, у меня уже время. Все, я ее выключил. Бери пока свою эту самую мочалку. Вот, короче, друзья, сбила. Что такое вообще? Как часто женщины, в общем, вдохновляющие нас на великие дела, сами же потом нам их мешают исполнить. Так вот, друзья, смотрите. Ради чего вам пришлось отказаться ради братьев наших... От чего вам пришлось отказаться ради братьев наших меньших? Потому что, ну, они животные, понятно. Мы цари природы. Условно. Вот. И тем не менее, мы их любим. Просто люблю, не могу. Вот. Убью, поймаю и съем. Да?
2: Ты это расскажи моим троим котятам, что я царь природы. Они так не считают.
1: Естественно. Естественно. Они считают тебя ущербной кошкой.
2: Сейчас Серегу за сосок укусили.
1: Я не хочу представлять себе эту ситуацию, Алиса Михайловна. Я не понимаю, как котенок оказался рядом с голым мужским соском.
2: Он вытирал его попу салфеткой.
1: Соском?
2: Салфеткой.
1: Ребята, все, быстро постарайтесь это развидеть. Быстро. Все. Серега, прости, но мы не будем это представлять и об этом думать. Это странно.
2: Пишите вот через наших ботов, ваших мессенджеров, а мы будем обсуждать.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, от чего вам пришлось отказаться в быту, потому что это было несовместимо с вашим питомцем.
2: Да. Иногда некоторые, я даже знаю, у меня есть знакомые, которые отказались друг от друга.
1: Вот смотри, нам пишут, отказался от трех отношений в пользу собаки и от переезда на Бали, так как туда нельзя с собакой. А я, кстати, не знала, что туда нельзя с собакой.
2: Ну, это там очень сложно, там карантин и прочее, может быть.
1: Вот, я знаю, что в зону, где много эндемиков, там как Австралия, например, вот туда, например, да, нельзя, потому что в свое время колонизаторы завезли туда кроликов, кролики все сожрали, и умерла собака Динго из-за кроликов. И тасманский дьявол умер из-за кроликов.
2: Гады вообще просто. А кенгуру выжила.
1: Кенгуру вымахала трехметровое.
2: Да. Вот, я на самом деле хочу в Австралию. А ты же была в Австралии?
1: Да.
2: А у тебя получилось взять и побоксировать с кенгуру?
1: Я кормила кенгуру с руки.
2: Да. А
1: ты знаешь, что кенгуры есть маленькие?
2: Знаю.
1: Они вот от белок размера до размера реально 3 метра.
2: Я бы с удовольствием с вот этой вот...
1: Это разные породы. Маленькие
2: такая...
1: называются уолаби, большие называются...
2: Кенгуру.
1: Кенгуру, да.
2: Вот эта тварь, которая кенгуру, я бы прямо на нее смотришь, думаешь, что такое выражение лица, она хочет бегать и уничтожать. Естественно. Там мышцы больше, чем у меня... Там руки больше, чем мои ноги.
1: Да.
2: Поехали, ладно. Итак, привет, уважаемые. Ради моего мини-зоопарка пришлось отказаться от поездок и долгих путешествий. И гостей практически не зову. Хаски не дает покоя никому. Всех зализывает, просится на ручки. Весит он примерно 35-37 килограммов. Ну, это да. А разговаривают они, конечно, матом. Это прелесть.
1: Заведите дома караоке. Будете петь вместе с хаской.
2: Тогда их выселят.
1: Да. Придется отказаться от дома.
2: Вы же не Павел Кашин, который сделал клуб, понимаешь, у себя в доме. А это хаски. Если хаски начнут выть, там же начнут все усиленно бухтеть. Да.
1: Привет. Мне в сварочном цеху пришлось отказаться от резких движений, чтобы не зашибить кота, который бесстрашно разгуливает, как по аллее. А дома, ну ему, может, интересно смотреть на искорки. А дома первое время спал на краешке, потому что кошка ложилась поперек кровати.
2: Это же круто, кстати. А у меня был Джек Рассел. Взяли, когда дети были еще, не очень взрослые, и была традиция дарить детям шарики. Пришлось отказаться, потому что пес ходил с ума, прыгал, скулил, визжал и играл с шариком пару секунд. Потом рыдали дети. Шарик разбили! Праздник испортили!
1: Добрый день. Мне пришлось отказаться от гардеробной в пользу операции на передних лапах 6-месячной американской булечки. Диагноз дисплазия локтевых суставов вследствие синдрома укороченной локтевой кости. Сейчас нашей Кнопе уже 8 месяцев, полет нормальный. Но это достойный выбор.
2: Достойный, да. Умнички.
1: Ой, я тут посчитала, сколько мы на котят потратили за 3 дня.
2: Не надо. Угу. Не надо. С нами собака 9 лет 24 на 7. Отказались от простой жизни. Мы постоянно в командировках по всей России, и она с нами. Вместо отказа куча доп. Опций и неудобства. Даже в бане самолеты, поезда, магазины, кинотеатры, премьеры мы ходим с ней. Наши 4 дочки уже ревнуют к нашей собаке. Слушайте, дочки. Дочки — это такое, дочки.
1: Понимаете,
2: а тут собака.
1: Дочки вырастут и разлетятся кто куда. А собака, вы для нее вся жизнь.
2: Дети, вы о них, дети.
1: Дети
2: что-то творят, приносят неприятность, а собака это радует
1: это
2: глаз.
1: Приятность.
2: Конечно.
1: Как говорят индусы, ребенок гость в твоем доме, накорми, обучи, отпусти. А собака, ты для нее, как это, они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь.
2: Ой, как это красиво и как это грустно, капец вообще.
1: Это
2: какой
1: правда.
2: Капец? Вообще
1: мы пойдем
2: просто.
1: Поплачем.
2: Да, пишите.
1: Пожалуйста, от чего вам пришлось отказаться в быту, потому что это было несовместимо по каким-то причинам с вашими питомцами, а мы будем читать и обсуждать это в прямом эфире.
0: Наша реклама.
3: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
4: Нейтрализатор запаха домашних животных Hilmitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, от чего пришлось отказаться, от каких бытовых, там, не знаю, удобств или особенностей, или вообще какой, как, из чего в быту пришлось, от чего в быту пришлось отказаться, из-за того, что это было несовместимо по каким-то причинам с вашими питомцами.
2: Да.
1: Вот смотри, прекрасное сообщение. Привет, прекрасные Дмитрий и Алиса. Здравствуйте. Это нам, да. Когда завели собаку, выяснилось, что она очень любит доставать из грязного белья наши трусы.
2: Трусы? А.
1: Поэтому теперь...
2: У вас есть хорошая замыкающаяся коробка для грязного белья.
1: Я, когда читала первую фразу, подумала о том, что пришлось отказаться от трусов.
2: От трусов. А, понятно. Ну, такой да.
1: Вот слушай дальше. Поэтому теперь, уходя... Ты на самом деле прав. Поэтому теперь, уходя, не можем оставлять корзину с бельем на полу, либо стирать перед уходом одежду, либо прятать на стол.
2: А знаете что, грязнули? Вот вас собака воспитывает. У меня то же самое абсолютно было с носками, с тапками. Все это теперь закрыто, аккуратненько.
1: И висит замок.
2: И, да, в квартире условный порядок. И все, слушайте, а вот видите, они нас воспитывают, потому что мы просто с вами заморашки.
1: Пишут нам дальше, да, собака выросла, уже не грызет белье, но привычка вытаскивать со дна белье и оставлять его в коридоре осталась.
2: Ну, ничего страшного. Видели бы вы мой плед, который я накрываю диван, потому что Джема его, ну, она иногда его грызет. Вот, и все, знаешь, как в дырках, как будто война прошла, вот так дык-дык-дык-дык, все там, все это, все вырвано, все это там какие-то клоками.
1: То есть у кого-то плед молью побило, а у тебя Джема.
2: А у меня Джема, да, а у меня собака. Я смирился и думаю, ну, ладно, доешь, куплю новое. Другого пока не буду, да.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие. 3 года был в отношениях с девушкой, у которой была аллергия на кошек. А со мной живет кот, с которым мы прошли огонь и воду. Нужно было делать выбор. Пришлось ради кота закончить эти отношения. Теперь вот продолжаю жить один, но зато со своим котом. Потому что как можно бросить этого пушистого за...
2: Да.
1: Каканца.
2: За каканцем, да.
1: На самом деле вы выбрали не кота, потому что многие говорят, как так, ты выбрал не меня, а кота. Вы выбрали не кота, вы выбрали себя.
2: Да и кота тоже. Ну, и кота тоже, слушай, ну...
1: Вы выбрали верность, вы выбрали ответственность.
2: Да.
1: То, что он-то от вас зависит.
2: Конечно, мы в ответе за тех, кого мы приручили.
1: Абсолютно.
2: А что, как бы не получалось пить там какой-то, ну, какие-то там антигистаминные какие-то вещи?
1: Оно
2: не всегда.
1: Вечно
2: бесконечно.
1: На них невозможно находиться, абсолютно.
2: Да, но тут,
1: это не жизнь.
2: Вот. А дальше пришлось отказаться от всех комнатных цветов. Особенно по вкусу моей кошки были буси, были фиалки. Ну, это видно, ну, буси, да?
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Были фиалки, она их съела под корень. 5 штук. Даже колючая защита не помогла. Ой, слушайте, вот
1: там
2: это
1: такие
2: вот...
1: такие сочные, конечно, листики.
2: Абсолютно,
1: они
2: так хрустят. Конечно,
1: святое,
2: конечно.
1: Это святое. У нас нету, да, ни комнатных растений. И у нас еще все провода обмотаны не просто тряпочками, а, ну, вот у меня папа, он художник, он берет холстами, обматывает и перетягивает этим синей изолентой. А мы делаем по-другому. У меня очень много ленточек от там цветов, от букетов, и я эти ленточки вот так наматываю по всей длине спиралью на провода, потому что коты очень любят резиновые провода, вот похрустеть и пожевать их. Им особенно вкусно провода высокого напряжения.
2: Это почему-то. Да.
1: Не так вкусно даже интернет-кабели, вот как им вкусно там какой-нибудь от стиралки толстый,
2: хороший,
1: знаешь,
2: конечно,
1: хороший.
2: Конечно, он же мягкий,
1: да,
2: хрустит,
1: да,
2: на зубах,
1: да.
2: Так приятно чистит им зубы.
1: Один раз у папы кошка жевала, значит, провод, ее дернуло электрическим, он говорит, у нее изо рта воняло еще горелым на дня 2, вся шерсть стала дыбом, но ей очень понравилось.
2: Я понимаю, понимаю. Короче, друзья, ответьте, вот Алиса Михайловна вам лайфхак дает.
1: Да, лайфхак, обматывайте ленточком по спирали, либо, ну, прям, чтобы полностью закрыть всю вот эту вот поверхность.
2: Лайфхак от меня, хочешь?
1: Давай.
2: Я когда-то психанул, потому что я задолбался склеивать эти провода, все прочее, и убрал их все в плинтусы. Все, теперь у меня нет проводов. У меня не все включить можно?
1: Не, ну, фен,
2: можно?
1: Например.
2: Ну, свернул.
1: Можете...
2: Да что фен? А я ж часто феном.
1: А, ну да.
2: Я мальчик, о чем ты? Мне в этом плане повезло. Я вышел, тряхнул головой.
1: Зарядки, фены, ну нет.
2: Ну вот да. Так вот, друзья, пишите, пожалуйста, из-за чего вам пришлось отказаться ради братьев наших меньших. Ну, потому что вы же понимаете, да? Вам же дороже будет. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москвичей призвали не оставлять детей в машине. С начала года сотрудники МАДИ и специалисты московского паркинга обнаружили троих детей в салоне автомобиля, припаркованных под запрещающими знаками. Во всех случаях юные пассажиры не пострадали. Однако в Дептрансе предупредили, что температура в машине может быстро стать высокой, а недостаток кислорода привести к трагедии. Кроме того, если оставить авто в неправильном месте, может произойти авария. В таком случае ребенок окажется под угрозой. Медики выявили основные проблемы со здоровьем у офисных сотрудников. Речь идет о заболеваниях, которые негативно сказываются на эффективности работников. Согласно исследованию Сберздоровья, в ходе которого анализировались результаты диспансеризации более 3500 человек, каждый четвертый офисный сотрудник имеет скрытые сердечно-сосудистые заболевания, пишет газета «Коммерсант». На втором месте по распространенности оказались эндокринные нарушения. Это, в частности, начальные проявления диабета, заболевания щитовидной железы и нехватка витамина D. Заболевания ЖКТ обнаружились у 13% работников. В основном это гастриты и функциональные расстройства, которые во многом связаны со стрессом и тревогой. Парк развлечений «Остров мечты» войдет в топ-5 крупнейших в мире по числу механических аттракционов. На техническом открытии 11 июля их станет более 60. Как рассказал основатель проекта Амиран Муцоев, на новой территории уже смонтированы более 20 аттракционов. Среди них километровая американская горка высотой 17-этажный дом. Официальное открытие уличной части парка состоится в день города Москвы. Работать новые аттракционы «Острова мечты» начнут с 11 июля. Москвичам предложили решить, следует ли вернуть скульптуры на крышу дома на Тверской. Голосование стартовало в «Активном гражданине». В конце 1930-х годов над центральной частью здания дома номер 4 на Тверской улице были установлены парные фигуры советских семей. Каждая скульптура высоту составляла около 5 метров. Они украшали фасад, но в конце 70-х годов из-за неудовлетворительного состояния скульптуру убрали. При восстановлении исторического облика власти хотят учесть мнение горожан. Прохладная погода продержится в Москве все выходные. К нормальным значениям температура вернется только к середине следующей недели, рассказал НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: Завтра днем только до плюс 13-15 потеплее. Не обойдется без небольших дождей. Местами отклонение от нормы целых 5 градусов. Это пока еще очень холодно. Нормальное значение климата, температура воздуха в Москве достигнет только к 3 июня. В воскресенье днем потеплеет в области до плюс 13-18. В Москве около плюс 16 градусов. Без кратковременных дождей не обойдется. Плюс ко всему в отдельных районах может прогреметь гроза.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: В прошлом часе мы спросили у вас, от чего вам пришлось отказаться, потому что это было несовместимо с вашими питомцами. И вот в перерыве вы нам, оказывается, столько накидали сообщений. Вот нам тут пишут, обязательно обматывать провода синей изолентой.
2: Ну, это же тебя просто чебанули, это же приятно.
1: Можно любой на
2: ваш вкус. Но синий приятнее, да, синий, да, на это вкус вашего кота. На вкус вашего кота. А, подружка отказалась от робота-пылесоса из-за кота. Он не дает ему ездить, постоянно встает перед ним, то же самое. Если уходят с котом в другую комнату, пока пылесос работает, кот орет как сумасшедший, и когда робот просто стоит на зарядке, кот его отодвигает, встает около станции, робот орет, что не может найти станцию.
1: Это очень смешно.
2: Мой вообще не дает покоя пылесосу. Он тупо ложится перед ним, только поворачивает пылесос, он встает, не ленится, поворачивается, снова ложится, чтобы только пылесос... Ну вот он, ну вот с ним играет. Большая-большая шайба. Отчего нет?
1: Привет, дневники. Ради питомцев пришлось отказаться от спокойной размеренной жизни. У меня русский охотничий спаниель, компаньон во всем. В детстве, конечно, в порыве игровой страсти было съедено все от тапочек до пультов ТВ. Друг ушел на СВО, оставил на содержание шпица. Родители приехали на лето, у них тоже шпиц и кошка. В итоге в доме спаниель, два шпица, абиссинец, Марсель, крысоловка, Злата и Карелла.
2: О!
1: То есть еще и попугай.
2: Орущие.
1: О, боже, не до скуки совершенно. Благо, частный дом. Да у вас уже не дом, у вас зоопарк.
2: Ну и классно.
1: Звероферма, как говорит мой папа.
2: Дима, Алиса, здравствуйте. Мы с супругой отказались ради собаки от полетов на самолете на море, так как она в возрасте к нам попала и никогда не летала. И доверить ее некому. Вернее, доверить ее никому не хотим, так как собака с тяжелой судьбой и... операции. Экспериментировать опасаемся и теперь путешествуем все вместе по России на поезде. Но зато мы всегда вместе и счастливы. Это правда.
1: Это
2: правда, да.
1: Из-за кота отказались от стеклянной прозрачной вазы. В вазе в воде жило растение, и коту нравилось пить оттуда больше, чем из миски. Это, кстати говоря, вот реальная тема.
2: Абсолютно знаю, да.
1: Они пьют из... Если оставишь ведро, вот помыл полы, оставил ведро, он будет пить из грязного ведра. У него будет стоять чистая миска, он будет пить из грязного ведра. Если стоит букет в вазе, он будет пить из-под букета. В общем, помоечники. Пришлось растение переселить, а вазу коту оставить. Растение тоже грыз, но я как опытный кошатник быстро отучил при помощи водяного пистолета. Классная вещь, да.
2: Добрый день, дорогие ведущие. У нас жила кошка, 15 лет с нами. 3 года назад родился сын и спал, и ел с ней. Но вдруг у него обнаружилась аллергия на кошку. Нам предлагали отказаться от нашей любимицы, но как можно отказаться от члена семьи? Никак. Так и прожила с нами до конца своих дней. Теперь ждем, когда наша медицина в России наконец-то выпустит что-то там для, на это самое кошек, и мы сможем завести еще животных. Ну, вот это вот...
1: Антиаллергический.
2: Я не знаю, как это же вот эта штука, да, поэтому...
1: Да, у нас 3 кошки и большая собака. Пришлось отказаться от чистоты в доме. Шерсть везде, но без них жизнь немыслим. Море, ласки, эмоции. Конечно.
2: У меня в машине специальный гамак для собак. Шерсти по колено, я весь в шерсти. Это как специи уже, честно говоря. Плевать, мне говорят, ой, ты вот тут в шерсти. Я говорю, прекрасно, это собачье. Идите нафиг все. Мне нормально, я своих люблю. А дальше. Приветствую, 6 лет назад взяли из приюта лабрадора. Воспитанная взрослая собака, 5 лет. Но за первые годы приучила нас убирать любую еду. О, да! Сначала так со стола смогла стащить печенье, потом научилась открывать... А, я это что читала? Да?
1: Где?
2: Про зип-пакеты.
1: Не читала.
2: Вот. Потом научилась открывать зип-пакеты с кормом. Вот теперь пакет в контейнере. То же самое у меня. Очень удивились, когда она стащила батон с микроволновки, которая стоит на полке 1.70 м от пола. Вроде уже на опыте и обычно все убираем. Но вот пару недель назад эта старушка, уже 11-летняя, опять умудрилась достать печенье из... микроволновки.
1: Слушайте, это
2: классно.
1: Прекрасно.
2: У меня кот сбрасывает еду с собакам, да. И те довольные сидят. Я говорю, в реальной жизни вы кота не любите, или вы делаете вид, что вы его не любите, а как только кот прыгает на стол и вам может сбросить там куриную грудку.
1: Так сразу, да? Дорогой друг.
2: Дорогой, здравствуйте, дорогой Кадедусон, да.
1: Собаку взяли из приюта щенком. Она метис лабрадора и сатаны. На первом этапе нашей жизни совместной убытки стали переваливать нас за 100 тысяч. Минус наушники, проводные, беспроводные, минус паспорт, минус диван, минус обои и плинтус, минус журнальный столик и кресло. Это... А можно «сволочь» говорить слово?
2: Можно.
1: Ладно, эта сволочь даже бетон грызла. Отказалась от несобранности и забывчивости. Всегда нужно помнить, ничего нельзя оставлять так, да. что может быть в поле ее зрения, когда она в одиночестве.
2: Вот это, кстати, и может быть хорошо, потому что если вы вдруг поняли, что ваши брошенные вещи, значит, ну, давайте честно, мы с вами стали более теперь, ну, как бы вести порядочный образ, упорядоченный образ жизни.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу все

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать, от чего вам пришлось отказаться, потому что это было несовместимо с вашими питомцами.
2: Вот, а я сейчас прочту просто трагедию, и вы сейчас поймете глубину, из-за чего я так нагнетаю трагизм.
1: Давай.
2: Здравствуйте, у меня живет мангуст. Про гостей забыли, никого не пускает и кусает. Вот представь себе, у тебя дома живет рикки-тикки-тави.
1: Да.
2: Офигенные. А ты не можешь им похвастаться, потому что он никого не пускает, а у тебя рикки-тикки-тави. Как у Киплинга.
1: У меня ламборгини, но он у бабушки в деревне.
2: Да, тут нет, а тут живой, и все, и кусь-кусь. Не надо, вот это, блин, я вам сочувствую,
1: Да,
2: а люди, господи, слушай, ну пусть кусает, людей много, а мангустов у нас в России мало.
1: Из-за кота отказались от дождика на елке. Жрет его, зараза, а дождик потом выходит. Тяжело.
2: Да, это правда. Салют дневальный. Всю жизнь держу собак. Так, отказ полностью от ночевки вне дома. Это да. Кожаной мебели, да. Белых стен и плохого самочувствия. Абсолютно верно. Умираешь ты или нет, а утром надо идти гулять. Да и вечером тоже, знаешь ли. И не посидишь, и как-то корпоративы быстрее заканчиваются. Согласитесь, да? Вот, спасает, так, отец на отпуск. Так, Бу... Цверг-пинчер вот, берет себе.
1: Берет отпуск.
2: Все, понял. Прочел.
1: Добрый день, дорогие ведущие. Туалетная бумага 5-й год как переехала на полотенце-сушитель. Как только зазеваемся и повесим, как положено, на держатель, приходим домой в зиму. Кот Самсон разматывает ее в ноль и бегает, скользит на ней.
2: Слушайте, но самое главное, что там стоят смайлики.
1: Лыжником.
2: Плющенкой. Мало ли, а чё нет. А, привет, нескучная. А, у нас немецкий дог. Ой, боже мой, какие красавцы вообще.
1: Это который размером со стол?
2: Ну, который как два тебя, да. Да, он он выше меня ростом, да, если станет. Да. Великолепной собаке. А, естественно, что он на полу не спит. Пришлось покупать большой диван, чтобы мы втроем спали. Да еще две кошки любят с собакой спать. Итого пятеро. Фигаси у вас там.
1: Там не итого, там иго-го.
2: Иго-го, да, там иго-го, да.
1: Добрый день, у меня очень дружелюбный кот, но есть кошка. Она максимально нелюдимая, поэтому пришлось отказаться от всех гостей и вообще от людей в квартире.
2: А,
1: все,
2: вот
1: видите,
2: вот.
1: Теперь это квартира кошки, я
2: естественно.
1: Поняла.
2: Естественно. Ну и, слушайте, ну и нафиг вообще. С людьми можно где-то там, на площадке, в метро пообщаться. Нафиг вам их тащить с собой домой? У вас есть две кошки.
1: Нам пишут, смотри, нам пришло...
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, давай, мы сейчас говорили о том, чего мы отказались от...
2: От чего мы отказались из-за наших животных? Отказаться, да, из-за того, что это совсем было несовместимо с вашими животными.
1: Потому что они важнее. Это правда.
2: Абсолютно. Угу. Присылают нам фотографию рыжего кота. Абсолютно так. Наглая рыжая морда. В своем праве. И пишут: «Привет, любимки. Мой рыжий 10-летний скот...» Это не опечатка.
1: Я понимаю.
2: «Жрет домашние цветы. Цветов в доме нет. Недавно ребенок вырастил мандарин. Кот морщился, но жрал».
1: Да.
2: Это дело принципа.
1: Абсолютно. И потом, что он тут растет? Ничего не растет, а он растет. Фигня какая-то. Всем дня, Митя, Алиса, приветствую. Пришлось отказаться от личного пространства. КТ — это ж хвостик. Куда я, туда он. Я в ванную, туалет, выхожу, ждет. А если закрыть дверь, будет кидаться на нее, пока не открою. Слушай, а вдруг ты что-то без него там прячешь, Вик? Ну, ты ж понимаешь, да? Вот, кот Валера, он такой.
2: Так, кот Виктория... Валера.
1: Да. Митя, подарочную панаму с квиза передали из рук в руки. Спасибо. И жаль, что не было. И поздравляю твою команду, вашу команду с победой в турнире. Вы шикарные.
2: Добрый день. С появлением домашних животных отказались от квартиры и переехали в свой дом.
1: Это вы что завели?
2: Это были козы?
1: Да, это я, у меня было слово «конь». Это были конь, но у нас, кстати, ну ладно. Так, отказался от всех животных, даже людей, ради своего спокойствия.
2: Отказались от нормального сна. Наши кот с кошкой спят исключительно с нами и на подушке. Развалится два маленьких пушистика на пол кровати. Ну и, в общем, ну немножечко так место нам оставляют.
1: Где-то я видел, кстати, ребят, посмотрите, пожалуйста, где-то я видел в интернете, короче, продается специальное крепление на любую кровать, цепляется?
2: Да, я видела!
1: Офигенно, я вот сейчас вспомнил и такой думаю, нужно купить. И он спит рядом с вами, там либо...
2: Да.
1: И он как бы не занимает ваше место.
2: Но у меня есть ощущение, что в итоге там будешь спать ты, Митя.
1: Почему я? У меня кот спит, у него, собственно, отдельно нью-йоркское кресло, больше, чем мой диван.
2: А кто, для кого тебе кош-кроватка?
1: Я вот сказал ребятам, вспомнил, видел. Я забочусь о наших слушателях, они у нас прекрасны. Любим вас. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И еще буквально несколько ваших сообщений. Всем привет, Дмитрий, Алиса, здравствуйте. У меня в детстве было много животных. Аквариумные рыбки, аквариумные крокодилы и лягушки.
2: О, это как? Что-то ты как-то после слова лягушки сделала удивленный голос, а не после слова крокодилы.
1: Я перепрыгнула слово крокодилы.
2: Нет, надо прямо на крокодиле.
1: Я сейчас на него смотрю и говорю, это как?
2: Ладно. Это как? Скажи,
1: улитки,
2: пожалуйста.
1: Голуби. Коты, собаки, куры, попугаи, крысы и кролики. Ради них отказался от тренировок и прогулок после школы. Почти всегда проводил время дома, пишет нам Карлсон Леха из Краснодара.
2: Так, друзья, слышали? Если ваш ребенок просит животное, чтобы он не шлялся, где вообще не попадя, заведите.
1: Несите крокодила.
2: Все несите.
1: Аквариумного.
2: Да, маленького. Поэтому смотрите, видите, как хорошо? Ребенок приходит и занимается.
1: А, это ящерка, я поняла. Аквариумный.
2: Нет.
1: Крокодил.
2: Думаешь?
1: Ну, конечно.
2: Леш, пожалуйста, напиши, что такое,
1: да,
2: аквариумный...
1: Да, нам нужно пояснение.
2: Да, потому что... А вот смотрите, как же я люблю наших слушателей, наших ребят за чувство юмора. Вы же помните, я читал сообщение, что... У кого-то в семье живет мангуст, и нельзя приглашать гостей, поскольку он их кусает и вообще не пускает. Ну, и там, как, ну, ясно дело, рикки-тики-тави, мы все это слышали. И вот, добрый день, самый милый ведущий. Вопрос хозяевам рикки-тики-тави. Может, вы приглашаете в гости не тех змей? Срабатывает охотничий инстинкт мангуста? Задумайтесь. Но классно же.
1: Шикарно.
2: Молодцы, молодцы, да-да-да.
1: Шикарно. Нам тут пишут, господи, да мне от мужа пришлось отказаться, а вы говорите, не взлюбил он моих 4 котиков. Да нет, он просто...
2: А не нужен нам такой.
1: Он показал свое истинное лицо.
2: Вот
1: и
2: именно.
1: Не надо такого мужа, и слава богу. Как-то муж с возу, бабе с котами легче.
2: Да ну нафиг, нет. Не, ну слушай, ну если, не, человек,
1: если,
2: прям,
1: на,
2: прям
1: если человек
2: ярко
1: не любит котиков, то что ж он тогда может любить?
2: Собак.
1: Колбасу.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Введенные ограничения на поставки овощей и фруктов из Армении не повлияют на цены и инфляцию в России. Это утверждает глава Минэкономики Максим Решетников. Он уверяет, что Россия возместит основные объемы поставок за счет собственного производства. По его словам, россияне не заметят статистики всех этих цифр. Министр говорит, что это нишевые товары, и по ним Россия диверсифицирована структуру поставщиков, передают «Известия». Россия ограничит ввоз плода овощной продукции из Армении с 30 мая. Мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Страны НАТО обсудят ночной удар беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X, не приведя подробностей. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников. Сегодня ночью дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце. В одной из квартир возник пожар, из здания эвакуировали почти 70 человек. Двое пострадали. Беспилотник, попавший в жилой дом, был российским, утверждает МИД Румынии. Ведомство вызвали российского посла. Министр посвящения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и мобильными телефонами во время экзаменов. Родителям он посоветовал поддерживать детей и не усиливать их волнение. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 1 по 19 июня. Первыми выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Сын Брэда Питта и Анджелина Джоли решил отказаться от фамилии отца. Мэддок Чайван Джоли Питт подал документы на смену имени. Это не первый случай, когда он использует только фамилию матери. В титрах недавнего фильма «Анджелина Джоли Кутюр», где Мэддок сработал помощником режиссера, он указан как Мэддок Джоли. Другие дети пары также дистанцируются от фамилии отца. Шайла официально сменила имя, Захара неофициально отказалась от фамилии Питт, а Вивьен убрала ее из программки бродвейской постановки, в которой участвовала. Сборная России по футболу проиграла товарищескую встречу команде Египта со счетом 0-1. За весь матч, который прошел в Каире, россияне только один раз пробили в створ. Экс-нападающий сборной Дмитрий Булыкин рассказал НСН, что российские футболисты не были достаточно мотивированы и готовились к отпуску, а их соперники готовятся к играм на чемпионате мира.
2: Ну, во-первых, сильный соперник. Все-таки Египет едет на чемпионат мира, и у них сейчас хорошая мотивация. У наших футболистов была мотивация только хорошо сыграть, учитывая, что мы никуда не едем, уже практически отпуск. Так, ничейная игра была. Если бы она была в соревновательный период, я думаю, была бы ничья.
1: Булыкин выразил надежду, что оставшиеся два матча с Буркина-Фасо 5 июня и с Тринидад-Тобаго 9 июня Россия выиграет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, здравствуйте. Во-первых, всем дождливой пятницы. Грейтесь, пожалуйста, хорошенько. Грейтесь, ну, в смысле, тепло одевайтесь. Включите себе там какой-нибудь... Ой, слушайте... А включили ли отопление? А то несколько дней уже температура какая-то, мне кажется, меньше, чем что-то там. Мы же
2: чем
1: как
2: в
1: бы...
2: октябре?
1: Да, мы же дубеем. Мы
2: я
1: же дубеем.
2: Уже околела.
1: У нас в апреле горели батареи, которые грели вообще не в себя. И...
2: Они грели улицу.
1: Да, потому что мы все проветривали. У меня окна не закрывались. А сейчас включите, пожалуйста, отопление. У меня собаки мерзнут. Так, друзья, давайте поговорим о последней капле.
2: Последняя капля?
1: Да. Во всем. Вот что может, вот что послужило для вас последней каплей? Может быть, последней каплей вот это послужило, и вы женились. Может быть, последней каплей послужило это, и вы развелись. Ага. Да, там уволились, приняли решение там о замене работы, сказали сыну, уходи, тебе 45, дай родителям спокойно дожить свою прекрасную золотую старость. Ну и так далее. Вот, давайте о последней капле. Вот было ли в вашей жизни такое ощущение, когда все, поняли, тык-тык, все, точка невозврата, ку-ку. Так я прекрасно пояснил, боже, филолог,
2: даже не точка,
1: с тремя высшими,
2: все
1: мам дорогая. Да.
2: Все ку-ку, да. Может быть, даже вот так да, поточнее сформулируем
1: так историю. Я точно сформулировал. У меня со словами плохо сегодня. У меня сегодня еще две лекции вести, поэтому нормально.
2: Ты экономишь слова, я поняла.
1: Да.
2: Дорогие друзья, пока мой соведущий экономит слова, мне сегодня вечером только разговаривать с котятами и с мужем, который теперь тоже разговаривает только междометиями после того, как у нас стало 5 котов дома. Поэтому я постараюсь объяснить, даже не то, что объяснить, а уточнить эту тему.
1: Да они уже забыли ее.
2: Вот, давайте уточним ее следующим образом.
1: А если бы ты не начинала, они бы помнили. Ну, давайте.
2: Какое незначительное событие стало последней каплей, заставившей вас принять значительное решение?
1: Вот, это красивая формулировка. Или, может быть, значительное какое-то событие стало последней каплей? Ну, мало ли.
2: Ну, интересно,
1: ну,
2: же,
1: когда ты заходишь домой, а жена, значит, празднует.
2: Что ты ушел на работу.
1: Да, и это как бы значимое событие. Она говорит, ура. Вот, ты всех выгнал, ее тоже. Ну, то, что
2: ну,
1: это
2: у
1: же
2: меня,
1: как бы...
2: например, я полгода не могла решить съехать от бывшего мужа.
1: Ага.
2: Потому что я, честно говоря, рассчитывала, что он съедет. И когда я приехала из гастролей, жутко больная, мы уже жили в соседних комнатах, я жутко больная, без сил, без никаких рухнула в кровать, и говорю, я тебя умоляю, я говорю, принеси мне трафлю.
1: Так.
2: Он мне приносит трафлю и подает мне его со словами, я хотела тебя спросить, а когда я съеду с этой квартиры, ты тут останешься или тоже съедешь? Я говорю, ну вообще-то я мечтала съехать куда-нибудь в хорошее нормальное место, но как бы все-таки, чтобы ты сначала съехал. Но после этой фразы я поняла, что, пожалуй... А, он говорит, а можешь ты съехать?
1: Так.
2: Потому что я хочу здесь остаться.
1: Вот. Это стало последней каплей, и ты съехала.
2: Я на следующий же день сняла квартиру и съехала вечером вот того же дня.
1: И теперь, по законам ведения радиоэфира, нужно сказать еще раз тему, чтобы люди поняли. Потому что мы сейчас уже решили обсуждать тему, кто должен был съехать, ты или муж.
2: Да.
1: Итак, еще раз, пожалуйста, сформулируйте ее. Так, ну, так положено. Студентка Vox, прошу вас.
2: Да. Какое незначительное или значительное событие заставило вас принять очень значительное решение?
1: На русский прежде. Что, в общем, послужило последней каплей, и вы все же на это решились?
0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, друзья, что послужило для вас последней каплей, после чего вы приняли какое-то, решение, важное решение. А так любое совершенно. От хорошего до, к сожалению, бывает и грустное. А вот смотрите. Привет, наши последней капли было от жены. Ты же мой личный водитель. Завтра едем покупать ей старенький маленький Hyundai Getz, пишет нам Андрей. Красавчик. Все.
2: Будет умница. Сама себе своим водителем
1: личным. Теперь смотри, через некоторое время, когда она научится нормально водить...
2: Мстя будет страшна.
1: Пусть тебя забирает иногда.
2: Да. Пишет нам: добрый день. Сегодня я не по теме, но очень смешно, очень прикольно. Сегодня я выиграла небольшую сумму денег, так как поспорила с коллегами, что будет поучительная история от Алисы и рассказ про мужа. Дорогие коллеги, выигравшие девушки, накиньте еще с коэффициентом 1.5, потому что сегодня в кои-то веки была история еще и про прошлого мужа. Вот.
1: Да. Добрый день. Последней каплей на работе стало обвинение в краже 6 мешков с землей. Ладно бы я действительно их унесла. А то обвинили без доказательств. Вот, уволилась сегодня последний день отработки. Ура, я свободна.
2: Я же представила себе девушку, которая несет на себя
1: под
2: покровом ночи 6 мешков земли.
1: Легкой походкой от бедра.
2: Тара-тарам.
1: С дамской сумочкой,
2: тарам,
1: да, наперевес. Слушайте, это, конечно, мерзотно, если честно. Да.
2: Да. Привет, душнилки. Моя жена бросила курить в октябре прошлого года. И с тех пор периодически подбивала меня тоже бросить курить. Я не сдавался. Да и стаж курения 35 лет. И вот 19 января я, как обычно, закурил за рулем. И она в очередной раз ненавязчиво. Вот так, может, уже бросишь? Я посмотрел на нее, на сигарету, сделал затяжку и выкинул сигарету. С тех пор не курю. И что странно, не хочется абсолютно, пишет нам Алексей.
1: Леш, круто, ты большой молодец. И честно говоря, вот то, что в данном случае жена капала, это нормально капало.
2: Ненавязчиво.
1: Да, ненавязчиво. Да, вот это вот прям умнички,
2: опять же,
1: оба умницы.
2: Опять же, ненавязчиво же свое у каждого. У кого-то курение, раз в полгода.
1: Да, курение вредит вашему здоровью, любому, каждому. И даже пассивное курение, это фигня полная, надо от него избавляться. Фу, вообще, надо. Я очень надеюсь, получится у меня. Доброго дня. У меня последней каплей до окончания отношений послужили слова мужа, что я не заслуживаю второго ребенка и истеричка. Сейчас это уже не больно вспоминать, я ему даже благодарна за прозрение. Вот и аллилуйя. Вот и правильно, вот умница.
2: Привет, душнилки. Для меня последней каплей было, когда я экстренно попала в больницу на операцию и после попросила мужа привезти куртку теплую к выписке, воды и средства личной гигиены. Принес одну ветровку, только ветровку, когда на улице значительно похолодало. Причем передал, через охрану передал. И сказал, мне некогда бегать по магазинам. Тут и была последняя капля, пишет нам Аленка из Твери.
1: Мне жаль, конечно.
2: Ну,
1: в
2: такое,
1: ноябре,
2: да,
1: 2008... Да всегда, когда люди расстаются, все же женятся ж не с там надеждами. Вот, будет плохо, что-нибудь решим. Нифига подобного. Все же хотят жить счастливо, а когда все потом вот это оказывается, жаль. Всегда жаль. В ноябре 2008 года у меня была последняя капля, после которой я решил больше не пить алкоголь и не пью. До сих пор помню эту последнюю каплю пива. Да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, так что тоже, да, не злоупотребляем. Друзья, что послужило последней каплей для вашего судьбоносного решения. Неважно какого, в любую сторону. Ну вот вы поняли, что все, вот она, точка невозврата.
2: И возврата не будет. Логично?
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня выясним, как конфликт в творческой резиденции стал отправной точкой в создании новой песни. И узнаем, кто из музыкантов выпустил свой белый альбом. Два уже хорошо знакомых вам инди-артиста, певица О, Марго и группа «Рубеж веков» выпустили совместный релиз. Атмосферная коллаборация получила название «По тротуарам». Музыканты работали над песней в творческой резиденции в Переделкино. Как в работе помогла внезапная ссора, узнали у артистов.
4: Организаторы определили нас в пару, мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы и первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт, но куда же без него, я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
5: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.
6: Девушка,

0: Песня по тротуарам уже в сети. Группа «Тима ищет свет» выпустила новый полноформатный релиз, получивший название «Белый альбом». Связаны ли новые песни с одноименной пластинкой «The Beatles», мы не знаем. Зато Тимофей Якимов рассказал нам много интересного о долгом процессе работы над альбомом.
1: Я собирал этот альбом 3 года, долго не хотел вообще выпускать ни одну из этих песен. Может быть, через вот это название «Белый альбом» прошло песен 30-40, и в конечном итоге, может, даже 50, и в конечном итоге я оставил вот эти 11. И большую часть песен этих я записал буквально за 3-4 месяца до завершения альбома, то есть основной материал был в конце написан. Основной объем материала, даже так лучше сказать. Не знаю, почему так произошло, просто после того, как я записал вот эти песни, это «Я выбираю», песня «Мертвец», это «Слезы». Ну, в общем, много таких серьезных песен из этого релиза. И после этого вся концепция альбома для меня стала супер понятной, сложилась. И только после этого я сразу решил, что его можно выпускать. И вся команда просто сидела и ждала, когда это произойдет.

0: Белый альбом команды «Тима ищет свет» уже вышел на всех цифровых площадках. А трек «Восход» из этого релиза сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы вас спросили, друзья, что послужило последней каплей для какого-то решения в вашей жизни. Ну, то есть вы как бы достигли точки невозврата. Это не значит дна. Это значит, это может быть что-то хорошее.
2: Это значит, последняя соломинка сломала спину верблюда, чтобы это не означало в вашем конкретном случае.
1: Ну, не надо ломать спину верблюда, пусть живет. Давайте, как бы, ну, ты ж можешь, знаешь, вот чаша была пустая, вот она капнула. Последняя капля, даже, может быть, она первая, а последняя, может быть, и первая. Короче, все, поехали. Что вы ерунду несу?
2: Поэт.
1: Что вы меня заставляете
2: это
1: душнить?
2: Это ваша поэзия.
1: Я легкий вообще,
2: люди
1: как бабочка.
2: Да.
1: Как стрекозл.
2: Стрекозл. Всем привет. Был 2021 год. Последней каплей для смены работы являлась оплата моего недельного отпуска в размере 10 тысяч рублей. Хотя любила свою работу всем сердцем.
1: Были вместе с молодым человеком 6 лет. Мне надоели его загулы. Извинения в виде букетов тоже. Сам признавался, извинялся, дарил. На 8 марта утром подарил огромный букет. Что-то тут не то, подумала я. Вечером подслушала под дверью, он был с моей подругой. Точка невозврата. Выкинула из жизни обоих. Не жалею. Ничего у них не получилось в итоге. Я счастлива с котом. С котом.
2: Да, я поняла. Доброго дня. Я когда-то много курил, несколько раз пытался бросить, но не получалось. Привычка была сильнее. И вот 12 лет назад, к сожалению, уже бывшая жена говорит мне, что она беременна. Я практически сразу отказался от сигарет. Беременность и будущее рождение дочки стало последней каплей.
1: Вот, видите, это хорошие последние капли, прям важный такой. Дима, Алиса, привет. Последней каплей было, когда месяц меня откачивали в больнице после очередного запоя. Не пью уже 8 лет. Умница, красавчик просто, молодец.
2: А вот Саня из Ростова папы пишет, ну, Дима, Алиса, привет. Ну, так это обычное дело, когда жена намекает на то, чтобы муж бросил курить. У меня, как у того героя, жена так и сказала, хочешь супружеского долга от меня, бросай курить. Я так и сделал. Подписал сигарету, последняя сигарета, выкурил ее, бычок похоронил, и все. Не курю уже 20 лет. Достойно, молодец.
1: Добрый день. Честно пыталась бороться с запоями в течение 5 лет. Ну, как я понимаю, мужа. Но все-таки 30 лет семейной жизни. И тут он словил белку в туалете, беседовал со стеной. Она и стала последней каплей. Развелась, не пожалела ни разу. Вот.
2: Немножко не про себя. Пишет нам Барселона. Очень много строителей нелегалов. Полиция закрывает глаза. И вдруг облава. Один работяга решил захватить мешок цемента на родину. А летела на самолете. Услышав цифру за перевес, он решил, что проще выкинуть. И спустил этот мешок в унитаз аэропорта.
1: Ну, надеюсь, он успел лететь раньше. Я вижу, да, фейспалм стоит у него. Да. Дима, Алиса, привет. Ну, как обычное дело, когда жена... А, это ты же только что читала, да. Надо что-то тут обновляться.
2: А я обновляла.
1: Вы всегда все можете, Алиса, вы всегда все.
2: А я молодец.
1: Раньше каждый день пил пиво и не следил за своим здоровьем. А потом давление с 240 на 140. И в 39 лет инсульт. Это и была последняя капля, пишет нам Захар из Одинцова.
2: Периодически пишут нам. Привет, душнилки. Последней каплей было объяснительное, когда я работаю на удаленке и ушла...
1: В туалет ушла. Там так и написано, да.
2: Я стесняюсь. Не подошла к телефону и написала заявление. Я просто ушла. И вот уже много лет кайфую, а они сидят и тошнятся в своем офисе. А я кайфую, пишет нам Анна.
1: У себя в туалете, понятно. Хочу, беру трубку, хочу, не беру. Хочу,
2: просто
1: пишу.
2: Два раза написано.
1: Хочу, пишу, хочу, не пишу. Классно, умничка,
2: знаешь,
1: Аня.
2: Правда? Кайфует.
1: Да?
0: Наше радио.

0: строится. Для удобства жителей там обновляют и строят новые социальные и транспортные объекты, благоустраивают парки. В частности, провели комплексную реконструкцию первого филиала 45-й поликлиники. Начали обновление школы номер 1315 на Авангардной улице. Обустраиваются удобные подходы и подъезды к станциям МЦД. Благоустраиваются территории около Головинских прудов. Учащиеся из столичных учреждений образования успешно выступили на Московской олимпиаде школьников. Как сообщил Сергей Собянин, в ней приняли участие больше 200 тысяч учеников с 5 по 11 класса из 88 регионов. В финал вышли около 90 тысяч человек, 64 тысячи из них москвичи. Представители столицы завоевали свыше 4 тысяч дипломов, 860 стали победителями и более 3 тысяч призерами. Награды получили ученики из 401 школы города. Московская олимпиада школьников охватила 26 направлений, от математики и литературы до генетики и информационной безопасности. Был также включен новый профиль – биоэкономика. Почти 900 жителей столицы вышли в финал 12-го московского чемпионата «Обилимпикс», сообщил Департамент труда и соцзащиты населения. «Обилимпикс» — это уникальная экосистема поддержки москвичей с инвалидностью. Благодаря чемпионату ежегодно тысячи горожан с особенностями здоровья приобретают реальные возможности для профессионального развития. Участники осваивают актуальные навыки, оттачивают их до уровня высококлассных мастеров и могут трудоустроиться в лучшие компании столицы. Соревнования по профессиональному мастерству проходили в мае на 20 площадках города. Финал чемпионата состоится осенью. Более 500 мероприятий пройдут на культурных площадках Москвы к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня. Подготовлены программы с мастер-классами, концертами, театральными постановками и кинопоказами. Они объединят свыше 300 площадок, парков, музеев, культурных центров, библиотек и других, начиная с 30 мая. Сильный град прошел на севере Москвы в районе Ленинградского проспекта. Жителям и гостям столичного региона рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодной ситуации. До утра субботы в Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Ночные утренние часы в отдельных районах ожидаются от 0 до минус 2 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Так, добрый друзья, день, добрый дорогие, день, здравствуйте. Да,
3: дорогие
2: да.
3: друзья.
2: Так, что, Лиза Михайловна, у нас сегодня последний день, мы без как Ольги Ершовой. Ну, в смысле, последний...
3: Последний час.
2: Вообще-то, последний день мы с тобой работаем этой весной. Да будет вам известно. А ты не знала. А все, понимаешь, месяц май закончился. 31 число уже воскресенье.
3: А вот так вот посмотришь за окно, не май месяц, прям скажем.
2: Вообще не май месяц, я бы сказал.
3: Прям скажем, я вот сегодня в зимнем свитерочке.
2: Отлично.
3: А где-то плюс 28 мне сегодня утром скидывали, я забыла, где.
2: Да,
3: а
2: я могу тебе по секрету сказать, где-то, может быть, и 35, там в районе экватора,
3: может,
2: еще где-то.
3: Надо?
2: А где-то могут быть белые ночи.
3: А давай спросим у нашего отдела по развитию, значит, сети наше радио. А не пора ли нам открыть филиал где-нибудь, где круглый год лето?
2: Алиса? Вот ты сейчас так нам просишься, и нас туда как делегируют,
3: вот.
2: А мне нравится, я тут только укоренился в столице, я только ипотеку
3: подожди,
2: выплатил,
3: ты можешь
2: я не
3: ехать.
2: Хочу делегироваться. А, то есть ты уедешь сама?
3: Представляешь, два в одном, и плохая погода у тебя остается.
2: Пожалуйста, региональный директор, пожалуйста, поясните, куда мы можем послать нашу звезду, ну тут там, где теплее. Где вечный день, где всегда солнце. Вы поняли? Спасибо большое, ждем ваших сообщений.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я проснулся днем.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Михайловна, давайте поздравим Францию с тем, что она наконец-то отменила рабство. Да, ты была не в курсе. Во Франции отменили указы Черного кодекса, регулирующие рабство во всех французских колониях. А Черный кодекс был введен в 1685 году во время правления Людовика XIV. Он состоял из 60 статей, регулирующих различные стороны жизни раба. Кодекс объявлял рабов движимым имуществом, позволял покупать и продавать людей, а также калечить в случае попытки побега.
2: Закон
1: формально оставался в силе, хотя почти 180 лет назад, в 1848 году, рабство во Франции было официально отменено. Нижняя палата парламента единогласно проголосовала за отмену этого кодекса. Вот прям сейчас, прям чуть ли не вчера-позавчера. Министр по делам заморских территорий Наима Мучу подчеркнула, что документ давно утратил юридическую силу, однако его след и его груз он по-прежнему ощущает. Она призвала удалить этот позорный текст из правовой системы Франции. До отмены рабства, такая маленькая историческая справка, сейчас я ее прочитаю, чтобы ты не начала. Потому что Михайловна знает все, у нее можно спросить все, что угодно. Она знает.
2: Я сейчас хвалю тебя.
1: Вот, в 19 веке занимала третье место по масштабам трансатлантической работорговли после Великобритании и Португалии. Точка. Короче, давайте поздравим Францию. У них нет рабства. Вовремя главное.
0: Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я не включаю сейчас, Алиса Михайловна, пока микрофон. Знаете, действенный способ поднять себе настроение. Это испортить его другому. Так, Алиса Михайловна, пожалуйста. Я сейчас тебе поднял настроение.
2: Он сейчас такое сказал, что я ему процитировала великий фильм «Галочка, ты сейчас умрешь».
1: А пофигу.
2: Только слово «галочка» я заменил.
1: Зато я почувствовал себя смелым и честным. И я шучу, нечестным. Нет, я утрировал.
2: Галочка?
1: Галочка пошла. Все, всем пока. Так, короче, ладно, друзья.
2: Насчет «ты сейчас умрешь».
1: Да, во Франции вот буквально днями, вот на медне отменили рабство. Наконец-то, да. Как выяснилось, закон действовал.
2: Давно пора было.
1: Да, ну, конечно, уже 180 лет как.
2: А вот в Великобритании нельзя умирать в здании парламента.
1: Ну, потому что некогда. Потому что ПР, СР, им некогда вот это вот всякую тратить время. Они заботятся о себе, о своих колониях, вот о том, как, чего, кому, к чему, где-то там, под кем
2: а
1: и прочее.
2: А вот нам еще Сидуля подкинул такой факт, что пить там можно только лорду, министру финансов. В здании парламента пить можно только. Да.
1: Ладно.
2: Вот, ну, между прочим, по английским законам, вот это здание парламента официально принадлежит британской короне и носит статус королевского дворца. Поэтому каждый, умерший здесь, должен быть похоронен за счет государства. А государство, в свою очередь, хочет сэкономить. Иначе
1: конечно,
2: лорд, отвечающий за финансы,
1: жмуриках.
2: Сопьется.
1: Конечно, потому что каждого поминать, это же можно с ума сойти. Так, хорошо.
2: Да, в Таиланде нельзя наступать на местные деньги баты. На банкнотах изображен портрет короля Таиланда, который является священной фигурой для тайцев. И наступить на деньги означает оскорбить монарха, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до тюремного заключения. Между прочим,
1: точно так же на них нельзя рисовать и их нельзя рвать. Потому что это считается оскорблением святейшей персоны, да.
2: У нас есть один наш соотечественник, который отмотал лет 5, наверное, в тюрьме в Эмиратах. За то, что он засовывал себе деньги, местную валюту, между пальцами ног и снимал это на видео. Типа, он очень богатый, вот смотрите.
1: Я по вашим деньгам хожу.
2: Артем по кличке Штора,
1: Неважно,
2: а вот фамилию
1: пофигу,
2: его
1: слушай,
2: я забыла,
1: да пофигу,
2: к сожалению.
1: Слушай, чего мы каких-то дураков поминаем? Ну, зачем это надо? Ну, окей.
2: Не, он правда очень смешной.
1: У него все шутки такие или были шутки на самом деле?
2: Ну, у него что-то шутки из разряда «упал, вставай, встал, упай».
1: А, то есть это постерония, да, такая уже?
2: Это не
1: очень...
2: постерония, он в это верит на полном серьезе, но наблюдать за этим очень смешно.
1: Ну, ладно.
2: Продолжаем обсуждать странные законы, которые мы с Митей нарыли. Например, в Канаде, в городе Ошава, я не знаю, с 2008 года категорически запрещено лазать по деревьям.
1: Почему? А как же детство, я не понимаю.
2: Причиной такого требования местной власти называют заботу о безопасности граждан, которые могут получить травму при падении. Митя, скажи честно, ты когда последний раз лез на дерево?
1: В прошлые выходные.
2: Зачем?
1: Ну, мне надо было спилить ветку. Она немножко лезла в трубу в бане. Мне нужно было спилить ветку дуба у себя на этом самом участке. Я залез. И я могу сказать, братцы-кролики, слушайте, какая же беда. Когда ты в детстве мотаешься, тебе пофигу, ты на самой тоненькой веточке висишь. Сейчас, ладно, я стал весить больше, ну, килограммов на 10-15, может быть, максимум. Вот. И дуб у меня, чтобы вы понимали, ну, вот так, нужно три, чтобы вокс, и его вот руки расставив, могли обхватить. И мне стало стрёмно.
2: Три что-то... вокса?
1: Три вокса, да.
2: Или
1: и
2: три
1: что-то...
2: руки?
1: Ну, шесть.
2: У шамана три.
1: Шесть. Будьте здоровы.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так,
2: ну
1: друзья,
2: что, друзья, да, все хорошо, когда-нибудь подходит.
1: Да,
2: к концу.
1: Я хотел, да, сейчас я хотел сказать, я вот реально только сегодня выяснил, что в это воскресенье заканчивается весна. Весна 2026 года. Мы с вами встретимся уже 1 июня, в первый день лета, в первый день защиты нас всех.
2: Потому что все мы чьи-то дети.
1: Да. И хорошие, Митя. Плохие, любые. И даже Митя, да, даже Митя. Митя тоже чей-то ребенок, скорее всего.
2: Да, Наталья
1: мама
2: Яковлевна.
1: Слышала?
2: Да?
1: А, спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста. Друзья, все хорошо.
1: Нет, сейчас мама новая. Ребенок, его зовут Шпулька, да. Да. Да,
2: что ж,
1: прошу, давайте.
2: Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы передаем нагретые нашими телами стулья нашим вечерним коллегам. Лучшее шоу 10 баллов. Пока.
1: Счастливо.
0: Наше радио. Музыка.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Румыния закроет Генеральное консульство России в городе Констанца после ночного происшествия с беспилотником. Генконсул объявлен персоной нон-грата, сообщил президент страны Никуш Ордан. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента Румынии, вся ответственность за произошедшее лежит на России. Дрон врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, минув

0: пространств. Власти также предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и связи. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация. Для аэропорта Волгограда отменили запреты. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на пятницу в результате падения беспилотника произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. Погибли 2 человека. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал деловым человеком вице-премьера Армении Мгера Григоряна, который также принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза в Астане. Так Ушаков оценил настрой армянского вице-премьера на заседании. По итогам саммита ЕС лидеры стран Союза приняли заявление по вопросу дальнейшего участия Армении в сообществе. Владимир Путин до этого говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться между Евросоюзом и ЕАЭС. В таком случае возможен мягкий и интеллигентный развод. Лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин умер в возрасте 46 лет после перенесенной операции. О смерти музыканта сообщили его коллеги. Лагутин был экстренно госпитализирован в отделении реанимации с разрывом аневризмы головного мозга. Прощание с артистом пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге. Рок-группа «Мировая весна» основана в 2002 году в северной столице. Новый альбом 83-летнего Пола Маккартни под названием «The Boys of Dungeon Lane». Ребята с Dungeon Lane поступил сегодня в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах. 18-й сольный альбом одного из основателей рок-группы «Битлз» назван в честь улицы в родном для музыканта Ливерпуле. Диск подготовлен при участии американского продюсера Эндрю Уотта, который известен сотрудничеством с «Роллинг Стоунс» и Элтоном Джоном. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к 10-летию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Наказ.
1: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых, проверенных друзей и в последнюю пятницу уходящей весны 2026
2: года. Может, она с этой погодой нас покинет и станет как-то
1: не дождетесь,
2: лучше.
1: Не дождетесь.
2: А то как-то уже
1: погода
2: надоело
1: как-то...
2: это.
1: Ладно, не будем о погоде. Давайте поблагодарим.
2: Что? Как? Мы каждый день с тобой небольшой прогноз погоды, но даем.
1: Ну, прогноз погоды так себе.
2: Да.
1: Вот, поэтому благодарим Митю и Алису, желаем им прекрасных выходных и традиционно начинаем нашу вечернюю спевку.
2: Угу.
1: Мы же спелись уже с вами на одной. И чтобы вот проверить, что мы с вами на одной волне, мы с напарником даем какую-то строчку из какого-то песни, которая, скорее всего, вами слушалась. Но последний раз, может быть, слушалась лет эдак цать назад.
2: Угу.
1: Вот. И узнаем, как бы проверяем, знаете ли вы, кто пел эту песню. Может быть, знаете продолжение, припев этой песни. В общем, нам интересно, помните ли вы эти песни. Итак, ловите сегодняшнюю строчку.
2: Давай.
1: А сегодня я воздушных шариков купил. Полечу на них над расчудесной страной. Итак, ребята, вот такая вот сегодня строчка. А сегодня я воздушных шариков купил. Полечу на них над расчудесной страной. Кто пел, о чем песня? Ждем ваши, если догадались.
2: Я думаю, наши догадались.
1: Воспоминания через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И сегодня по укороченной программе на 3 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.

Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, сегодня задание оказалось легким, простым.
2: Да понятно, конечно. Но ошибки все равно есть.
1: Есть ошибки. Кто-то говорит, что это Высоцкий.
2: Нет, конечно.
1: Кто-то, что это Митяев, «Лето — это маленькая жизнь».
2: Да, и это не песня «Все идет по плану», это песня про дурачка.
1: Хотя, да, ну...
2: Как она называется? Дурачок.
1: Версия верная, только
2: да,
1: это проект Егор и, как бы это понимаешь, и одеревеневшие. Вот так вот, да. Альбом назывался «Прыг-скок». Песня про дурачка, да. Хороший, кстати, текст. Вот прям
2: отличный текст там, да.
1: Один из тех ярких примеров, когда каждое слово, каждая буква на своем месте очень-очень-очень задушевная песня. Ладно, ребят, спасибо большое. Мы с вами на одной волне. И давайте на этой же волне перекатимся к следующей теме. Дело в том, что буквально через несколько часов начнутся выходные.
2: Нет, ты знаешь, у меня есть подозрение, когда я ехал на работу, что они у некоторых начались уже давно.
1: Ну что такое, прибухнувшие?
2: Ну, во-первых, сегодня я видел человека, который не мог идти. Он даже не мог ползти.
1: Но он хотел плыть.
2: Он хотел добавки.
1: Он хотел в морские дела. Чего ты вмешиваешься? Ты сухопутная крыса. Не лезь в морские дела.
2: Вот, это было очень забавно. Я понимал, что человек как-то... Ну, да. Вот, а еще страшные пробки. Просто страшные какие-то пробки.
1: Ну, люди поют на дачу.
2: Уже едут.
1: Люди
2: огурцы
1: едут.
2: В эти выходные будут сажать.
1: Огурцы, помидоры, там, не знаю, бахчевые, тепличные, что там.
2: А вообще, у нас, ты видел, что у нас рядом с нашим радио появился такой небольшой огородик в сторону метро, когда идешь. Там кусты со смородиной появились. Нет, и уже посадили картоху.
1: О, как.
2: Картоху посадили.
1: Кто-то из жителей. Ладно, ребят, интересуемся, какие у вас планы на предстоящие выходные. Куда двинете свои стопы? Куда отправитесь возделывать землю-матушку? Где будете предаваться деградации, ленности и праздности, если будете предаваться? Отправитесь
2: все будут,
1: на
2: кажется.
1: Рыбалку, на какие-нибудь оздоровительные мероприятия? Оздоровительные, как в кавычках, так и не очень.
2: Любые. Интересуемся вашими планами, что намечено на эти выходные. Где-то в стороне погоды ничего, но у нас она, к сожалению, в центральной полосе так себе. Но
1: я поэтому поеду к друге Лехе. К другу Лехе.
2: Я уже слышал об этом.
1: Поеду в город Боровск. Будем сидеть, что-нибудь жарить, какого-нибудь барана съедим.
2: Целого?
1: Ну уж, как я не знаю, просто Леха, у него всегда так хлебосольно дома. Я у них очень с супругой люблю бывать. Поэтому что-нибудь съедим, что-нибудь
2: отлично.
1: Приготовим, пожарим на мангале. В общем, как-то так. Посидим, если позволит погода, прогуляемся до реки Пахры. Посмотрим, как там на реке Пахре. Вот, но... Вот такие планы.
2: Давайте,
1: ребят,
2: давайте.
1: Что?
2: Ты с Пахрой-то аккуратнее.
1: Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, какие у вас планы на предстоящие выходные.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Поинтересовались вашими планами на выходные. Вот о чем пишете.
2: Добрый день. Я в субботу буду проводим день открытых дверей для детей работников на заводе «Салют». Будем встречать на входе маленьких гостей и всячески развлекать их.
1: Ух ты, прикольно. На завод ребенком. Представляешь, а там всякие станки. Может, дадут что-нибудь потрогать.
2: Ну, чего-нибудь дадут, конечно, потрогать, но не все.
1: В субботу собираюсь на Рок-1000, а потом апгрейд компьютера. На дачу ехать неохота, холодно.
2: Холодно, согласен.
1: Ну, так есть же специальные согревающие растворы.
2: Ну и печка, наверное, какая-то. Добрый вечер, мои обожаемые короли вечернего радиоэфира. Очень хотелось бы погулять, несмотря на погоду, но надо доделать ремонт в комнате.
1: Ой-ой.
2: Да ремонт же лучше зимой делать, мне кажется.
1: День длинный. Уже едем в деревню. Земля зовет. А если будет дождь, то мангал нам в помощь. Но еще буду работать по удаленке.
2: На дачу косить газон уже в третий раз. Опять по колено. А у нас в Алматы очень тепло. Сегодня прям плюс 26. Ну и, конечно, слушать свое и дочери любимое наше радио. Всем привет. Сергей пишет нам из Алматы.
1: И вам привет. Роман из Саратова пишет, говорит следующее. А я вроде бы не глуп, но я еду в Перелюб на рыбалочку.
2: Перелюб.
1: Ну.
2: Это рифма. Почти.
1: Глуп, Перелюб. Ну хорошо, ладно, пусть будет рифма.
0: Главное. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы продолжаем изучать ваши планы на предстоящие выходные.
2: А мне на работу завтра. Вставать в 6:30. Репетитор по английскому. Боженьки, ну куда? Я уже хочу каникул, а не все заниматься. Зато сегодня выходной. Слушаю вас, пью чай с фруктами, кайфую, пишет Кристина.
1: Тушите свет, они ползут на свет. Учение свет. Привет нашим. Я планирую выходные выход в лес на поиск бойцов РКК, если погода позволит. Калюха из Зеленограда. Калюха, но аккуратней.
2: Привет всем нашим из Южной Африки. Прямиком с работы рванули из Кейптауна в местное захолустье. Последняя пятница осени радует солнцем, а дальше туманная промозглая зима. Да ладно, какая там зима? Какая там зима? Я зимой там на мотоцикле ездил.
1: Какая-то была песня в Кейптаунском порту, там что-то какая-то такая дворовая, блатная. И,
2: да, была.
1: Не помню уж там что-то.
2: Я помню, мы с Доброй Надеждой, с которого мы пытались увидеть Антарктиду, а потом я посмотрел расстояние до Антарктиды.
1: Еще, три локтя по карте. Всем абсолютно. Привет. Наросло травы. Буду косить.
2: Наросло. Завтра с супругой хотим покоптить свиные уши, куриные крылья и голени, пожарить шашлык. Сегодня отметить мой праздник, день военного автомобилиста, так как сегодня работаю до часа ночи. А еще в 5 вечера надо съесть забрать цыплят бройлеров.
1: Ух ты, ну поздравляем вас, во-первых, с праздником, да. Дня военного автомобилиста, ну и приятного вам аппетита с бройлерами. Так, в субботу подготовка печени, а в воскресенье отмечать день рождения ночных волков. Угу. Вот, хай из отделения Домодедово «Ночные волки». Хорошо вам отметить.
2: Хорошо отметить, да.
1: Погода тем более такая, что как бы не катнешь никуда, поэтому
2: зато отмечать можно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем интересоваться вашими планами на предстоящие выходные.
2: Друзья, хотим напомнить, что вы можете нам не присылать фотографии. Мы все равно не можем их посмотреть. Все равно,
1: да. Мы бы с радостью.
2: Мы бы с удовольствием, да. Но,
1: увы.
2: Да, система не позволяет. Всем привет. Сегодня едем в Казань за моим первым мотоциклом. Завтра буду учиться ездить.
1: Ух ты, а что за коня взяли
2: интересно,
1: в Казани-то?
2: Любопытно. Расскажите, интересно.
1: Завтра еду помогать грузить стройматериалы, которые поедут на фронт русской общины. Ну, спасибо вам за ваше благое дело.
2: Увольняюсь. Сегодня последний день. Лечу в родной Омск. Финал Лиги чемпионов придется смотреть в Шереметьево. Вот такой сюрприз.
1: Доброго дня, короли. На этих выходных план только... Я отправляюсь в волшебную страну Диванию.
2: Диванию, это время прекрасно.
1: И меня, да, Диван, да, в свою страну Диванию.
2: Три недели, как стал мотоциклистом, а меня уже взяли в банду. Еду под Тверь на викинг веселый. Скакуны, конь и як со мной. Пишет нам Ялик.
1: Ну вы аккуратнее там. Это.
2: Да, новый мотоциклист.
1: Я так понимаю, у вас первый будет дальняк, поэтому аккуратнее там, ну... Не торопитесь никуда.
2: Страна Диване, страна без забот. Вот что мне пришло в голову.
1: Добрый вечер, короли. Запланирована прогулка в Сиреневом саду. Потом грузинский ресторанчик. Потом на дачу, куда ж без нее. Покосы газона ждут. Газон засиян.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши планы на предстоящие выходные?
2: Привет, вечерники. Я с понедельника в отпуске, а потом в декрете. Посплю.
1: Как вас сразу так это из корабля на бал. Ну, хорошо, вам отдекретиться желаем. Напишите потом, чего как. Ну, нам надо знать.
2: Несмотря на погоду, буду перегонять мототехнику из Москвы на дачу. А что так?
1: Ну, вот как-то так. А может быть, какая-то дачная техника? Ну, там...
2: Может быть, красавчик. Мопед.
1: Доброго дня, короли. В эти выходные план только один. Дожить до понедельника. В понедельник в отпуск в Карелию на дачу. Рыбалочка, банька, шашлычки. Звук. Неделя наслаждением. Одним словом, Сергей из Москвы. Серега, завидую.
2: Угу. Добрый вечер, наши. Выходные начались сегодня с пробежки. Завтра банька, дача с любимой женщиной. Дети с бабушкой Таней. Завтра днем сгоняю на зеленый марафон, потом, не останавливаясь, бахну десяточку километров сверху и обратно на дачу вечером что-то и не только пожарю. Ну, в общем, ничего делать не буду, только отдыхать.
1: Марафон собираю.
2: А что, зеленый марафон? Я не знаю, это сколько интересно
1: зеленый марафон? Ну, я не знаю, марафон 42. Еще десятку сверху, 52.
2: Не, он, может, зеленый меньше.
1: 4,5?
2: Ну, зеленый, он же зеленый.
1: План такой: в субботу сдача ГТО, а в воскресенье полумарафон в Переславле-Залесском. Люди, я вот начал бегать. Я вам задаю вопрос один. Как вы бежите десятку ту же самую? Я трешку пробегаю, и у меня уже нет желания жить. Я, может, что-то не так делаю?
2: Короче, дистанции, взрослый забег 4,2 километра.
1: А, ну 4,2.
2: Но есть еще один взрослый забег на 21,1. Ну, вот такого, чтобы 42 нету.
1: Ну, представляешь, пробежать сколько-то, и потом десятку еще сверху.
2: Ну, если ты 4,2 пробежишь...
1: Гвозди бы сделайте.
2: Ну, согласен.
1: Добрый день, вечерники. Надеюсь, что в эти выходные доделаю ремонт на кухне, а то с апреля уже этот ремонт. Устал от ремонта и работы. Как говорится, ни выходных, ни проходных. Отдыхать хочу. Всем привет из города Орла, Дмитрий. Дим, бросайте вы этот ремонт. Ну, в самом деле, доделайте потом.
2: А я на Ямале в эти выходные. Вчера зима закончилась, это отрицательная температура. А завтра лето начинается. Плюс 24, вот так. Буду пить французский, есть гречку по-купечески. Сейчас ее готовлю в кабине грузовика. Вот так вот. Буду слушать, как улетят стаи гусей на север и грустить по любимой жене Олесе с четырем самим приветиком.
1: Ну, хорошо вам попировать гречкой и вот тем, что у вас там припасено. Ребят, спасибо большое.
2: На Ямале-то, да.
1: На Ямале, в кабине грузовика.
2: Да.
1: Спасибо большое за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
6: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Сделано в России.
11: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Новый концертный зал, который станет одним из самых больших в столице, построят на Гатинском затоне. Работу должны завершить в 2028 году, сообщил Сергей Собянин. Зал на берегу Москвы-реки будет расположен рядом с парком развлечений «Остров мечты». Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент. Зал вместит около 8500 человек. Архитекторы задумали вход с двух уровней. Главный – с улицы и со второго этажа по пешеходной галерее, которая соединит здание с островом мечты. Как пояснил мэр, это позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей. Зрительный зал можно будет трансформировать под разные программы. Команда управления кадровых сервисов правительства Москвы стала обладателем премии HR-бренд за современный подход к поиску специалистов для столичных организаций. Это один из ключевых отраслевых конкурсов в сфере управления персоналом в России. Инициативы правительства Москвы уже трижды становились его лауреатами. В этом

0: 10%. Асфальт заменяют в дневное время с частичным перекрытием и соблюдением правил безопасности дорожного движения. Департамент транспорта сообщил об отмене и переносе на другой срок ограничений на вход на станции парк культуры кольцевой линии московского метрополитена в связи с ремонтом эскалаторов. Она пока будет работать в штатном режиме. Ранее ведомство сообщило о планах по закрытию входа и перехода кольцевой станции парк культуры с 1 июня по будним дням в часы пик. Предполагалось, что с 7 до 11 часов и с 16 до 20 она будет работать только на выход пассажиров. Постепенное повышение температуры начнется в столичном регионе в выходные. К летним значениям она вернется со 2 июня. Столбики термометров будут достигать отметки плюс 25-27 градусов, прогнозирует гидрометцентр. В субботу температура будет еще на 6 градусов ниже нормы, а в воскресенье на 4. Завтра ожидается кратковременный дождь плюс 13-15 градусов. В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура повысится еще до 15-17. В первый день календарного лета, 1 июня, местами кратковременный дождь и от 17 до 19 тепла. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Знаем. Вы уже усаживаетесь поближе к радиоприемникам.
2: Наливаете себе чаек, если...
1: Кофеек.
2: Что-то другое,
1: что вас подвигнет к пристальному прослушиванию Пиктории.
2: Да.
1: Очередной выпуск, который состоится сегодня, поскольку пятница, а игры успеть за 60 секунд потратить.

0: Традиции не будет.
1: Не-не-не-не, мы по пятницам не разыгрываем титул умника дня.
2: Если хотите вопросики, то в социальной сети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс, там все есть, и выходные будут. А сегодня у нас Пиктория. Традиционно мы рассказываем какие-то избранные главы о жизни какой-то прекрасно известной персоны, имя которой Word не подчеркивает.
1: Абсолютно ваша задача... точно, сегодня не подчеркивает.
2: Вообще не подчеркивает.
1: Бывает, что иногда мы каких-то берем персонажей, что
2: не бывает.
1: Когда мы ошибаемся, мы имени.
2: Не бывает.
1: Word его подчеркивает, но так нет.
2: Вот, поэтому, ребята, мы вам рассказываем какие-то избранные главы из биографии человека. Вы присылаете свои версии либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджере. У нас сегодня приза нет никакого?
1: Нет. Да? Сейчас, подожди.
2: Сейчас посмотрим. Может быть, у нас экскурсия есть.
1: Одну секундочку. Может быть.
2: Нет, сообщения нет. Этого самого. Нет экскурсии. Поэтому, ребят, сегодня все будут молодцы. Все будут молодцы, кто догадается, о ком идет речь. Итак, буквально через пару минут Андрей Германович возьмет на себя художественно-литературную часть. Я ему буду подыгрывать на рояле. В общем, усаживайтесь поудобнее.
3: Наша реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тенет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тенет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно. А родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Пихтория.
1: И мы готовы начать сегодняшнюю пихторию. Усаживайтесь поудобнее. Андрей Гермс сегодня у нас солирует.
2: Да, я буду солировать. Напрямик отвечает за аккомпанемент. Да давай и начнем, почему бы нет.
1: Давай начнем.
2: О, Венеция. Город каналов, масок и карнавалов. В атмосфере веселья и вечного праздника на свет появился наш герой в семье танцора и актрисы. Мальчик смышленый, талантливый, ему всего 12, а он уже сидит за университетской партой и начинает изучать юриспруденцию. Учится, кстати, отлично, но тут бабушка подкинула сюрприз. В 15 лет он получает от нее подарок, танзуру, это, кто не знает, прическа такая очень специфическая, и принимает духовный сан. Впрочем, ума не бросить университет ему хватило. Так вот, юный аббат решает, что для полного счастья недостает некого такого духовного подвига. И отправляется читать проповеди. И вот тут начинается самое интересное. Во время своей, кажется, второй в жизни проповеди, юный служитель Божий, предварительно хорошо от обедов, а, как известно, выпивать за трапезой тоже не возбранялось, не удержался на кафедре и, взмахнув рясой, живописно рухнул прямо на глазах у прихожан. Это был, пожалуй, самый короткий этап его жизни. Карьера священника закончилась, так и не успев начаться. Он продолжает учиться на юриста, а параллельно в его жизни появляются карты и женщины. И он пускается во все тяжкие. Причем наш герой исповедовал два очень простых принципа. Принцип первый. Если девушка не подходит тебе по статусу, сделай так, чтобы твой кошелек подходил ей по весу. И второй. Мне нравится тратить деньги. И мое сердце обливается кровью, когда эти деньги не выиграны в карты. Отмечу, что нашего героя обучали азартным играм настоящие профессионалы-шулеры. Иногда даже они устраивали некое подобие таких карточных турниров, исключительно, чтобы пополнить свои кошельки. И шайка-банда в эти моменты очень хорошо наживалась. Но в индивидуальном зачете наш герой профессионалом высшей категории так и не стал. Уверенный середнячок, он делал огромные ставки. В Бассете была такая игра. Использовал невероятные комбинации, даже подтасовки. Все хорошо, но стабильности не хватало. Он мог выиграть целое состояние за ночь и продуть его на следующий день. Это был постоянный танец игры на грани нищеты и богатства. Друзья, о ком сегодня может идти речь в нашей пихтории? Присылайте ваши варианты ответов через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: история.
1: И сначала неверные версии, которые нами получены.
2: Не, ребят, это не Адриано Челентано, тем более Челентано был.
1: Это не Марко Поло.
2: Да, это не Тургенев, конечно.
1: И не Федор Михайлович Достоевский. Андрей Геннадьевич, давай, наверное, продолжать.
2: Давай продолжим.
1: Сейчас я тебе включу музыку и продолжай.
2: Давай. Ну что ж, ребят, следующая необычная история в жизни нашего героя началась прекрасным летним утром. Он мирно почивал в собственной постели после очередной бурной ночи, как в дверь постучали. Увы, это была не романтическая поклонница, а венецианская инквизиция. Официально обвинение звучало так: оскорбление религии и общественной пристойности. А неофициально вы проходимец, который слишком грязно играет в карты, колдует налево-направо, спит с кем попало, подрывая устои республики. После чего нашего героя объявили колдуном, вольнодумцем и просто неприятным типом и приговорили к 5 годам тюрьмы со страшным названием «Свинцовая крыша». Всего 6 камер. Летом там как в духовке, зимой как в холодильнике. Но если у вас есть связи, вы получали отдельную камеру с кроватью, книгами, свечки вам выдавали и даже еду можно было заказать. Так было и у нашего героя. Но самое интересное, вместо того, чтобы просто тихонечко отбыть свой срок и выйти на свободу досрочно, он решил: если меня бросили в самую охраняемую тюрьму Европы, значит, это знак свыше, я должен стать единственным, кто оттуда сбежит. И начал готовить зловещий план. Во время прогулок он нашел железный прут длиной около полуметра и кусок черного мрамора. Дальше он сделал заостренный ломик и собирался этим ломиком пробить постепенно пол камеры. Но незадача, когда он уже, в принципе, наковырял немало, его зачем-то перевели в другую камеру. Это, конечно, было жутко обидно, но, с другой стороны, там он познакомился с соседом, который томился за стенкой. И они начали готовить уже совместный план побега. Придумали даже сложный набор шифровок и писали, ну, если это можно так сказать, сообщения друг другу на макаронах. Это действительно был очень сложный метод шифровки, но, в общем, все было готово. И решили они бежать 31 октября, когда вся Италия отмечала День Святого Валентина. Итак, представьте себе, венецианская ночь. Наш герой и его подельник скрывают вот эти вот самые свинцовые листы крыши и выбираются на воздух. Венеция шумит, отмечая веселый праздник. Повсюду шествия, карнавалы. Среди ночного города на крыше самой охраняемой тюрьмы Европы стоит авантюрист и наслаждается красотой панорамы. Дальше с подельником они спустились с крыши, вышли на улицу, сели в гондолу и уплыли. И если верить историкам, наш герой действительно был первым человеком, совершивший побег из этой жуткой тюрьмы. О ком сегодня идет речь в Пихторе, ждем ваши варианты ответа.
0: Наша

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хилмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Траектория.
1: И традиционно начнем с того, что озвучим неверные версии, которые получены нами к этому часу.
2: Не-не-не, это не Джордано Бруно.
1: Это не певец Шура.
2: Не певец Шура, не Галилей, не граф Монте-Кристо.
1: И не композитор Вивальди. Давай продолжать.
2: Давайте продолжим, да, с удовольствием. Так, в общем-то, совершив побег, оставаться в Венеции было глупо. И наш герой отправляется в Париж. Там он замечает, что главное в этом городе – показная роскошь и полное отсутствие здравого смысла. Париж, напишет он позже, – это место, где люди судят обо всем по внешнему виду. Нет другого города в мире, где было бы легче произвести впечатление. Наш герой знакомится с главой МИДа Франции, кардиналом Франсуа де Берни. Они быстро сдружились, поскольку выяснилось, что в Венеции у них была общая любовница. И на одном из приемов кардинал начал жаловаться на жизнь. Король хочет построить военную школу для 500 обедневших дворян. Денег нет. Нужно 20 миллионов. «Ваше высокопреосвященство», — заявляет наш герой, — «я добуду вам не 20, а 100 миллионов, причем не потратив ни ливра, ни лифтра из казны». И он берет за основу игру, которая называлась «Генуэзское лото». Выбирает 5 номеров из 90, и он в нее просто добавил такую некую магию маркетинга. Он убеждает власти разрешить ему провести масштабную лотерею среди жителей Франции. Те соглашаются. Скажу, что наш герой был неплохим математиком и заложил в основу игры главное правило, действующее по сей день. Казино всегда выигрывает. Дальше потребовалось только придумать лотерейные ставки. Самая простая называлась «Экстракт» с шансом 1 к 18 и минимальным выигрышем. Самая сложная – «Кватерна» с шансом 1 к 2,5 миллионам. Нужно было угадать все 5 чисел и стать миллионером. Наш герой продавал билеты в 6 собственных конторах и тихонько наживался. Вельможи, не желая вникать в сложную математику, просто давали ему пачки денег со словами: «Дружище, сыграй за меня». К концу дня пачка билетов таяла, кошелек нашего авантюриста наполнялся. Он просто забирал себе их деньги, а им отдавал первые попавшиеся билетики. Был еще способ обогащения – это специальные таблицы. Он пудрил людям голову, предлагая купить непонятные таблички с магическими цифрами, которые помогут с расчетом выигрыша. Первые итоги лотереи подвели 18 апреля 1758 года в Парижском арсенале. Чистая прибыль составила 2 миллиона ливров. И была запущена сразу же следующая лотерея, в которой участвовал уже каждый француз. Наш герой невероятно разбогател, получая лишь скромный процент от прибыли. Впрочем, я уже говорил, что его жизнь – это постоянный танец на грани богатства и нищеты. Он соблазнял самых красивых женщин Парижа, жил на широкую ногу, играл в карты и сорил деньгами. В итоге все свое состояние он спустил за 2 года и в 60-м году покинул Францию, просто спасаясь от кредиторов. О ком идет речь в сегодняшней Пиктории? Ждем ваши варианты.
0: Наше радио.

0: Ну что, настало время сбрасывать маски.
1: Да, Джакомо Казанова, конечно же, сегодня был героем нашей пиктории. И вы знаете, что интересно? Что вот та самая французская национальная лотерея пережила его практически на столетие. Обеспечивала до 4% государственного дохода Франции. То есть пришел человек и 4% просто принес Франции.
0: Валового продукта.
1: Да. И понятное дело, что мы ориентируемся в историях о нем на его же собственные мемуары,
0: да, например,
1: которые...
0: История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой Пьемби, по-моему, так называется одно из его произведений. Ну, а вот все вот эти вот его, то, что приписывается ему, любовные похождения... Ребят, он в принципе...
1: Нет, это правда. Это правда. То есть, но если вот верить опять-таки историкам, так, что не, он-то приписывал себе несколько сотен.
0: Да.
1: Но вполне доказуемый вариант — это 132.
0: Это за всю жизнь.
1: Это за всю жизнь. Как они посчитали, это 3 романа в год. А при том распутном образе жизни, который он вел...
0: Ребят, ну это был галантный 18...
1: Да, абсолютно.
0: Это было время, когда... ну, в общем, время было такое.
1: Причем, знаешь что, львиная доля покоренных им женщин были простые служанки.
0: Ну, то есть, как бы там не нужно было ничего покорять, там было достаточно звонкого ливра.
1: Да,
0: и все, как бы.
1: Да.
0: Мы традиционно ставим какие-то музыкальные
1: финальные
0: точки.
1: Сложновато.
0: Мы вот решили вот эту вот песню вам в качестве финального аккорда.
1: Давай.
0: Ну, потому что она такая. Ну, вы сейчас поймете.
1: Да, она просто соответствует.
0: Потому что Казанова.
1: Духу.

0: Это Серж Гинзбург и Джейн Биркин.
1: Прекрасная песня.
0: «Je t'aime moi non plus».
1: Песня про любовь.
0: Да, песня про любовь. Ребят, все, кто угадал сегодня Казанова, все молодцы.
1: Конечно.
0: Традиционно в понедельник после обеда запись сегодняшней «Пиктории» появится в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Если еще не подписаны, подписывайтесь.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, место, порядки получения на aurora.mol.18+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Совместное заявление принято по итогам саммита ЕАЭС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Члены Евразийского межправительственного совета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для Армении членства в объединении. Лидеры четырех стран также отметили, что нужно предотвратить ущерб для Союза, связанный с подготовкой Еревана к вступлению в ЕС. В начале мая Владимир Путин призывал Ереван как можно скорее решить вопрос об участии в Евросоюзе или ЕАЭС. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал на саммит в Казахстан, сославшись на предвыборную кампанию. Страну представлял вице-премьер Мгер Григорян. Представители стран Европы проводят сегодня в Лондоне неформальные консультации по регулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его данным, участники обсуждают, что пора договариваться с Россией, санкционный режим и прочие вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Европа не может быть посредником в переговорах по регулированию на Украине, так как сама выступает одной из сторон конфликта, поскольку поставляет Киеву вооружение. Сообщение о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствует действительности, заявило Министерство иностранных дел Королевства. Там подчеркнули, что любые меры по соблюдению закона применяются одинаково как гражданам Таиланда, так и к иностранцам. Сообщения о массовых депортациях россиян из этой страны появились после введения изменений в ее миграционные законы. Таиланд в мае ужесточил визовые правила для иностранцев. Теперь вместо 60 дней без визы в стране можно будет

0: Америке. Иван Янковский исполнит главную роль во втором сезоне детективного триллера «Отпечатки», сообщил онлайн-кинотеатр «Кион». Новый проект получил название «Отпечатки киллер». Авторами сценария стали создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Проект «Отпечатки киллер», как и «Фишер», основан на реальных событиях. Он продолжит развиваться в формате вертикальной франшизы с новыми героями и самостоятельным сюжетом. В первом сезоне «Отпечатков» была рассказана история следователя Яны Князевой, которая возвращается в родной город для расследования серии убийств. На телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Наказ.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу этой весной.
2: Тут нам все, что осталось, ребят. Все-таки весна, сегодня ты не путаешься, хорошо.
1: Пока еще не путаюсь. Пятница, последняя пятница весны.
2: Сегодня последний рабочий час наш с тобой.
1: Аванс пришел, ребятушки. Надеюсь, вам тоже звякнула смс-очка на карточку, и вы такие, потирая руки.
3: Может, и нет.
1: В смысле нет?
2: Что? Может и нет, может, в понедельник придет.
1: Не, ну, большинству, если 30-е выпадает на выходной день, то должны. Да, ну...
2: Знаешь, есть, есть организации, где зарплату на 3 месяца задерживают.
1: С другой стороны, целее будут. Вот если бы они пришли в понедельник.
2: А если бы они придут к Новому году, еще целее будут.
1: Инфляция все сожрет. Ладно, ребят, мы еще до конца часа, до начала чартовой дюжины проживем в ваших радиоприемниках. Будем вас как-то развлекать, информировать о чем-то любопытном, пока вы едете домой.
2: Или на дачу.
1: Или на дачу.
2: Или вообще куда вы едете.
1: Пока стоите в пробке или никуда не едете. Пришли домой, сели на диван, думаете, ну, аванс звякнул. Да никуда я сегодня не поеду. И так она... Потираете руки. Вообще, ребят, мы с вами.
0: Наша реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня выясним, как конфликт в творческой резиденции стал отправной точкой в создании новой песни. И узнаем, кто из музыкантов выпустил свой белый альбом. Два уже хорошо знакомых вам инди-артиста, певица О, Марго и группа «Рубеж веков» выпустили совместный релиз. Атмосферная коллаборация получила название «По тротуарам». Музыканты работали над песней в творческой резиденции в Переделкино. Как в работе помогла внезапная ссора, узнали у артистов.
2: Организаторы определили нас в пару, мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы, и первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт, но куда же без него, я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.
4: Девушка

0: Песня по тротуарам уже в сети. Группа «Тима ищет свет» выпустила новый полноформатный релиз, получивший название «Белый альбом». Связаны ли новые песни с одноименной пластинкой «The Beatles» мы не знаем, зато Тимофей Якимов рассказал нам много интересного о долгом процессе работы над альбомом.
1: Я собирал этот альбом 3 года, долго не хотел вообще выпускать ни одну из этих песен. Может быть, через вот это название «Белый альбом» прошло песен 30-40, и в конечном итоге, может, даже 50, и в конечном итоге я оставил вот эти 11. И большую часть песен этих я записал буквально за 3-4 месяца до завершения альбома, то есть основной материал был в конце написан. Основной объем материала, даже так лучше сказать. Не знаю, почему так произошло, просто после того, как я записал вот эти песни, это «Я выбираю» песни, «Мертвец», это «Слезы», в общем, много таких серьезных песен из этого релиза, и после этого вся концепция альбома для меня стала супер понятной, сложилась, и только после этого я сразу решил, что его можно выпускать, и вся команда просто сидела и ждала, когда это произойдет.

0: Белый альбом команды «Тима ищет свет» уже вышел на всех цифровых площадках. А трек «Восход» из этого релиза сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, что там хотел,
2: ты видел это прекрасное видео Сергея Куть-Сверчкова, это наш космонавт на МКС, который, выходя в открытый космос, взял с собой такую бумажку с надписью «Мама, я надел шапку».
1: Не, не видел.
2: Очень замечательное, очень трогательное видео. Вот. Вообще, ну, на самом деле, всегда приятно смотреть на наших космонавтов, потому что, да, потому что они прекрасные, жизнерадостные, мне кажется, очаровательные люди. Но уже у мамы его журналисты спросили, а че это он с этой бумажкой-то пошел? Он говорит, а у нас это семейная история. Говорит, пока они были маленькие, дети, говорит, у нас вот эта шутка всегда была, мама, я...
1: Мама,
2: надел
1: я в шапке.
2: Да. Ну. Вот, и говорит, поэтому, говорит, мне было очень, говорит, мама его рассказывает, мне было очень приятно, когда я смотрел в прямом эфире.
1: Выходя в открытый космос.
2: А тут, говорит, сын, мне вот, мама.
1: Мама, я в шапке.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты, условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, друзья, учитывая прогноз погоды, я предлагаю всем присоединиться к чемпионату, который проходит в Черногории. Это чемпионат по лени, так он у них и называется. Так. Это ежегодный чемпионат, где есть люди, которые принимают участие. Это как у нас марафон бегут, вот у них тоже приходят люди. Суть в чем? То есть ты должен ничего не делать и валяться.
2: Так.
1: Это можно делать на травке, но, я так понимаю, они отводят определенные зоны, где, собственно, соревнуются лентяи между собой. Есть комиссия, которая следит, есть судейский состав, и, безусловно, есть победители. То есть вот кто дольше всего будет лениться.
2: Так.
1: Вот. Я предлагаю, что в такую погоду вполне можем поучаствовать. Представляешь, так вот устроить домашний чемпионат по лени.
2: Да, я тебе больше могу сказать. Существует одна религия, где с заходом солнца начинается шаббат. И в принципе даже не надо лениться, просто ничего закон не разрешает делать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И короли вечернего радиоэфира уже собираются отчаливать свое сказочное Замкадье. Потому как там, в сказочном Замкадье, у каждого из нас есть свои замкадочные дела. Ну, у меня вот пельмени, допустим, на ужин будут.
2: Неплохо. Неплохие у тебя дела замкадочные.
1: Со сметанкой. Ну, а что еще делать? Ну, вот в такую погоду, Андрей Георгиевич. Ну, вот при том, что я человек не пьющий. Ну, вот что делать в такую погоду?
2: Что делать? Я тебе могу сказать.
1: Лобзиком выпиливать.
2: Вот я уже сегодня приготовил очень вкусный ужин. Это будет вок с креветками. С вот этой прозрачной лапшой, которая
1: вок с креветками.
2: Фунчоза называется.
1: Алиса вок с креветками.
2: Алиса вок с креветками.
1: Алиса, прости.
2: Тихо,
1: Алиса, прости.
2: Ничего не имели в виду. Вот, оно. Но у меня прямо такое очень вкусненькое. Ну вот, вот и все. И больше мне похвастаться, честно сказать.
1: А вот это писюрик будет?
2: Если ехать никуда не нужно будет, да, будет обязательно.
1: Такую погоду. Это я не пьющий.
2: Да даже не пьющий в такую погоду. Писюрик-то наверняка.
1: Для разгона облаков и душевной хмури.
2: На самом деле они расходятся.
1: Все, ребят, традиционно обнимаем всех, а некоторых даже целуем. Желаем вам прекрасных выходных и прощаемся с вами до лета, ребята. Пока, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались около 50 человек и 14 единиц техники. По данным Министерства обороны, за ночь ПВО уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде и его пригороде Волжском. Там погибли 2 человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Дональд Трамп намерен сегодня принять окончательное решение по договоренностям с Ираном, которые предварительно согласованы с Тегераном. Как сообщил президент США, для этого он проведет совещание с помощниками в Белом доме. Трамп опубликовал условия, на которых может быть основано соглашение. Иран должен подтвердить, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без пошлин для свободного судоходства в обоих направлениях. Все морские мины должны быть уничтожены. Обогащенный уран будет извлечен Соединенными Штатами в координации с Международным агентством по атомной энергии и уничтожен. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодов овощной продукции 10 компаний из Узбекистана. Решение объясняется систематическим нарушением российских и международных фитосанитарных требований поставщиками. Днем ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники. Формальный повод озвучен тот же самый. Между тем, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов для осуществления перевозок между странами. Об этом сообщило Министерство транспорта. На встрече, которую провели сегодня стороны, обсуждался вопрос нарушения авиакомпаниями Air Anka и Tailwind законодательства России. Несмотря на отсутствие разрешения на полеты после 25 мая, перевозчики продали свои провозные емкости туроператорам до конца октября. Между тем, российских туристов, которые застряли в Анталии после отмены рейсов, начали уже вывозить в Россию. Сообщил

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Если вы слышите наши голоса не утром, как обычно, а в 7 часов вечера, это может означать только одно. Наступила пятница, а вместе с ней время подводить итоги вашего голосования.
1: В эфире «Чартова дюжина», друзья, и в студии мы, Яна Лукьянова и... Александр Бо.
0: Спасибо. На этот раз мы снова вещаем из Москвы. Наша питерская командировка завершилась, слава богу. И так сказать, в родных стенах сегодня расскажем, на каких местах на этой неделе оказались наши музыканты.
1: А еще узнаем, какие мюзиклы любит Тем Булатов, поищем пасхалки в песнях группы «Ёрш» и поговорим с Дилярой Вагаповой про китайский Диснейленд.
0: Без новинок сегодня тоже не обойдется, их у нас сегодня три, так что давайте начинать.

0: Премьера недели.
1: Как мы уже сказали, у нас сегодня три новинки. И первая из них – это новая песня группы «Жуки» под названием «Необъятная».
2: Это свежий сингл группы, и если вы еще не успели его послушать, мы с вами сделаем это вместе прямо сейчас.
0: Премьера недели.
2: «Жуки. Необъятная».

0: Взлом чарта.
1: На 13 место ворвалась премьера прошлой недели — песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: Музыканты активно призывают слушателей голосовать за новую песню и правильно делают.
1: Процитируем пост музыкантов в соцсетях. Процедура занимает каких-то 5 минут за утренним кофе или в метро. И совершенно вас не напряжет, а новой песне даст дорогу в жизнь.
2: Что тут еще добавить? Заходите на наши.ру, ну а мы пока слушаем песню.
0: 13 место.
1: «Оберег», «Господа дверь».

0: На 12-й строчке чарта сегодня слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: В прошлом выпуске Дима Сокол рассказал, что в альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой» много разнообразных отсылок и пасхалок.
0: В одной из песен, например, есть отсылка к фильму «Не смотри вверх». Все тонкие смысловые взаимосвязи нам раскрыл сам музыкант.
2: Вот как раз-таки трек «Не смотри вверх» — это одна из пасхалок этого альбома. Вы можете посмотреть такое кино, одноименное с Леонардо Ди Каприо. Вот, я, знаете, очень люблю жанры антиутопия. Это видно, наверное, по моему творчеству. И как раз-таки вот фильм «Не смотри вверх» послужил таким неким толчком и дал название вот этой музыкальной композиции. Фильм повествует о том, что на Землю летит метеорит, да, а люди, политики занимаются вот чем угодно, да, но только не спасением вот этого метеорита. Разбивается мир на два движения. Одно там говорит «не смотри вверх», другое «не смотри вниз». Появляются вот те, кто говорят, ну, в целом можно бы и вверх, и вниз посмотреть. Короче, все как в нашей жизни, дорогие друзья.
1: Но в хит-параде у нас другой трек из нового альбома группы «Ёрш». Его мы сейчас и послушаем.
3: 12-е место.
0: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 12 место. Йорш. Дети нулевых. На 11-й строчке чарта сегодня расположилась песня «Где сходятся миры» группы «Эпидемия».
1: Существует стереотип, что музыканты, как правило, работают под покровом ночи и просыпаются поздно.
0: Но не все этому стереотипу соответствуют. Например, Юрий Мелисов оказался жаворонком, как оказалось. Артисту гораздо проще работать по утрам, в том числе писать новый материал.
2: «Я стараюсь делать все дела в первой половине дня. Встал, позавтракал и начинаешь день с задач, которые требуют творческого подхода. Лично у меня с креативом лучше всего утром, а по ходу дня становится все сложнее и сложнее. Это касается и сочинения песен. Бывало такое, что я просыпался и еще находился в горизонтальном положении, когда мне в голову приходили стихи, которые накануне я вымучивал и ничего не мог добиться. А вот вечером я принципиально ничего важного не делаю и не принимаю никаких решений. Можно сказать, следую поговорке «утро вечера мудренее».
0: Ну, а давайте мы с Лукьяновой расскажем вам, как строится наш день с учетом супер раннего подъема в утренние эфиры. Давай.
3: Что?
0: У меня строится очень просто. Я поработал, потом поспал.
1: Подожди,
0: я сплю, потом работаю, потом сплю.
1: Потом опять работает, вот по пятницам, например, и потом опять досыпает.
0: Я очень занятой человек.
4: 11 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: 11 место. Эпидемия. Где сходятся миры?
1: Чёртова дюжина. Взлом чарта.
2: И снова взлом чарта. Сразу на 10 место взлетел новый трек Дианы Арбениной, песня «The Punisher».
3: Песня войдет в будущий альбом под названием «Rap for Mama».
2: Выйдет этот релиз уже совсем скоро, 1 июня, в понедельник, в День защиты детей.
3: Диана Арбенина уже показала обложку альбома. Она сделана на основе фотографии дочери артистки Марты.
2: Слушаем сингл и ждем альбом.
1: 10 место.
3: Диана Арбенина, «The Punisher».

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Десятое место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
11: Это что за птица?
10: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 9-й строчке чарта Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Пока этот трек находится в хит-параде, Найк успевает активно работать над новым материалом.
0: Мне кажется, ему уже пора написать песню «Тепло». На днях артист поделился с поклонниками прекрасной новостью. 5 июня выйдет первая часть альбома ремиксов. Этим проектом Найк начал заниматься в отпуске в январе этого года. Музыкантов вдохновил долгожданный отдых.
1: Открывать альбом будет новый трек «Хорошего дня». А остальными подробностями о релизе Найк обещает поделиться в ближайшее время. То есть мы его спросили: «Найк, поделись». Он говорит: «В ближайшее время». Вот так вот это было.
0: Да, именно так. Ждем, друзья. А у нас пока холодно.
2: 9-е место.
1: Найк Борзов. «Холодно».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Нормальная музыка» группы «Убыль».
2: В этом году команде исполнилось 5 лет, и первую круглую дату музыканты как раз и отметили релизом этого сингла.
1: А лучше автора новую песню никто не представит, так что слушаем.
3: Изначально песня «Нормальная музыка», как и одноименный альбом, родилась из шутки о названии альбома. Прикинь, альбом «Нормальная музыка». Или на вечеринке говорите умной колонке «Включи нормальную музыку». Потом у Вари случилось путешествие, где на горном серпантине к ней снизошел припев песни. И воспринимался он как среднетемповый поп-хит. Никак. Никак не давало покоя, что нормальная музыка звучит никак. И во сне ко мне приходит озарение, что это должен звучать как крышесносный поп-панк. Садишься в тачку и на всей скорости сваливаешь с тухлой вечеринки по роскошной летней трассе в свои каникулы мечты. А?
0: Премьера недели.
2: «Убыль. Нормальная музыка».

0: на 8-й строчке чарта. Сегодня слушаем песню «Человек для любви» группы Underwood.
1: Недавно музыканты поделились стильным сниппетом на эту песню, созданным нейросетевым художником. Посмотрите в соцсетях. Видео много всевозможных культурных отсылок. Например, в некоторых кадрах можно узнать образы с картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи».
0: А еще у нас для вас есть не только новости, но и теплый привет от Максима Кучеренко. С благодарностью всем, кто голосует за песню.
2: Привет, друзья! Наша композиция «Человек для любви» находится 15 недель в хит-параде нашего радио. Это все результат вашей поддержки, друзья. И для нас это не то чтобы мелочи, приятно, это грандиозно и восхитительно, потому что мы чувствуем вашу заботу и вашу поддержку. Спасибо огромное! Да здравствует музыка!
3: 8 место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Седьмое место сегодня досталось группе «Электропартизаны» Михаилу Башакову и их совместной песне «Самолетики».
1: В альбоме «Оркестра меланхолия» масса фитов и даже есть одно трио. Мы спросили у лидера «Электропартизан» Вадима Курылева, как пришла идея собрать этот оркестр в одном релизе.
2: Мы бы не хотели без творческой необходимости планово выпускать с кем-нибудь совместные синглы. Мы уже подобное делали не раз. Это не очень интересно, если не выполнено на основе яркой художественной идеи. А поскольку сам я привык и слушать, и создавать музыку альбомами, а не синглами, то, видимо, творческий замысел в виде альбома фитов поджидал меня уже давно. И здесь также присутствует мотив вымышленной группы, что перекликается с самым первым в истории рок-музыки концептуальным альбомом, когда группа Beatles решила записать альбом как бы от лица оркестра клуба «Одиноких сердец» имени сержанта Пеппера. И я должен сказать, что всегда больше любил группы, где есть несколько вокалистов и авторов, что в нашем русском роке исключительная редкость. Так что у меня накопилось за долгие годы занятий музыкой некая потребность в творческом сотрудничестве с другими авторами и исполнителями.
3: Седьмое место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков, «Самолетики».

0: Седьмое место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».
1: Шестую строчку нашего хит-парада занимает песня «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
0: Алексей Горшенев, кстати, на прошлой неделе стал гостем нашей выездной студии в Санкт-Петербургской капелле. Эфир можно послушать на сайте наш.ру в разделе «Подкасты».
1: И мы как раз вручили артисту его награду, премию «Чартова дюжина» в номинации «Концерт» за выступление с симфоническим оркестром в концертном зале «Москва».
0: Я помню, как мы сидели в студии. И, ну, между песнями с артистом же разговариваешь, ну, не будешь же молчать. Естественно, мы разговаривали, и Леша сидел, смотрит на меня и говорит: «Я вот вижу, как Саша хочет домой». Такая, говорит, у тебя печаль в глазах. Я думаю, надо же, как человек тонко чувствует других людей.
1: Да.
2: Шестое место.
0: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
3: Слышу,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия готова провести объективное расследование по происшествию с дроном в Румынии, если ей передадут его обломки. Об этом Владимир Путин заявил по итогам визита в Казахстан. По словам президента России, никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза. Путин напомнил, что в предыдущих подобных случаях в других странах позже выяснялось, что аппараты не имели отношения к России. Дрон врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, минувшей ночью. В одной из квартир возник пожар. Пострадали два человека. Власти Румынии утверждают, что дрон российский. Они объявили о закрытии Генерального консульства России в городе Констанца после этого происшествия и объявили персону нон-грата генконсула. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном возможную его встречу с Владимиром Путиным в Минске по мирному регулированию конфликта на Украине. По словам Лукашенко, Макрон не исключил такой встречи. Лидеры Беларуси и Франции также упоминали недавнюю белорусско-российскую совместную тренировку ядерных сил. Кроме того, Макрон спросил, не собирается ли Беларусь вступить в военные действия. По словам Лукашенко, он заверил, что не собирается это делать, и такое возможно только в одном случае, если совершена агрессия против Беларуси. Военнослужащий одного из подразделений Минобороны Максим Кашкарев стал фигурантом уголовного дела по подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного без согласования с правообладателями. Обыски по делу прошли в том числе в Третьяковской галерее, сообщил Следственный комитет. Арестовано имущество фигуранта на сумму более 128 миллионов рублей. По данным следствия, в течение 6 лет Кашкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени Неизвестного. Участники группы в Москве, Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за границей, продавали эти картины и скульптуры частным коллекционерам, получив не менее 90 миллионов рублей. Дело автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева, внесенного Минюстом в реестр иноагентов, поступило в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Куваева обвиняют по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах к деятельности против безопасности России. Создатель «Масяня» живет за пределами России с 2006 года. С декабря 23-го мультипликатор находится в розыске. Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова вышли в финал личного многоборья чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне. В финале выступят 20 лучших гимнасток по сумме трех самых высоких оценок. Сегодня также определился окончательный список.

0: На пятом месте, благодаря вашему недельному голосованию, оказалась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Диляра Вагапова побывала в большом путешествии, посетила Китай и Японию. Артистка делилась в своих соцсетях фотографиями и видео из всевозможных локаций. Например, передавала всем поклонникам привет с Великой Китайской стены, напевая песню «Нулевой километр».
0: На третий день своего путешествия по Китаю Диляра Вагапова отправилась в Диснейленд и сразу же поделилась впечатлениями.
2: Такой был прекрасный день, третий день в Китае, в Диснейленд. Много эмоций, много воспоминаний, делюсь с вами. Кукурузу не зашла, потрясающий был аттракцион «Пираты Карибского моря». Сложно, кстати, в Китае найти вкусный завтрак европейский. Китайцы в основном едят какой-нибудь суп, там какую-нибудь вермишельку. Теодор невероятно счастлив, потому что много-много-много впечатлений. Ну, а я, естественно, потому что это мой четвертый Диснейленд, остался пятый в Токио, шестой в Гонконге. Когда-нибудь, not yet.
0: Я не знаю, как там китайский, вот я в гонконгском Диснейленде был, он какой-то для малышей. Ну, там вот страшного нет ничего. Самое страшное было в Оушен-парке. Вот я там на этой... Это свободное падение. Это вообще для слабонервных. Когда ты даже кричать не можешь. Ты падаешь вниз. Я думал, сейчас заору, это же помогает. А я делал так. И все.
3: Пятое место.
1: «Мураками. Не знать».

0: Четвертое место сегодня у «Инкогнито» команде Стаса Шклярского с песней «Не гаси свет». На этой неделе не хватило совсем чуть-чуть, чтобы остаться в тройке лидеров. Вашего, может быть, маленького, тоненького голосочка не хватило.
1: Все поправимо, друзья. Главное, не забывайте о голосовании.
0: Ну, а у нас тут уже традиционная рубрика «Что посмотреть?». На этот раз спросили рекомендацию Стаса и узнали, успевает ли вообще музыкант смотреть кино или сериалы.
2: Не так давно на гастролях я посмотрел фильм «Игра». Это старый фильм 97-го года с Майклом Дугласом. Но признаюсь, что я не заядлый киноман. Дома мне жалко тратить на это время. А в кино я редко выбираюсь из-за напряженного графика.
3: Четвертое место.
0: «Инкогнито. Не гаси

0: Премьера недели.
1: И вот, наконец, мы добрались до третьей новинки хит-парада, друзья. Перед тем, как объявить, кто у нас в тройке лидеров, послушаем новую песню команды «Тима ищет свет».
2: Песня «Восход» открывает новый полноформатный релиз команды, который лаконично называется «Белый альбом». Вышел он, кстати, прямо сегодня, и в нем 11 песен.
1: Тимофей Якимов представит песню «Восход» в нашем эфире.
3: У песни «Восход» вообще удивительная история появления. Я ее написал в самолете, вообще полностью без каких-либо инструментов, не издавая ни одного звука целиком. И мелодии, и текст, и вообще вся идея музыкальная у меня родилась. Я буквально просто записывал барабаны такие, гитары такие, заметки. И потому что был очень длинный перелет, я был на гастролях, и я уже все, что можно, переделал в самолете. Я в игры поиграл, музыку послушал, книгу всю свою прочитал. И полет просто не заканчивался, И тогда мой мозг сам, видимо, решил, что нужно срочно писать песню. И вот так была написана эта песня, целиком, без всего вообще, без какого-либо инструмента, не издавая ни единого звука. И потом я приехал, как только в Москву, сразу же поехал на студию, и там ее реализовал четко по своим заметкам и напутствием себе в будущее.
0: Премьера недели.
2: Тима ищет свет. Восход.

0: Конечно. Вот, а восстанавливаемся, да просто на самом деле, вот выехать за город на природу замечательно, просто полежать замечательно. В общем, любой вид такого спокойного отдыха.
1: Второе место.
2: The Hatters, третье. Прощай.

0: Четвертое место. The Hatters 3. Прощай.
1: Чертову дюжину.
2: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Золото чарта по итогам вашего недельного голосования забирает группа «Нагарп» с песней «Проклятие шута». Мы поздравляем музыкантов с первым местом.
1: Отличный результат. Дорогие друзья, спешу вам напомнить, что только от вас зависит, на какой строчке чарта окажется ваша любимая песня на следующей неделе.
0: Не забывайте, если забудете, мы вам напомним. Заходите на сайт наши.ру в раздел «Чартовая дюжина». Ежедневно у вас есть 3 голоса, которые вы можете отдать вашим любимым артистам.
1: На этой неделе лучше всех старались поклонники группы «Нагарп». Слушаем победителей.
2: Первое место.
0: «Нагарп. Проклятие шута».

0: Первое место. Нагард. Проклятие шута.
1: Так, на сегодня это все. Чартова дюжина подошла к концу. И знаешь что?
2: Боюсь себе даже представить.
1: Знаешь что?
2: Знаю что.
1: Что?
2: Что?
1: В следующий раз наш хит-парад выйдет в эфир уже, товарищи.
2: Саша, моргай.
1: Летом.
2: Конечно, летом, друзья, точно. Следующая пятница, это же уже 5 июня.
1: Я тут с ужасом подумал о том, что у нас с Лукьяновой на лето планов-то вообще нет.
2: Ну как нет?
1: Как,
2: я уже отпуск взяла. Два.
1: Отпуск мы взяли, но планов нет.
2: На июнь и на август.
1: Планов нет.
2: Слушай, отпуск есть, планы будут. Это уже дело вторичное. Главное, да, что меня отпускают.
1: Да, были бы кости, мясо нарастет. Ну что,
2: точно,
1: дорогие друзья, всем желаем, кто вдруг сейчас ужинает, приятного аппетита. Пусть вам повезет, и вы недорого заплатите за этот ужин.
2: А кто не ужинает, поужинать.
1: Может, споем?
2: Давай.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Любим вас.
2: Не скучайте.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли два человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам. Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, а премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически его спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагреева и Ульяна Квитовская. Популярный телеграм-канал «Радио.НС» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Три медведя в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Секрет.
0: Имя.
1: Николай Фоменко.
0: Легенда.
2: Это мы с Леонидом сидели на последней партии на научном коммунизме. Он писал «Listen, do you want to know the secret?» и было обнаружено это слово. Вот это случилось на лекции по научному коммунизму. И выбрали, потому что они настойчиво хотели, чтобы группа почему-то называлась «Кристина», но мне казалось, что в этом есть какая-то странность. И я, так сказать, настаивал, что нет, и мы долго искали это слово, и, наконец, мы его нашли вот таким вот образом. К этому моменту уже записалось две трети первого альбома под названием «Ты и я», который не выходил, но... Там было несколько песен, которые потом вошли в эту первую пластинку фирмы «Мелодия».
1: Секрет.
3: Домой!

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Радар.
0: Имя
1: Роман Парыгин.
0: Легенда.
2: Когда мы начинали делать это как инструментальное, ансамбль, потом вот второй альбом и третий уже песенный. Вот, это когда начиналось, надо было как-то называть. И сначала было название «Равнины Меркурия». Это потому, что я неправильно прочитал афишу фильма «Равнины Меркурия». Но это очень длинное название. И в какой-то момент попалось название «Радар». Ну, и оно читается одинаково в обе стороны. Вот какая-то такая история.
1: «Радар».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Обе две.
0: Имя.
1: Катя Павлова.
0: Легенда.
2: Когда-то, 100 000 лет назад, мы с сестрой были школьницами или около того, и попросили папу показать нам, как обращаться с гитарой. Он показал нам аккорды, и мы решили, что мы срочно должны стать музыкантами. Не могли долго придумать название, но однажды наша мама в сердцах, что-то ругаясь на нас, крикнула это звучное «обе-две», и мы поняли, что это оно, и оно как-то быстро прижилось, и что прекрасно жило со мной и развивалось потом на протяжении долгих лет. Таня, моя сестра, в какой-то момент ушла из музыки в театр, ей стало больше интересно. Сейчас она режиссер и руководитель театра «Игра» в Екатеринбурге.
1: Обе две.

0: RT Y так симпатично лежат рядышком. Просто набрал их, и это стало моим никнеймом. Потом, когда я стал писать музыку, увидел, что на Last.fm уже был такой рэпер Dirty. И тогда, просто чтобы как-то отличаться, я добавил вначале Дэн.
1: Дэн Dirty.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой по итогам государственного визита в Астану. По словам президента, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, считаются законными военными целями. Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине. Президент также прокомментировал ситуацию с падением дрона в Румынии минувшей ночью. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки. Путин допустил, что речь идет об украинском дроне. Переговоры между Тегераном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в ответ на утверждение Дональда Трампа об обратном. По словам дипломата, на этом этапе все сосредоточено на окончании войны. Иран продолжает обмениваться сообщениями США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, подчеркнул Багаи. Ранее президент США заявил, что намерен принять в пятницу решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном порядке договоренность с Ираном. Главным условием он назвал отказ Ирана от ядерного оружия. Власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Объем не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок. Губернатор Севастополя Михаил Развожай, в свою очередь, рассказал, что временно в городе нет бензина марок АИ-92 и 95 в связи с логистическими сложностями. Цены на бензин и дизтопливо на юге России продолжают расти. Наибольший рост отмечен в Крыму. Средняя стоимость литра на 13,5 рублей выше, чем по России. 87-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров Роснефти. Об этом говорится в материале годовому собранию акционеров компании. В Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Все они также включены в список кандидатов для избрания. Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителя, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю. Об этом заявил в комментарии НСН сценарист Андрей Золотарев. Ранее художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры. По его словам, квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет, это закон экономики. Вопрос того, насколько квотирование поддержит действительно российского производителя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Каморки,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. Среди пострадавших объектов оказались также предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли 2 человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам. Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически его спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагреева и Ульяна Квитовская. Волк, которого в 82-м году озвучил Армен Джигарханян, будет говорить голосом Гоши Куценко. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня выясним, как конфликт в творческой резиденции стал отправной точкой в создании новой песни. И узнаем, кто из музыкантов выпустил свой белый альбом. Два уже хорошо знакомых вам инди-артиста, певица О, Марго, и группа «Рубеж веков» выпустили совместный релиз. Атмосферная коллаборация получила название «По тротуарам». Музыканты работали над песней в творческой резиденции в Переделкино. Как в работе помогла внезапная ссора, узнали у артистов.
2: Организаторы определили нас в пару, мы были совершенно с Ильей еще тогда не знакомы, и первые несколько дней пытались найти общие точки соприкосновения. И внезапно на третий день у нас случился конфликт, но куда же без него, я считаю, что если бы его не было, не было бы той самой искры, которая породила эту песню. После мы помирились и записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: Поначалу с Маргаритой было сложно работать. Воспринимая друг друга как далеких от своих идеалов личностей, мы сразу поссорились ввиду столкновения двух лидеров. Но затем, научившись работать сообща, продолжая писать одну песню, добавляя нужное советом и убирая лишнее критикой по существу, мы написали песню, которая никогда бы не вышла из-под пера одного из нас.

0: Песня «По тротуарам» уже в сети. Группа «Тима ищет свет» выпустила новый полноформатный релиз, получивший название «Белый альбом». Связаны ли новые песни с одноименной пластинкой «The Beatles» мы не знаем, зато Тимофей Якимов рассказал нам много интересного о долгом процессе работы над альбомом.
1: Я собирал этот альбом 3 года, долго не хотел вообще выпускать ни одну из этих песен. Может быть, через вот это название «Белый альбом» прошло песен 30-40, и в конечном итоге, может, даже 50, и в конечном итоге я оставил вот эти 11. И большую часть песен этих я записал буквально за 3-4 месяца до завершения альбома, то есть основной материал был в конце написан. Основной объем материала, даже так лучше сказать. Не знаю, почему так произошло, просто после того, как я записал вот эти песни, это «Я выбираю», песни «Мертвец», это «Слезы», в общем, много таких серьезных песен из этого релиза, и после этого вся концепция альбома для меня стала супер понятной, сложилась, и только после этого я сразу решил, что его можно выпускать, и все просто, вся команда просто сидела и ждала, когда это произойдет.

0: Белый альбом команды «Тима ищет свет» уже вышел на всех цифровых площадках. А трек «Восход» из этого релиза сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начало программы, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

снимают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой по итогам государственного визита в Астану. По словам президента, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, считаются законными военными целями. Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине. Президент также прокомментировал ситуацию с падением дрона в Румынии минувшей ночью. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки. Путин допустил, что речь идет об украинском дроне. Переговоры между Тегераном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в ответ на утверждение Дональда Трампа об обратном. По словам дипломата, на этом этапе все сосредоточено на окончании войны. Иран продолжает обмениваться сообщениями США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, подчеркнул Багаи. Ранее президент США заявил, что намерен принять в пятницу решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном порядке договоренность с Ираном. Главным условием он назвал отказ Ирана от ядерного оружия. Власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Объем не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок. Губернатор Севастополя Михаил Развожай, в свою очередь, рассказал, что временно в городе нет бензина марок АИ-92 и 95 здесь с логистическими сложностями. Цены на бензин и дизтопливо на юге России продолжают расти. Наибольший рост отмечен в Крыму. Средняя стоимость литра на 13,5 рублей выше, чем по России. 87-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров Роснефти. Об этом говорится в материалах годовому собранию акционеров компании. В Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Все они также включены в список кандидатов для избрания. Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителя, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю. Об этом заявил в комментарии НСН сценарист Андрей Золотарев. Ранее художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры. По его словам, квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет, это закон экономики. Вопрос того, насколько квотирование поддержит действительно российского производителя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

слишком часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

обед доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.